благодарить за скорби, очень обрадовалась очередному номеру газеты, который с нетерпением ждали. Заметка Натальи Райх, взгляд стал более живым, как бальзам легла на мое сердце. Я молюсь о ее дочери, которая много лет лежит в коме, и верю в чудо. Милость Бога – это и есть то чудо, которое, к сожалению, многие не принимают. Я верю, что Господь прославится в этой семье. Он совершит чудо, у него нет невозможного. Ведь написано, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. Матфея 17:20. Это Слово Божье, это Его обетование. Ведь если двое или трое о чем в молитве с верою попросят, Он даст. А за Леночку молятся многие. Пусть Отец Небесный даст Наталье сил сверх сил, твердо стоять в вере и благодарить за каждый новый прожитый день рядом с дочерью. О чем она его просит, он, несомненно, даст в свое время. Бывает очень трудно благодарить за скорби, ведь многое не можем и понять. Сердце болит, наполнено тревогой. Что хочет этим мне Господь сказать? Родная, ты проходи долину земной скорби с благодарностью, хвалою в сердце, на устах, за труд усердный и долготерпение сторицею Господь тебе воздаст. Читатели алтаря, кто еще не подвязался в молитве за Леночку, прошу всех, будем усердно возносить молитвы и прошение за эту душу. Людмила Франц.

Они, как чистый родник. Газета и журнал дороги нам, в них струится жизнь. Жизнь, которой призывает нас Господь, которая никогда не закончится, которая приведет нас к вечной радости, если пройдем по ней, держась за руку нашего доброго пастыря. Как чистый родник несет целительную влагу всему живому, так и евангелизационные издания растекаются по всему миру и напояют тысячи сердец, идущих за Господом, ищущих Его и далеко блуждающих, которые, глотнув однажды, возжаждали опять. Мы благодарны нашему Господу за наших дорогих друзей, за Виктора и Эмму Д. Это они подписали нам забытый алтарь и сестру. Пусть Господь обильно благословит семью Д и всех ходящих в истине Его. Петро Блаха, Украина.

резонанс здесь и спрашивать не надо. Прочитала статью «Мы видим то, что хотим видеть» в февральском номере и не могла остаться равнодушной, потому что когда-то была сама зависима от телевизора. Т.Э. пишет, что нужно очень-очень верить в себя, быть в тесном контакте с Богом и просить в молитве Господа, чтобы Он указал нам наши ошибки. И Он скажет, затронет нашу душу, надо телевизор иметь или нет. Я бы по этому поводу сказала, что если христианин находится в тесном контакте с Богом, то для него этот вопрос решен. Он не будет у Бога спрашивать, поставить ему телевизор или нет. Если мы у Бога спрашиваем насчет телевизора, то наш контакт с ним далеко не тесный. И еще автор письма упоминает, что через рекламу, которую нам забрасывают в почтовый ящик, дьявол тоже имеет свое влияние. Любой разумный человек увидит в этом большую разницу, а именно в почтовый ящик кидают нам рекламу против нашей воли, хотя и от этого можно отказаться. Некоторые пишут у себя на почтовом ящике «Keine Werbung» – никакой рекламы. А телевизор – дьявол в прямом смысле слова. Мы сами покупаем и ставим у себя в доме. Есть существенная разница. Или мы убегаем от греха, а он преследует нас. А оно так и выглядит в жизни христианина. Или мы идем навстречу греху. Если же мы сами идем навстречу греху и говорим «Господи, сохрани», то мы этим самым искушаем Господа. На ниве Божьей столько труда. Если мы наш рабочий день распределим так, что уделим время и для молитвы, и для чтения Слова Божьего, и на труд для ближних наших, то не думаю, что у нас останется еще время для телевизора, чтобы посмотреть, как живут люди в других странах или про спорт. И еще хотелось бы мне спросить автора письма, дорогая Т.Э., если вы сейчас только выключили телевизор, сможете ли вы после этого горячо помолиться или, взяв в руки Библию, проникнуться Словом Божиим? Не думаю. А насчет проповедей по телевизору я бы хотела сказать следующее. По телевизору проповедуют все подряд. И неопытному христианину трудно отличить, где есть истина. А если вы будете регулярно посещать богослужения, где проповедуется живое и истинное слово, то почерпнете для себя гораздо больше и глубже. Через искреннюю молитву и чтение Слова Божьего мы очищаемся и обогащаемся духовно. И дьявол об этом тоже знает и хочет нам всячески помешать. Ведь не в его интересах, чтобы мы духовно возрастали. Поэтому он и подсовывает нам все, что угодно, лишь бы нас отвлечь от самого важного. Но нам, христианам, известны умыслы сатаны. Во втором послании к Коринфянам 2.11 апостол Павел пишет, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Бог в свое время предупреждал народ израильский, чтобы они не служили чужим богам. Почему? Да потому что, служа чужим богам, они забыли бы истинного Бога, как оно впоследствии случилось. И этот пример служит нам сегодня наставлением, чтобы мы, служа Господу, параллельно не были привязаны к чему-то другому, так как мы постепенно становимся идолопоклонниками, так как не можем всем сердцем служить Богу. Если между нами и Богом есть место еще чему-то постороннему, то мы не имеем тесного контакта с Богом, а Господь хочет полной отдачи, не частичной. Иисус Навин призывал израильский народ служить Богу. Иисус Навина, 24 глава.
И еще написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Иоанна 5:39. Когда мы исследуем Писание, то нам становится многое все более и более понятным. Тогда все ненужное отпадает, как шелуха. Я знаю многих христиан, которые имеют телевизор, и, к сожалению, не могу о них сказать, что они имеют тесный контакт с Богом. Как печально, что мы общение с Богом заменяем общением с телевизором. Покупая в дом телевизор, мы тем самым открываем дверь нашего дома дьяволу. А если он имеет место в нашем доме, то Бог не может так действовать в нашем доме, как он хотел бы. Отсюда идут все неустройства, проблемы, неблагословения. И еще хотелось бы сделать заметку по поводу письма. Смотря телевизор, можно гораздо быстрее впасть в депрессию, чем от долгов, потому что дьявол, имея трон в нашем доме, имеет легкий доступ к душам людей, живущих в этом доме. Кроме телевизора, есть еще много других вещей, которые мешают нам от всего сердца служить Господу. Я не хочу их всех перечислять. Если наши духовные очи здоровы, то мы это сможем определить. А для этого нужно иметь молитвенный контакт с Богом и через Его Слово. Откровение 3:18. Напоследок хотела бы засвидетельствовать о себе. Еще будучи молодой девчонкой, я была сильно привязана к телевизору, хотя выросла в христианской семье и была уже членом церкви. Я не могла пройти мимо, если мне предлагали посмотреть кино. Меня просто тянуло, хотя я твердо знала, что Богу это не угодно. Бывало, я очередной раз смотрела какой-нибудь фильм. Придя домой, я хотела помолиться, как всегда это делала, но молитва не шла, я была опустошенной и знала почему, но не могла противостоять. И так это длилось некоторое время. Я всем сердцем понимала, что делаю неугодное Богу, и в то же время не могла оторваться от экрана. Я не смотрела никакую грязь, в основном безвредные фильмы и передачи, но я знала, тем не менее, что делаю этим грех, но не могла освободиться. Дьявол крепко приковал тогда меня, и пришел момент в моей жизни, когда я взмолилась к Богу и сказала: «Господи, я знаю, что поступаю неправильно, что Тебе это не угодно, но Ты видишь, что я не могу от этого освободиться. Оно мне приятно, влечет меня. Господи, — молилась я, — пошли мне отвращение к этому телевизору. Я не могу больше». И Господь сделал то, о чем я просила. Как-то вечером зашла к сестре. Сели мы смотреть телевизор. Зять включил фильм, где показывали сплошной секс. Я, будучи еще девчонкой, чувствовала себя неловко и говорю зятю: «Включи что-нибудь другое». Он включит другой канал. Там показывают фильм ужасов. Да такой страшный. Я опять говорю зятю: «Включи же что-нибудь путевое». А он опять переключает на тот канал, где секс. И так все время, хотя можно было выбирать более чем из 30 каналов. С зятем у нас были дружеские отношения, и я не думаю, что он хотел меня позлить. И до сих пор не знаю, почему он тогда именно так поступил, а не иначе. Но одно я твердо знаю: мой Бог, к которому я искренне обратилась, услышал мою молитву и избавил меня. У меня в тот вечер появилось отвращение к телевизору, хотя раньше он меня так притягивал. И я хочу обратиться ко всем, кто порабощен этим идолом. Обратитесь с этой нуждой к Господу. Только Он может вас освободить от этой зависимости. В своем письме я никого не хотела обидеть,
а постаралась объяснить с Божьей помощью, что телевизор не так уж безобиден, как, может, кто-то думает. Всем читателям алтаря желаю Божьих благословений и духовного роста. Ольга.

жаждал узнать я, живые ли вы? Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте в живых.

закрыв последнюю страницу. Получив очередной номер, мы взахлеб прочитали от корки до корки его вслух за один вечер, засидевшись до 24 часов ночи. Очень тронуло свидетельство Надежды Шугайло в чистом поле на морозе, что прослезились и поблагодарили Бога за его милость и помощь, которая никогда не опаздывает. Это свидетельство напомнило нам историю миссионерки Глэдис из Англии, как она переправляла детей через Желтую реку в Китае, когда начиналась война и не было уже транспорта для переправки. Но была такая же вера в Бога и упование на Него. С такой же уверенностью она заверила детей, что непременно будем на той стороне. Точно так же, как воспитательница Надежда Ильинична сказала: «Мы обязательно вечером будем в санатории. По вере вашей дано будет вам», — говорил сам Господь Иисус. И страшно подумать, что было бы с детьми, если бы воспитательница не была верующей и не молилась бы о детях. Очень хочется пожелать Надежде Ильиничне обильных благословений в ее работе и такого же твердого упования на Бога и в дальнейшем. Пусть ее неверующие коллеги и шофера автобусов, видя ее смелость исповедания Иисуса Христа своим Господом и слыша ее молитвы веры вслух, тоже поверили бы в Бога. Невыдуманные рассказы Людмилы Черняковой из России и очерки Светланы Тимохиной из Украины настолько интересны и жизненны, что хочется с удовольствием их читать и читать. Пусть Бог благословит их литературный талант и в дальнейшем, чтобы люди могли и дальше читать. Нравятся нам свидетельства Йоханнеса Дерксена из Германии. Вот поистине, если ты христианин, тебе всегда есть что рассказать из жизни с Господом. Милости Господни вспоминай, считай. Все их доедино в сердце повторяй. Звучат прекрасные слова в христианском гимне. Пусть Бог благословит каждого брата и сестру, чтоб также делились своими свидетельствами, не стеснялись. А свидетельств Божьих чудес в жизни каждого, мы не сомневаемся, предостаточно. Очень приятно, что пишут часто из тюрем, что Бог через Духа Святого открывает истину и бывшим преступникам, и меняет их, и они также молятся о тех, кто на свободе, и делятся своими познаниями Библии и советами с другими христианами. Дал бы Бог, чтобы все, кто уверовали в тюрьме, устояли до конца в вере. Также мы солидарны с сестрой Ириной Финк. Она предлагает объявить пост о мамах. Неплохая идея. Нашей матери и тёще уже 80 лет. Она еще не спасена. А так хотелось бы, чтобы и она познала эту радость Боге. Еще мы порадовались, как дети, вместе с автором статьи «Неожиданная радость» Евгении Вятневой из Киргизии. Прочитав статью Эрны Гольцов, когда приходит желтый конверт, она помечтала тоже об этом, и вдруг почтальон вручает и ей этот желанный желтый конверт с забытым алтарем. «Господи, как чудны дела Твои! Господь знает и помышления Твои!» А какую радость приносит людям эта газета! Ведь от того, что им приятно, и нам приятно. Выражаем особую радость, потому что у нас был горький опыт. Дарили подписку на год, а нам писали в ответ: «Зачем делаете такие затраты? Это же 50 демарок, когда стоило в марках. На эти деньги ведь столько мяса можно купить. Вы лучше в следующий раз деньгами пришлите».
а другие из 8 семей, которые от нас получали в подарок и на год, и едва, до сих пор еще словом не обмолвились, понравилась им или нет газета. За исключением мамы и жителей деревни в Татарстане, где газета ходит по рукам, ее с радостью читают. Слава Богу, что есть души, которые оценивают духовный хлеб жизни дороже, чем временные потребности тела. Хочется также этим письмом ободрить Лидию В., задавшую вопрос, можно ли помогать старикам, не грех ли это? Таких добрых самарян сейчас очень мало, и это действительно благородный труд для славы Божьей, так как не за деньги и не скоростными целями. Это не грех. Сколько больных и немощных вокруг людей, и многие желали бы, чтоб им помогали, даже за деньги, и не могут найти, страдают в одиночестве и беспомощности. Кто вам сказал такое? Если у вас есть свободное время и здоровье, продолжайте свой труд. И мы думаем, вас Бог только благословит. А старичкам, может, жить-то осталось совсем немного, может, и Господу придут через вашу доброту и отзывчивость. Хочется также поблагодарить Бога, что заботится о Светлане Аксеновой, дает ей мужество и благословляет на новые стихи. Как ей трудно, а ведь не ропщет, слава Богу. Давно не слышно об Эдит Изак. Мы любим читать ее мудрые статьи, очень интересные и грамотные, а также назидательные. Видно, что человек начитанный. Не заболела ли? Пусть ее Господь благословит обильно и пошлет свою помощь, так как у нее, как и у Светланы, нет теперь рядом любимой матери, верной подруги и помощницы. Мы думаем, что многие полюбили эту сестру через забытый алтарь, и как хотелось бы, чтобы она была окружена заботой и любовью сестрами во Христе в своем городе, может, такими же, как сестра Лидия В. Желаем Божьих благословений всем читателям и неписателям. Желаем оставаться такими же чуткими, добрыми и отзывчивыми ко всем нуждам, ко всем людям со всех континентов. Мы молимся о вас и вместе с вами. Виктор и Камила Томлер. От редакции. Дорогие Виктор и Камила, благодарим вас за подробный разбор одного из номеров алтаря. Что касается сестры Эдит Изак, то в июньском номере сестры мы помещаем одно из ее прекрасных писем о маме.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

богатство, если мерить тем, что я имею, что нетрудно открывать ключом, то, конечно, я себя не смею называть известным богачом. Но Христос — великое богатство. Он свои мне милости простер. У меня по всей вселенной братство, миллионы братьев и сестер. Не объять того, что Бог даруя, ни с кого процентов не берет. Как не петь всем сердцем аллилуйя, не смотреть с надеждою вперед. Бог дает любовь

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы хотим обратить наше внимание на Евангелие от Луки, глава 2, будем читать с 25 стиха по 35. Это является пророчеством Симеона о новорожденном младенце Иисусе Христе. И тема нашей беседы «Иисус открывает помышления сердца». Иисус открывает помышления сердца. Луки 2 глава, с 25 стиха по 35. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот, лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Сегодня мы хотим подумать о том, как Иисус открывает помышления многих сердец, вашего сердца и моего. Русская пословица гласит: «Принимают по одежке, а провожают по уму». При встрече с человеком, которого, не знаешь, трудно узнать, что он или она из себя представляют. Надо

познакомиться, и лишь тогда можно знать нечто о человеке. Но даже и долгая дружба не открывает всего. Часто муж и жена после долгих лет супружеской жизни не знают друг друга как следует. Все мы хорошие артисты и умеем скрывать свои мысли и чувства. Некоторые народы постоянно улыбаются, но значит ли это, что они дружелюбны? Недаром русские говорят, что для того, чтобы познать человека, нужно съесть с ним хоть бы один пуд соли, то есть 16 килограмм соли. Возможно ли вообще обнаружить, что гнездится в сердце человека? Да, есть один верный способ – отношение человека к Иисусу Христу и Его учению. Симеон сказал Марии, что ее ожидают трудные переживания, потому что Иисус Христос, младенец, которого она родила, явился в мир, чтобы открыть помышления многих сердец. Иисус Христос знал, что в человеке. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, во 2 главе стихи 24 и 5, где сказано: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Он отдает себя в руки человеческие, чтобы открыть нам наше внутреннее состояние, нашу испорченность, нашу греховную природу. Обратим наше внимание на это рождественское послание и посмотрим, как явление Иисуса Христа открыло помышления многих сердец. Рождение Иисуса Христа открыло помышления мудрецов с Востока. Об этом мы читаем у евангелиста Матфея. Мудрецы или волхвы с Востока постоянно смотрели на небо. Это были ученые люди своего времени, и они верили, что история человечества передается в созвездиях на небесах. Каждое созвездие относилось к определенному народу. Небо было как бы картой всего мира. Когда в созвездии, относящемся к Израилю, появилась особенно блестящая звезда, эти мудрецы или волхвы приняли это как сигнал, что в Израиле родился царь. Никто не может определить, что это было за звезда. Увидев эту звезду, объявившую рождение царя, мудрецы или волхвы решили пойти и поклониться этому новорожденному израильскому царю. Побудить их к этому мог лишь Дух Божий. Их путешествие в Вифлеем открыло помышления их сердец. Их сердца были чистыми и чуткими голосу Божию, хотя они были язычники. Мудрецы пришли с богатыми подарками, чтобы поклониться Иисусу Христу, царю иудейскому. Рождение Иисуса Христа также открыло помышление царя Ирода. Ирод казался очень щедрым и чувствительным к нуждам народа. Было время, когда он кормил израильский народ за свой счет. Он отдал свои драгоценности, чтобы купить хлеб для народа. Мы знаем, что он построил храм в Иерусалиме. История также говорит нам о его жестокости. Новый Завет открывает его отрицательную сторону по-иному. Узнав о рождении Иисуса Христа, царь Ирод встревожился. Так пишет евангелист Матфей. Ирод старался узнать место и время рождения Иисуса Христа, чтобы якобы пойти поклониться Ему.
Его намерение открылось впоследствии, когда он приказал убить всех детей в Вифлееме и во всех его пределах от 2 лет и ниже, надеясь таким образом убить новорожденного младенца. Да, Иисус Христос открыл помышления царя Ирода. Он открыл его лицемерие, жажду власти, объем гнева и жестокости. Ирод любил не народ, которым он управлял, а себя и свою власть. Из истории мы также знаем, что Ирод убил свою мать, тещу и 3 своих сыновей. Воистину, рождение Иисуса открыло то, что гнездилось в сердце царя Ирода. Рождение Иисуса Христа открыло помышления религиозных вождей Израиля. Первосвященники и книжники были позваны царем Иродом, чтобы дать информацию о рождении Мессии. Где он родился? Когда он родился? Они передали царю пророчество о рождении Мессии, пророчество, которое точно указало место, где должно было родиться Мессия израильского народа. Сами они не только не пошли в Вифлеем проверить слухи, которые принесены были мудрецами с Востока, но эти религиозные вожди даже никого не послали от себя. Иисус открыл помышления религиозных вождей Израиля. Пришествие Мессии их не интересовало. Они управляли народом и превратили храм в вертеп разбойников. Занимались торговлей для того, чтобы стать богатыми. Религиозные вожди Израиля не заботились о духовном состоянии народа, но они строили свое царство на земле. Царство Божие их не интересовало. Они были заинтересованы своим царством. Народ почитал их набожными. Учение и действия Иисуса Христа открыли их помышления. И поэтому они решили убить Иисуса Христа, потому что Он оказался опасным для них. И они нашли способ, чтобы заставить Пилата распять Иисуса Христа. Набожность этих религиозных вождей касалась уставов человеческих и представляла лишь религиозную формальность, которая отличается религиозный мир и в наши дни. Рождение Иисуса Христа также открыло помышления так называемых «тихих земли» среди израильского народа. Представителями этих «тихих земли» были Симеон Старец и Анна Пророчица. Это были те, которые ожидали утешения Израилева от Господа. Они не собирались брать меч в руки и отвоевывать свою свободу. Нет, они передали свое дело Богу и ожидали Его избавления. Смотря на младенца Иисуса, они благословили Бога. Они славили Господа. Они возвещали о Нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Рождение Иисуса Христа открыло чистоту и красоту сердец Симеона и Анны. Это были люди, в очах которых отражалось само небо. Рождение Иисуса Христа, появление Сына Божия в мир, открывает помышления каждого человека в отдельности. Как мы можем определить, что в сердце человека? Только на основании его отношения к Иисусу Христу. Это самый верный показатель духовного и морального состояния любого человека.
отношение человека к Слову Божию, открывает его отношение ко Христу. Как же мы с вами относимся к Слову Господню, который выражает Его святую и совершенную волю? Стараемся ли мы поклониться Ему, потому что понимаем, что Он является Царем царей и Господь господствующих? Так поклониться, как некогда мудрецы Ему поклонились? Или же Иисус Христос угрожает нашим плотским вожделениям, как это было с царем Иродом? Строим ли мы свое собственное царство, основанное на человеческих законах и понятиях, как это некогда делали религиозные вожди Израиля? Интересует ли нас сказанное Богом, подобный мы тем тихим земли, которые возлагали все свои надежды на Господа, ожидая от Него утешения Израилева, наподобие Симеона и Анны? Да, наше отношение к Иисусу Христу открывает помышление, состояние наших сердец. Как не мудро скрывать свои чувства к Богу в нашем сердце? Ведь Бог знает, что в человеке. Он знает наши помышления. В послании к евреям, в 4 главе, в 13 стихе мы читаем: «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, и Ему, то есть Богу, мы дадим отчет». Сегодня, дорогой друг, лучшее время исповедовать все наши грехи пред тем, кто явился, чтобы спасти нас от грехов наших. Иисус пришел на землю, чтобы открыть человеку испорченность его сердца и дать ему возможность покаяться и получить прощение, которое Бог дает всякому, исповедующему свои грехи пред Ним. Он ждет и вашего исповедания. И поэтому сегодня, в это благоприятное время, обратитесь к Господу, просите прощения, очищения вашего сердца, ваших помышлений, и ваша молитва будет услышана, и Он даст вам сердце новое, сердце, в котором будет обитать мир, любовь и надежда. Да поможет Он вам в этом сегодня. Аминь.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время и с этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 6 по 8. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены, лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал».
0: Иоанн стоял снаружи и ожидал Петра, предводителя апостолов, чтобы предоставить ему честь первым войти в пустую гробницу. Молодой Иоанн был потрясен тем, что предстало его взору. Огромный камень был отвален, гробница открыта, а тело Иисуса исчезло. Пелены лежали аккуратно сложенными на своем месте. В голове Иоанна метались тревожные мысли. Он начал молиться о ясном понимании происшедшего. Тут подоспел и Петр. Он сразу вбежал в гробницу и увидел, что платок, которым была покрыта голова Иисуса, лежал особо свитым рядом с пеленами. Значит, его тело не было украдено, а он покинул гробницу в полном спокойствии. Петр вошел в пещеру как опытный инспектор, но не понял смысла оставленных там знаков. Между тем простодушный Иоанн размышлял и молился. И в его сердце блеснул свет надежды. Когда он ответил на зов Петра и последовал за ним в гробницу, его душу объял небесный свет, и он начал верить в воскресение Христа. У него появилась вера не при встрече с воскресшим Христом, а еще там, в пустой пещере, когда он смотрел на аккуратно сложенные пелены.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 9 по 10 стихи. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе».
0: Христос не остался в гробу, как все прочие люди, философы, пророки и грешники, а воскрес из мертвых, сбросив с себя смерть, словно запачканную одежду. Святой остался святым. Смерть не имела власти над ним. Божья любовь никогда не перестает. Враги Христа не могут утверждать, что его тело истлело в гробнице, потому что гробница была пуста. Христос не бежал, и никто не похитил его, так как место, где он был положен, строго охранялось. Оставленные Христом пелены были свидетельством для Иоанна, что Иисус отложил свое земное снаряжение и больше не нуждался в нем. Иисус начал свой земной путь в яслях, завернутый в пелены. В пеленах он и закончил свое временное пребывание в нашем мире. С воскресением началась новая эпоха его бытия на высшем небесном уровне, хотя Иисус навеки и остается истинным человеком. Все эти мысли роились в голове Иоанна, возвращавшегося от пустой гробницы. Но он не хвалился и не гордился тем, что первым понял торжество воскресения Сына Божьего. Наоборот, он смиренно исповедовал, что поверил в это чудо не сразу, хотя и часто читал об этом в Ветхом Завете. Его глаза были удержаны, когда он размышлял о заместительной смерти и торжестве раба Божьего в 53 главе книги Исаии и в пророчестве Давида. Евангелие от Луки, 24 глава, с 44 по 48 стих. Деяния апостолов, 2 глава, с 25 по 32 стих. И Псалтырь, 15 глава, с 8 по 11 стих. Утром, в день великого праздника Пасхи, два ученика вернувшись домой, свидетельствовали о том, что видели. Они молились Богу с тревогой и надеждой. Их сердца жаждали видеть Иисуса, но в гробнице Его не было, и они не знали, где Он. Молитва. Господь Иисус Христос, мы воздаем Тебе сердечную благодарность за то, что Ты побеждаешь в сердцах Твоих учеников, производя в них веру в Твое воскресение. Ты дал нам великую надежду на жизнь вечную. Мы славим Тебя за то, что Ты вечный Бог, и Ты делаешь нас вечными по Твоей благодати. Спаси всех наших друзей, мертвых по грехах, и даруй им вечную жизнь, поверив в Твою жертву. Вопрос 120. Во что поверил Иоанн внутри пустой гробницы? В. Иисус является Марии Магдалине. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 18 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 13 стихи. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов, в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его».
0: Убедившись в том, что гробница и вправду пуста, Петр с Иоанном вернулись назад. Оставаться там не было смысла. Иоанн не рассказал Петру о своей новой догадке. Между тем Мария Магдалина, сообщив ученикам о пустой гробнице, возвратилась туда и осталась у нее. Она никак не могла свыкнуться с мыслью о том, что Иисуса нет в ней. Сердцем она оставалась с тем, который был всей ее надеждой. Теперь, когда не осталось даже его тела, Мария потеряла последнюю опору в жизни. В отчаянии она зарыдала. И в тот миг Иисус послал ей двух ангелов, которые прежде являлись другим женщинам, в то время как она бегала к ученикам. Мария увидела их. Они сидели в пустой гробнице, в сияющих белых одеждах, освещая темную внутренность пещеры. Но даже они не могли утешить ее, потому что она искала не ангелов, утешителей, видений или явлений, а одного лишь Иисуса. Ее сердце кричало: «Где ты, Господи?» Это страстное желание в глубине души Марии Магдалины ставит нас перед вопросом. О чем просим мы и почему мы просим именно этого? К чему устремлены наши желания? Похожи ли мы на Магдалину, которая ничего другого не желала, как только одного — видеть Иисуса? Жаждет ли твое сердце второго пришествия Христа? Или же ты любишь только самого себя и доволен собой, не замечая своего жалкого состояния?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 14 по 16 стихи. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель».
0: Иисус ответил на мольбу этой женщины, отчаянно искавшей Христа. Пока остальные размышляли о пустой гробнице и словах ангелов, Мария Магдалина жаждала видеть Иисуса и не могла утешиться ничем другим, кроме Него одного. И тогда Иисус сам явился ей. Но не как сияющий ангел и не как Бог, а как обычный человек, без светящегося ореола над головой. Тот, кто победил смерть, не отложил своего человеческого образа, хотя и восстал в новом теле. Его тело не истлела в гробнице, а превратилась в духовное тело, которое, несмотря на свою вечную природу, выглядело точно так же, как его обыкновенное земное тело. Мария была так потрясена, что не узнала голоса Иисуса. Она не слышала, что говорил ей Бог и Божьи ангелы, так как желала видеть Иисуса. При этом она не узнала Его, даже когда Он сам оказался рядом. Так случается с сердцем, исполненным тоски. Оно не видит, что Христос рядом с ним, не слышит Его, обращенных к Нему нежных слов. Иисус знал о том, какой святой любовью любит Его Мария, и положил конец ее душевным терзаниям, нежным голосом обратившись к ней. Он позвал ее по имени, чтобы она поняла, что перед ней не садовник и не простой человек, а Он сам, всезнающий и мудрый Господь. Он позвал Марию, как добрый пастырь зовет своих овец. Он знает их по имени и дает им жизнь вечную. Любящий Христа человек испытывает на себе Его любовь и получает прощение грехов, так как Господь зовет его по имени и утешает его Святым Духом. Иисус зовет по имени и тебя. Слышишь ли ты Его голос и идешь ли к Нему, оставляя все свои грехи и сомнения? Мария откликнулась на зов Иисуса словом «Учитель» — равуни, что означает «всезнающий, всемогущий». Мария имела честь быть ученицей в его школе, где он передавал ей свои знания, наделял своей силой, защищал и дарил вечную жизнь. Таким образом, ответ Марии подобен восторженному возгласу церкви, которая после долгого ожидания своего Господа увидит его идущим на облаках, и тогда склонится перед ним и прославит его.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Библия – жизнь истине. Быть христианином и не читать Слово Божье, не размышлять над ним ежедневно – невозможно. Это не настоящее христианство, а призрачное. Наш Господь сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» – Иоанна 8:31. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин 1:8. Время благодати. Сегодня в Украине Библия доступна каждому. Вас не осудят, не посадят в тюрьму и тем более не казнят лишь за то, что в вашем доме есть эта книга. Христиане ранней церкви не имели до конца первого века канонизированного Нового Завета. Еще долгое время Писание для большинства людей было недоступно. Во-первых, заказать хотя бы один свиток Писания было непомерно дорого. Во-вторых, вплоть до XX века было очень мало грамотных людей, поэтому свитки Писания можно было встретить лишь в синагогах в единичном экземпляре, и воспринимать Слово Божье надо было на слух, стараясь запомнить. Долгое время, когда официальная церковь обладала государственной властью, Библия была доступна только священнослужителям. К тому же, возможность читать Библию на родном языке, а не только на еврейском, греческом или латинском, стала достижением реформации лишь с XVI века, вопреки канонам церкви. Те же, кто читали Библию и старались жить по ее заповедям, считались отступниками и преследовались. В Советском Союзе Библия была запрещенной книгой. Но истинные христиане многие века, даже под страхом смерти или ссылки, стремились читать Библию как слово вечной жизни, возрождающее к вере грешников и подкрепляющее уверовавших. Поэтому та свобода, которую мы имеем сейчас, невиданная доселе благодать последнего времени, которая нами так мало ценится. Мы знаем из пророчеств Писания, что эта свобода лишь временна, придут гонения. Слово жизни. Покаяние – первый шаг христианской жизни. Следующий шаг – соблюдение Слова Божьего. «Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои» – Псалом 118:146. «Слово твое оживляет меня» – Псалом 118:50. «Вера от Слова Божьего». «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» – Матфея 4:4. Но многие ли каждый день пребывают в общении с Богом через Его Слово? И как Слово Божье является Словом жизни, так и пренебрежение изучением Библии – верный путь к духовной смерти. «Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов твоих не ищут» – Псалом 118:155. Люди, которые не читают Слово Божье, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества. Ефесянам 4:18. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего» – Псалом 118:136. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость» – Притчи 28:9. Желаете и не имеете. Христиане – наследники прекрасных Божьих обетований. Но если наследник еще в детском возрасте, ему нужно ждать зрелости, чтобы вступить в свои права. Галатам 4:1-2. Дух Святой обращается через апостола Павла. «Ибо, Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Евреям 5, стихи с 12 по 13. Если христианин не читает Библию, это говорит о неверии. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не верите тому, которого он послал. Иоанна 5, 38. Нам нужно снова вернуться к регулярному изучению и соблюдению Писания. Тогда многое станет на свои места. Ниже некоторые примеры благословений от пребывания в Слове. От греха к праведности. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, 11. Освящение. «Освяти их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Иоанна 17, 17. Утешение. Закон Твой, утешение мое. Псалом 118, 174. Мудрость. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Псалом 118, 98, 100. Мир. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Псалом 118, 165. Помощь от Господа. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Псалом 118, 173. Прославление, угодное Богу. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Псалом 118, 171. Успех. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1, стихи с 1 по 3. Духовное зрение. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105. Блаженство. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Лука 11, 28. Свобода в Господе. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8, стихи с 31 по 32. Надежда. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15, 4. Свобода от заблуждений. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Псалом 118, 104. Жажда слова. Давайте учиться из Писания, какое у нас должно быть отношение к Библии. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве» Псалом 118, 14. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои» Псалом 118, 95. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю» Псалом 118, 113. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю» Псалом 118, 163. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем» Псалом 118, 96. в уставы Твои буду вникать непрестанно. Псалом 118:117. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Псалом 118:148. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Псалом 118:162. Обретены слова Твои, и я съел их, и было Слово Твое мне в радость, и веселье сердца моего. Иеремия 15:16. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Иакова 1, стихи с 21 по 25. Обед. Человек каждый день в среднем тратит 212 минут на просмотр видео, включая телевизор, интернет-ролики и ДФД. А сколько времени мы тратим на чтение Библии? Сколько раз мы ее прочитали? Ведь при нормальной скорости чтения всю Библию можно прочитать всего лишь за 49 часов. Если бы мы читали Библию столько же времени, сколько смотрим видео, то за год смогли бы ее прочитать 117 раз. Богу угодно, чтобы, осознав ту область жизни, где мы не исполняли Его волю, каялись и давали обещание соблюдать заповедь Божью, прося Его содействия в этом. Да будет нашим стремлением и частью молитвы пребывание в слове жизни Библии. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4:16. Молитва. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Псалом 118:133. Андрей Лаврентьюк.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава третья. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хорив. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».

знамением и не послушают голоса Твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией, и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:

Так говорит Господь Бог Израилев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали: Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон: вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал: праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Глава 6. И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их
из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Господь не открылся им. И я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой. Итак, скажи сынам Израилевым: «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми, это семейство Рувимовы, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки, это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их: Герсон и Кааф, и Мерари. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона: Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари: Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы: Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы: Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея: Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон.
Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской.
и волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но прежде чем перейти непосредственно к лекции, обратимся к нашей почте. В письме из Казани один из наших слушателей сетует на то, что у него нет путеводителя по Библии, который бы помог ему в изучении этой книги. Да, несомненно, комментарии к Библии помогают разобраться в том, о чем идет речь в тех или иных ее отрывках. И все же вряд ли можно сказать, что познать Слово Божье можно только с помощью подобных разъяснений. Что же нужно для того, чтобы понять Библию и обрести спасение? Давайте вспомним, как поступали первые христиане. Зададим себе вопрос, как они могли существовать, расти и умножаться без современного Нового Завета, без множества справочников, пособий и толкований, которыми мы пользуемся в настоящее время. У них ведь ничего не было, кроме писем апостола Павла и устных сказаний, передаваемых от одного к другому. Итак, откуда же они знали истину? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, обещает послать им Духа Святого, который наставит их на всякую истину. Познать Слово Божье без руководства Духа Святого невозможно, даже имея справочники и различную литературу. Кроме того, неверное толкование может увести от истины. Поэтому необходимо внимательно читать Библию и просить у Бога Его руководства в понимании Священного Писания. А теперь давайте вместе с доктором Маги порассуждаем над книгой «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы книги «Исход». В прошлый раз мы остановились на 14 стихе, в котором Бог говорит с Моисеем. В последующем тексте третьей главы мы узнаем о том, как Моисей получил повеление Бога служить ему. Пришло время, когда сбылось обещание Иосифа, которое он дал сынам Израилевым. Я читаю 25 стих 50 главы книги «Бытие». «Бог посетит вас». А вот 15 стих 3 главы книги «Исход». «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь тот же Бог посылает Моисея к детям Израилевым и дает ему подробные инструкции, которые мы находим ниже, в стихах с 16 по 20. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажите ему: Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того Он отпустит вас». Бог излагает Моисею четкий план действий. Он должен пойти к старейшинам Израиля и объяснить им Божий план избавления. Затем они все вместе должны пойти к фараону и попросить его отпустить их на 3 дня в пустыню, чтобы они могли всем народам принести жертву своему Богу. Суть плана состояла в том, чтобы медленно подготовить фараона к уходу евреев из Египта, а не ставить перед фактом: «Завтра мы уходим отсюда в землю ханаанскую и обратно никогда не вернемся». Бог также предупреждает Моисея, что фараон не отпустит их. И этот отказ фараона позволит Богу начать свою кампанию против многочисленных египетских богов. После этой борьбы, во время которой Бог продемонстрирует удивительные чудеса и знамения, фараон будет по-прежнему упорствовать и не захочет отпускать Израиль. И тогда Бог пошлет на Египет свои 10 казней, которые заставят фараона изменить мнение и отпустить израильтян. Бог будет неукоснительно следовать своему плану по избавлению Израиля. Прочтем заключительные стихи 3 главы, 21 и 22. Бог говорит: «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Слово «выпросит» имеет особый смысл. Здесь совсем не имеется в виду, что израильские женщины попросят в долг, а затем не вернут эти деньги, то есть украдут их. Нет, они здесь выпрашивают свои собственные деньги, ту плату, которую им задолжали египтяне за несколько сотен лет тяжкого рабского труда. Таким образом, и здесь Бог заботится о них. Они уйдут из Египта, получив сполна за свой труд. Теперь давайте начнем изучение 4 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о тех возражениях, которые Моисей высказал Богу в ответ на его повеление вывести Израиль из рабства. Моисей сослался на неверие израильского народа и на неумение говорить красиво и убедительно. Бог же отвечает на его возражения двумя знамениями – жезлом, способным творить чудеса, и прокаженной рукой Моисея, которая олицетворяет здесь грех. Бог очищает руку Моисея от болезни. Так мы снова убеждаемся в способности Бога помогать людям, которые подчиняются Ему. Что касается неумения Моисея говорить, то его брат Аарон будет говорить за него. В конце главы Моисей возвращается в Египет и объявляет старейшинам Божий план избавления израильтян. Подводя итог, можно сказать, что 4 глава книги «Исход» расскажет нам о возвращении Моисея в Египет и о том, как чудесно рассеивает Бог все опасения и страхи. Итак, чего же боится Моисей, когда узнает от Бога, что должен стать избавителем народа Израилева? Прочтем 1 и 2 стихи. «И отвечал Моисей и сказал: А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Отныне Моисей будет не раз пользоваться этим жезлом во многих ситуациях. Жезл станет знаком власти, свидетельствующим Израилю и Египту, что Бог всегда с Моисеем. А еще этот жезл будет источником силы для Моисея. Читаем стих 3. «Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Когда Моисей бросил жезл на землю, тот превратился в ужасного ядовитого гада. Заметьте, жезл сам по себе не имеет никакой силы, он простой инструмент, который могут использовать и сатана, и Бог. Давайте для примера представим, что это не жезл, а долларовая бумажка. И только когда этот доллар или жезл оказывается в руках Божьего человека, движимого силой Бога, только тогда он может быть использован для Бога. Вот еще один важный урок, которому Бог учит нас в этом эпизоде. Прочтем теперь 4 стих. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». Многие верующие считают, что автомобиль, радио и телевидение – это все от дьявола. Да, конечно, дьявол может использовать достижения человеческого прогресса в своих целях, но ведь их можно использовать и в Божьих целях. Схватите этого змея за хвост, друзья мои. Отвезите своего друга в церковь или кого-нибудь, кто еще не спасся. Пусть они послушают Слово Божье. Призывайте смотреть и слушать христианские программы по телевидению и радио. Делайте все, что в ваших силах, чтобы все достижения науки и техники стали орудиями Бога, а не дьявола. Вы в самом деле можете сделать их жезлом в руках Бога. Бог призвал Моисея избавить Израиль от египетского рабства. В 40 лет он готовил Моисея в пустыне и, наконец, у горящего куста повелел исполнить задуманное. А Моисей, этот человек, который ранее был настолько нетерпелив, что опередил Бога в своем горячем желании помочь израильтянам, теперь не очень-то хочет принять на себя посланную ему Богом миссию Избавителя. Он начинает высказывать Богу свои возражения, и Бог вкладывает ему в руку жезл. И Моисей узнает, что жезл этот становится знаком власти, если его использует человек, принявший Бога, уступивший Богу и действующий по воле Бога. Но не только жезл. Бог дает Моисею еще одно заверение и еще одну гарантию своей заботы. А Моисей получает еще один важный урок перед тем, как он примет на себя великую миссию и выведет Израиль из Египта. Прочтем стихи с 6 по 8. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Для Моисея это знамение имеет особый смысл. Моисеева пазуха здесь – это символ его внутренней жизни. 23 стих 4 главы из книги «Притчи Соломоновых» гласит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другими словами, рука человека выполнит требования его сердца. Бог хочет вложить свой жезл, символ власти, в руку человека, который принял его и подчинился ему. И теперь Бог хочет, чтобы рука Моисея находилась в согласии с его сердцем. В 17 стихе 7 главы Евангелия от Матфея Господь заявил: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». А в 45 стихе 6 главы Евангелия от Луки Господь говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Вот и Бог говорит, что ему нужны рука и сердце Моисея. Бог сегодня говорит и нам то же самое. Ему не нужны ни наши деньги, ни наши способности. Богу нужны вы и нужен я. Получив нас, он получит и все остальное. Моисей положил руку себе за пазуху, а когда вынул ее, то она была белой от проказы. Он положил ее за пазуху второй раз, и когда вынул ее во второй раз, она оказалась чистой и здоровой. Из сердца вашего рано или поздно выйдет наружу его сокровище. доброе или злое. Все зависит от того, какой вы. Бог хочет вложить свой жезл в руку человека, принявшего его. Он хочет, чтобы рука эта слушалась повелений сердца, отданного Богу. Вот чего хотел Бог от Моисея, а от всех детей Израилевых, вот чего Он хочет от нас сегодня. Прочтем теперь стих 10. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Моисей выдвигает еще одно возражение. Он заявляет: «Господи, для этой работы тебе нужен красноречивый человек, оратор, а я ведь даже говорю с трудом и вообще косноязычен». В свое время Моисей очень громко говорил, однако сейчас он чувствует, что этих его способностей недостаточно. Прочтем 11 и 12 стихи. «Господь сказал: Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Как видите, Богу нужна не только рука Моисея, ему нужны и его уста. Бог обещает, что будет при устах его и научит, что говорить в нужный момент. Из нашего сердца происходит плод нашей жизни. И через уста человека рано или поздно выйдет наружу то, что у него на сердце. Вот почему Богу нужно прежде всего сердце Моисея. Читаем 13 стих. Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Моисей пытается найти себе замену. И Богу это, конечно же, не нравится. Вот стихи с 14 по 16. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Хотя Бог знает, каким пагубным последствиям приводит двоевластие, он выполнит просьбу Моисея. Моисей просит себе помощника, который будет говорить за него, и совершает большую ошибку. Позже вы увидите, как это привело к серьезным трудностям, когда дети Израилевы шли через пустыню. В книге «Числа» мы узнаем, что Аарон принимал участие в создании золотого тельца, когда Моисей был на горе Синай. Аарон впал в страшный грех, и допустил он его как раз из-за двоевластия. В книге «Числа» появляются и иные проблемы. Чтобы вывести детей Израилевых из рабства, Богу совсем не нужен был Аарон, ему нужен был только Моисей. Но Моисей не желал полностью довериться Богу, поэтому Богу пришлось дать ему помощника. Мы должны признавать свою слабость. Но когда Бог призывает нас выполнить какое-либо поручение, мы должны ему полностью доверять. Бог сам поможет вам выполнить эту работу. Прочтем 17 и 18 стихи этой главы. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею: Иди с миром». Итак, Моисей возвращается в Египет. Читаем стихи с 19 по 21. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Старый египетский фараон, который приказал убить Моисея, умер. А это значит, что теперь там новый фараон, и Моисей может вернуться. То, что Бог обещает ожесточить сердце фараона, всегда вызывает вопросы и возражения. Когда мы будем читать про казни египетские, мы подробно остановимся на этой проблеме и постараемся дать исчерпывающие ответы. А теперь давайте прочтем 22 и 23 стихи. «И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Бог не называл одного отдельно взятого израильтянина сыном Божьим. Он говорил обо всем израильском народе. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Бог очень терпеливо и мягко вел дела с фараоном и египтянами. В самом начале борьбы он предупредил фараона: «Либо ты отпустишь сына моего Израиля, либо я убью твоего сына». И потом, прежде чем он коснулся египетских первенцев, он наслал казни на Египет, чтобы дать фараону время и возможность увидеть и признать истинного Бога и отпустить Израиль. Но фараон, как мы увидим, этой возможностью не воспользовался. Во втором послании к Тимофею говорится о том, что способность к раскаянию – это дар от Бога. Апостол Павел призывает с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние. А в «Деяниях апостолов» в 5 главе Петр так говорит об Иисусе Христе: «Его возвысил Бог десницей Своею, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Бог дает дар покаяния некоторым людям, хотя в безграничной Своей любви Он хочет, чтобы все спаслись. Бог пользуется людьми для исполнения Своих планов. В свете этого апостол Павел толкует упрямство фараона в послании к римлянам, где говорится о том, что Бог для того и поставил фараона, чтобы явить над ним свою силу и чтобы имя его было проповедано по всей земле. В своей безграничной мудрости Бог для того и поставил фараона, чтобы через свое упорное сопротивление ему тот мог послужить к славе его. Поскольку сердце фараона останется бесчувственным, на него придется воздействовать последней казнью, убив его первенца. Неудивительно ли, что Моисей сказал ему об этом с самого начала? О том, что произошло дальше, мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход». В следующий раз мы продолжим изучение 4 главы этой книги.

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Расписание наших передач мы с удовольствием вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь
1: и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Куртубашев. Андрей, здравствуй.
3: Добрый день.
2: Андрей, очень много сейчас иносветских СМИ всюду ведется речь о некой реабилитации общества, адаптации общества. И понятия, конечно, эти очень многогранные. Реабилитация, адаптация. Для кого она? Вот в твоей жизни, в частности. Я знаю, что ты этим занимаешься. Именно с некими слоями нашего общества. С кем ты этим занимаешься? И что подразумевает вот в вашей работе реабилитация и адаптация людей? Для кого она нужна?
3: Если быть откровенным, то я пришел к тому, что реабилитация необходима каждому человеку. Дело в том, что наркотики, алкоголь, может быть, еще какие-то проблемы, такие как игромания, может быть проблемы с нервной системой, то есть к нам приезжают разные люди. Человек, который просто находится 2 года в депрессии, не знает, как из этого выйти. То есть реабилитация необходима каждому человеку, и реабилитационный центр, на мой взгляд, это просто, ну, если это будет правильный термин, это просто ловушка для людей, которые имеют проблемы.
2: То есть или остановка.
3: Это такой, наверное, духовный госпиталь. Угу. Это место, где человек может остановиться и, оставив все свои проблемы, немножко, так скажем, да, задуматься о том, что внутри. Потому что проблемы обычно связаны с какими-то внешними факторами.
2: Я правильно понимаю, человеку, который как-то сломался, в любом случае нужно на время отойти от каких-то социальных, бытовых проблем, да, а именно заняться собой, тем, что у него внутри, что его беспокоит и с чего началась проблема, просто узнать.
3: Очень известное и очень такое распространенное слово «суета», оно перестало иметь глубокий смысл. На самом деле суета – это самая главная проблема в жизни человека. И до тех пор, пока человек не оставит суету, остановиться очень сложно, и очень сложно начать каким-то образом выздоравливать. И вообще само слово «суета» каждым человеком понимается по-своему. То есть мы сейчас не будем углубляться. Я думаю, что каждый человек понимает, о чем речь.
2: Расскажешь нам сегодня об этом?
3: Постараюсь.
2: И, естественно, для того, чтобы как-то мы тебя увидели через эфир, немного расскажи о себе.
3: Я родился в Сибири, город Новокузнецк. И где-то, наверное, может быть, до 4 или до 5 лет прожил в Новокузнецке. Потом мы с мамой вдвоем переехали в Москву. И, в общем-то, с этого возраста, вот мне сейчас уже 39, мы живем здесь, в Москве, вот, если быть точнее, то Подольский район, Подольск. Учился в школе здесь, ушел в армию. То есть детство, в общем-то, наверное, как у всех людей из 80-х. То есть улица, какие-то развлечения, то есть я был человеком таким активным, да, и в школе, в классе всегда был лидером, ну и, соответственно, развлечения. То есть это мотоциклы, это какие-то, может быть, скейт, я помню свой первый, помню какие-то наши походы, когда мы уходили из дома, и такие наши приключения, да, молодежные. То есть обычная активная молодежная жизнь. Потом армия. В армию я ушел принципиально. Было время сложное. Это конец 80-х, 89-й год или 90-й. В общем-то, вся страна пыталась косить, но для меня это было принципиально, потому что мои принципы, они говорили о том, что мужчина, он все-таки должен отслужить в армии. Вот. И я пошел в армию. Отслужил в армии, вернулся. Начало 90-х, время всем известное. у нас в России, да.
2: Его так и называют? Оно 90-е.
3: Так и называется, 90-е, да. То есть 90-й год, начало, я пришел. И, в общем-то, в своем городе, в своем районе меня знали как человека тревожного. Ну, и армия меня не изменила, только, наверное, больше утвердила меня в каких-то жизненных таких своих позициях, ценностях.
2: Ты тревожил только маму или органы власти тоже тревожил?
3: Маму я вообще не тревожил, я очень любил свою маму, и я там дальше буду рассказывать о своей жизни. Забегу вперед, скажу, что никогда в жизни не позволял голоса повышать, уж не говоря о том, чтобы, может быть, причинить какой-то там физический вред. То есть маму я очень любил, и у меня не было отца, поэтому, так скажем, меня воспитывала мама.
2: А знаешь, о таком я чаще всего слышала от горцев, выходцев из Кавказа. Вот почему-то у них из семьи это обязательно заложено. Мама – это что-то святое. Даже которые прошли тюрьмы, наркотики, которые были просто бандитами. Вот мама – это какая-то отдельная, ну, субстанция такая, нельзя ее тронуть.
3: Ну, мама для меня святое, хотя тогда я еще не понимал значения этого слова, что такое святое. Очень часто его употреблял, и святое было то, святое было это. Сейчас я понимаю, что на самом деле, конечно, для меня святым была только мама. Никогда не позволял себе ее огорчать. Вот, пришел из армии, повторюсь, 90-е, время тревожное. И, в общем-то, наверное, сейчас я могу сказать, что, откровенно сказать, что работать я не хотел, работать я не любил. В этом отношении, конечно, я был человеком ленивым, плюс я один ребенок в семье. От этого мой такой гиперэгоизм, ну и характер, говорили о том, что мне нужно вести активную жизнь. Но так как 90-е, и вырос я, в общем-то, во дворе, ну, как это говорится, да, вырос я во дворе, 90-е. У меня были друзья, у меня был мой круг общения, причем это были ребята, которые всю жизнь занимались спортом, то есть это были спортсмены, кто-то занимался боксом, кто-то занимался борьбой. Как-то раз получилось так, что мы, ну, в кавычках, да, заработали легкие деньги, мне это понравилось, ну, и, в общем-то, 90-е. Все началось и очень быстро развивалось, и, в общем-то, где...

0: В начале 90-х были единицы людей, которые употребляли наркотики, и причем это были люди взрослые, которые употребляли уже на тот момент много лет и скрывали это. И где-то в середине 90-х, может быть, даже в конце 90-х пошла мода, и вообще в Россию начали, заваливать разными наркотиками. То есть если, когда-то это был просто мак, то в середине 90-х повалило все, что угодно, начиная от там, кислоты, заканчивая тем же маком. Вот, поэтому для нас это было...
1: То есть вы на трезвую голову это делали?
0: Да. Ну, естественно, мы выпивали, но, конечно, это был не алкоголизм, это было, ну, нам было по 20 с лишним
1: лет. Ну, то есть вы были
0: лет.
1: Профессионалы, значит?
0: В чем?
1: В том, что вы делали. Я так понимаю, ты аккуратно сейчас рассказываешь о своих таких подвигах. Это профессионалы, которые не с пьяной головы идут и что попало делают?
0: Нет, нет. Ну, я могу коротко рассказать, чем мы занимались. По крайней мере, за что мы получили срок. Мы сделали, ну, или, как сказать, не сделали, а переделали обычные «Жигули» под милицейскую машину. То есть у нас была для этих целей куплена «шестерка» белого цвета. Мы вешали на нее номера, переделывали этот автомобиль внешне, чтобы он выглядел как автомобиль работников ГИБДД. Мы одевали форму, и мы...
1: Которую где брали?
0: Которую брали.
1: Хорошо.
0: Которую взяли, и, в общем-то...
1: Хорошо.
0: И все как положено. Мы на трассе останавливали грузовые автомобили, которые... ехали за товаром, то есть в 90-е годы еще не было развита банковская система, и поэтому люди перевозили деньги сумками, то есть мешками. И мы останавливали автомобили, которые едут за товаром в Москву, ну и можно себе представить, сколько нужно наличности, чтобы забить, например, грузовик стиральным порошком, например. То есть это был наш такой основной источник доходов. Ну, помимо этого, мы, конечно же, пытались находить коммерческие структуры, которые, я не знаю, стоит ли называть вещи своими именами, да, то есть которые мы подминали или которые мы заставляли, принуждали платить нам ежемесячно. То есть, ну, и все из этого вытекающее.
1: То есть, Андрей, ты знал хорошие деньги?
0: Я знал хорошие деньги. И, ну, в общем.
1: В общем, я просто напомню, что наша программа, она называется «Выбор», а если просто сказать, жизнь человека, вот гостя, который сегодня к нам пришел, до и после.
0: Да.
1: До и после мы это объясним чуть позже, пару минутами позже, но совершенно выразительно. Ты просто рассказал свою жизнь. Не алкоголик, ясно, что нужна была трезвая голова для того, чтобы такой серьезный вести бизнес.
0: На самом деле, я стараюсь не часто говорить. Конечно, я помню о том, кем я был до, но стараюсь не часто об этом говорить. Вот, поэтому и хорошие деньги мы знали, и нас знали по Москве и по области. То есть мы были такими известными, как раньше говорилось, беспредельщиками. То есть для нас на самом деле не было... авторитетов, хотя мы декларировали, что живем мы по воровским законам, хотя мы декларировали, что для нас понятие это тоже святое, как мы называли. Вот. Но по факту не было это святым ни для нас, ни для тех людей, которые жили этой жизнью.
1: Андрей, спасибо. Ненадолго прервемся и вскоре вернемся в студию. Для всех нас сейчас прозвучит песня.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей. Андрей, и все-таки вы попали. Вас осудили, посадили или ты смог как-то соскочить?
1: Нет, дело в том, что возраст у меня был такой пограничный, и люди, которым тогда было под 30, они, в общем-то, избежали, в большинстве своем, они избежали каких-то наказаний и могил, и стали, как сейчас это называется, респектабельными бизнесменами. Нам было немножко за 20, и поэтому у нас не хватило ума для того, чтобы избежать. Поэтому, и это естественно, нас осудили. Я уже говорил, да, что нам дали 40. И устроили такой некий показательный процесс. Наши товарищи, наши друзья приезжали и в суд, и в прокуратуру для того, чтобы попытаться решить этот вопрос, давали большие деньги. Но судья отвечал очень коротко. Это дело контролируется Москвой, и поэтому я ничего не могу сделать. Ребята, до свидания. Ну и, в общем-то, нам дали 40. Пока я находился в местах лишения свободы, 3 года в тюрьме, я был смотрящим. Это город Серпухов. После 3 лет тюрьмы нас отправили в лагерь. Это Рязанская область. Там я, в общем-то, занимал тоже положение. И, освободившись, я встал перед выбором. Все время, пока я сидел, меня мучил один вопрос. Неужели это моя судьба? Я понимал, что я обманул сам себя, веря в понятия и считая их каким-то моим внутренним идеалом. Я, оказавшись в местах лишения свободы, увидел и понял, что это миф. Нету никаких понятий, нету вещей, большинства вещей, о которых говорят, и немного людей на самом деле имеют достоинство и честь, находясь в лишении свободы, местах лишения свободы.
0: А вот, Андрей, еще один вопрос из твоей прошлой жизни, который имеет отношение ко многим людям. Я практически не встречала людей, которые способны были бы отказаться от быстрых денег.
1: А в чем вопрос?
0: Вопрос заключается в том, что ты об этом подумал. Вот сидит, ты сказал, я сам себя обманул. Но так или иначе, твоя жизнь тоже была связана с тем, что вы шли на быстрые деньги, минуя всякие социальные законы.
1: На самом деле я сейчас попытаюсь...
0: Просто мы ответим на множество вопросов, может быть, тех, кто нас слушает. Люди все падки на быстрые деньги.
1: А я имел в виду не быстрые деньги, когда говорил, что сам себя обманул. Я имел в виду философию жизни. Я имел в виду те ценности, по которым я жил.
0: Да, но то, на что ты шел, рискуя, ты шел на быстрые деньги. Медленные деньги – это месяц работать и в конце месяца заработать сколько-то.
1: Ну, я думаю, что, наверное, все-таки цель была – это даже не быстрые деньги.
0: Много денег?
1: И даже немного денег. Я думаю, что целью, даже не целью, а это был просто образ жизни. Я не мог себе представить, как я жил бы по-другому. Я считал себя таким неким таким Робин Гудом из 90-х и...
0: Который грабил плохих?
1: Который грабил, как мне казалось, плохих. Вот. Но дело в том, что я имел много денег, и я с ними расставался очень легко. И расставался не обязательно пропивая их в каких-то дорогих ресторанах, а расставался с ними, помогая своим знакомым и друзьям. То есть для меня это было несложно расстаться с суммой денег и не ждать ничего взамен.
0: Ну, потому что они быстрые и не заработанные.
1: Наверное.
0: Они как приходят, они так и уходят.
1: Наверное, но у меня были друзья, которые по-другому к ним относились, независимо от того, что они были так же быстры для них, как и для меня. Но суть не в этом. Суть в том, что я прожил 20 с лишним лет своей жизни, и такую сознательную часть этой жизни верил в идеалы, в которых я разочаровался, попав в тюрьму. То есть я увидел людей, которые занимают там положение, которые имеют там какой-то вес, но внутренне не соответствуют тому, что пытаются себя представлять. То есть я понял, что тот образ жизни, на который я сделал ставку, это ну, может быть, не ошибка, да, но...
0: Ловушка, капкан.
1: Наверное. Я не знаю, какое слово подобрать. То есть я сделал неправильный выбор. Да. Прошло время, и, конечно же, я жалел о том, что я не пошел учиться в институт. Я жалел о том, что закончил школу со справкой. Я был единственным учеником в истории школы, которому не дали аттестат. У меня было после 11 класса 8 двоек. То есть, конечно, я об этом жалел. Но очередной такой мой самообман, да, он заключался в том, что это навсегда. Я, в общем-то, выбрал этот образ жизни, и ничего уже не изменить. Хотя, пока я сидел, я не понимал, откуда это, я не понимал, почему со мной это происходит, но возникал вопрос, внутри всегда возникал вопрос, а что было бы, если бы я пошел в духовную семинарию и стал священником? Я не знал, откуда этот вопрос у меня возникал, но я пытался читать Библию, я пытался размышлять, я пытался, несмотря на то, что был заключенным, был преступником, я пытался всегда в тюрьме или в лагере быть справедливым. То есть это не обязанность, которая легла на меня из-за моего положения как смотрящего, а это была какая-то внутренняя потребность. И вот просто на уровне мыслей это приходило, но приходила следующая мысль о том, что изменить уже ничего нельзя, и, в общем-то, по жизни мне остается быть негодяем. По мнению общества. Я освободился, меня встретили, все как это обычно происходит. Мне подарили автомобиль, мне дали каких-то денег на первое время, мне дали какие-то источники дохода.
0: Ты все 8 отсидел?
1: Нет, 6. Я отсидел 6.
0: Друзья дождались?
1: Немногие. Из того количества друзей, которых я имел, рядом остались, наверное, может быть, 3 человека. Может быть, это те люди, которые все эти годы ездили, решали вопросы, начиная с потерпевших, заканчивая передачами. То есть, ну, это люди, которые остались рядом, которые остались верны. Таких, к сожалению, осталось немного. И вот, освободившись, встретили, причем встречали уже те люди, с которыми часть людей, с которыми я познакомился в тюрьме, они освободились за несколько лет до меня, то есть часть друзей у меня уже появилась новых, помимо тех, которые оставались. Ну и, в общем-то, встретили красиво, как обычно это происходит, но один факт, хотелось бы на нем заострить внимание. Мы встречаемся с одним из моих хороших друзей, и во время разговора он достает из кармана несколько пакетов, ну, или пакетиков, и кладет на стол. Я задаю вопрос, что это? Марихуану я узнал сразу, потому что я, в общем-то, всегда курил траву, то есть и до тюрьмы, и в тюрьме, то есть это вообще никем и никогда не считалось наркотиками, то же самое, что сигарет. Вот, но еще 2 пакета, в общем-то, меня удивили. Я понял, что это, потому что, конечно же, имея доступ к общаку, я знал, что такое героин, что такое кокаин, вот, но когда я увидел на столе эти пакеты, я спросил, что это такое? Он говорит, ну, ты не знаешь, что это? Я говорю, нет, я знаю, что это такое, но почему ты мне их предлагаешь? Сидя в тюрьме, я принципиально никогда не употреблял тяжелых наркотиков. То есть я к наркоманам относился соответствующе, неважно, смотрящий он был или это был просто заключенный. На что человек сказал мне, что ты переживаешь? Неужели ты думаешь, что вот этот порошок может изменить твою жизнь? Ну, я такими сейчас уже говорю словами, да, красивыми. Я над этим задумался и действительно получил в кавычках откровение о том, что если я прошел достойно такой путь, то как порошок может изменить мою жизнь? И, в общем-то, я решил, что действительно можно недельку-две отдохнуть, в кавычках, прийти в себя, ну, а там уже работа. И с этого все началось. Я начал употреблять. 2 недели затянулись на месяц, потом на 2 месяца, потом на 3. И потом, когда однажды утром я проснулся, и у меня потекли сопли, я сначала не понял, что это такое. Я думал, что заболел, хотя было лето. Думал, странно, где я мог простудиться. В общем, так я стал наркоманом. Я попытался сделать паузу. Наверное, она была, может быть, первая пауза была самая длинная. Я сейчас не могу точно вспомнить, но, может быть, около месяца я ничего не употреблял. А потом я получил следующее откровение, что на самом деле я могу это контролировать, и я опять решил расслабиться. Таким образом, за несколько лет я превратился в законченного наркомана, у которого не осталось ничего, ни друзей, которые меня уважали и ценили, ни автомобиля, вообще ничего. То есть я превратился в наркомана.
0: Андрей, и вот теперь-то, вот тут мой первый вопрос, который я задала тебе о реабилитации и адаптации. Естественно, что на такой труд пойдет человек только, который это пережил. Понятно, что человек, который никогда с этим не сталкивался, ему может неинтересным быть вести, вытаскивать людей зависимых. Просто ты вот пришел вот сейчас к такой точке, что и мне, и нашим слушателям понятно, почему ты сейчас занимаешься этим трудом. Я верю, что путь в обратную сторону намного дольше и сложнее, чем зайти в наркотики. Так, правильно?
1: Ну да. Это естественно. Всегда так было и всегда так будет. Люди на каком-то этапе верят в то, что наркотики, они управляемы, и наркотики – это средство. Со временем, конечно же, наркотики завоевывают человека целиком, и вернуться на свободу бывает невозможно.
0: Андрей, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость, пастор церкви Андрей Куртубашев. Андрей, как мы уже говорили, выйти из наркотиков гораздо сложнее, чем войти в эту тему. Глядя на тебя сейчас, да, и понимая, чем ты занимаешься в своей жизни, я понимаю, что ты все-таки одержал победу над этим.
1: Когда я начал понимать, что наркотики стали проблемой в моей жизни, я начал искать какие-то выходы. То есть где-то, наверное, в течение 2 лет я 12 раз отлежал в разных наркологических клиниках. Однажды попал в дурдом, в психиатрическую больницу. То есть пытался самостоятельно каким-то образом из этого выйти. Невозможно, наверное, посчитать, сколько раз я пытался своими силами справиться с этим. И, в общем-то, я пришел к тому с каждым разом, с каждой больницей, с каждой попыткой. Надежда становилась все меньше. И однажды получилось так, что я поехал в город Новороссийск, где мой брат работал наркологом. Я приехал туда и, в общем-то, задал ему вопрос. Я говорю: «Саш, неужели вот я так и сдохну? Потому что я не знаю, что делать, и, в общем-то, выхода я не вижу». Он ответил мне очень просто. Он сказал, что я могу тебя положить в очередной раз уже сюда, и уже здесь, в Новороссийске, почистишь кровь, полежишь в больнице, но это будет очередной раз. Я могу тебе предложить другой вариант. И он рассказал мне о неких ребятах, о каких-то молодых людях, которые занимаются реабилитацией, которые сами это прошли, и предложил мне с ними встретиться и пообщаться. Я согласился, естественно. На следующий день пришли молодые люди, рассказали мне о себе, рассказали мне о том, что они пытаются помочь наркоманам. И, в общем-то, терять мне было нечего. Я понимал, что я попробовал все, и силу воли, и врачей, и психологов, и программы, начиная от 12-шаговых, там, заканчивая еще какими-то. Я согласился и поехал. Я попал в реабилитационный центр, где пробыл 8 месяцев, и где в моей жизни начали происходить чудеса, где в моей жизни начали происходить перемены. Я понял, наверное, вовремя, что то мышление и те ценности, и тот характер, и те жизненные принципы, по которым я жил, они привели меня вот к этой точке, да, моей жизни, вот к этому рубежу. И я понял, что мне нужно менять свое мышление. Мне нужно не просто бросить наркотики, и моя жизнь изменится, а мне нужно стать другим человеком. С этого момента я делал все в точности наоборот. То есть, если до этого я никогда не мыл посуду, даже в своей квартире, в своей семье, то здесь я делал это за 20 ребятами.
0: То есть, это усилие воли пока, скажем так.
1: Наверное, может быть, можно сказать, это усилие воли. Не знаю, как это назвать, но суть в том, что я начал делать наоборот, все наоборот. То есть для меня было несложно, и почему-то, кстати говоря, почему-то мне не так сложно это давалось. То есть мне было несложно постирать за какими-то вещи, мне было несложно помыть туалет, мне было несложно простить человека. Мне многие вещи стали несложными, те, которые были невозможны, ну, до этого. То есть для меня прощение давалось очень, очень тяжело. Я старался, чтобы в моей жизни были люди, которые будут делать все за меня. То есть я делал все наоборот. И вот таким вот образом проходили месяцы, таким образом со мной что-то происходило. Действительно, вера, о которой я размышлял, Библия, которую я пытался читать в лагере, в тюрьме, она стала для меня книгой живой. Почему? Потому что то, что там написано, я старался применять. То есть, если до этого все, что написано, было для меня теорией, я стал пробовать применять это на практике. Что-то получалось легко, что-то получалось очень тяжело, но я пытался действительно верить. Не просто верить в то, что Бог есть, а верить тому, что Он сказал. И если Он говорил, что ударили по правой, подставь левую, я, конечно, размышлял над этим, что бы это значило. И я интересовался у пастыри, я интересовался у ребят, которые уже какое-то время находились в этом состоянии, да, что бы это значило. И мне отвечали, мне подсказывали, что речь не идет о каком-то физическом нападении, если ты идешь со своей женой вечером и тут вдруг встречаешь хулиганов во дворе. Речь идет о каких-то внутренних ценностях. И сила человека, она заключается не в том, чтобы избить, а в том, чтобы помиловать. И, в общем-то, я физически человек крепкий и тоже занимался спортом. Физически я мог себе позволить многое, но сила, она заключалась в том, чтобы отказаться от этого и пойти другим путем, тем путем, которым никогда не ходил.
0: Андрей, в твоем случае обращение к Богу – это не вспышка, не озарение, а это путь.
1: Это путь, потому что номинально верующим я был всегда. В общем-то, я всегда верил в Бога, в общем-то, я всегда каким-то образом старался показать внешне свою богобоязненность. Я, может быть, на Пасху заходил в церковь, я, может быть, проезжая мимо храма, накладывал крестное знамение, но это были атрибуты.
0: Андрей, а вот в связи с сегодняшним твоим трудом, в связи с тем, чем ты сегодня занимаешься, чему ты учишь своих подопечных? Что главное? Вот несколько пунктов, если у тебя спросить, назови 2, 3, назови 5. Что ты хочешь привить сегодня людям, которые пришли также в реп-центр для, как ты сказал, перемены ценностей, в реп-центр, которым ты руководишь сегодня?
1: Если в двух словах, то, наверное, выглядит все следующим образом. Само слово «реабилитация» – это возвращение к чему-либо, то есть к исходной точке. И я очень мало говорю о религиозных вопросах, потому что вера и религия, они очень сильно отличаются, это противоположные вещи. Я говорю о том, что христианство и человек, который верит Слову Божьему, который верит Богу, он показывает это своей жизнью. Я не учу людей каким-то религиозным догматам, а просто стараюсь показывать своей жизнью, что действительно можно жить по другим ценностям и быть абсолютно нормальным человеком.
0: Андрей, ну давай так скажем, все-таки в Библии очень много догматов, и да. Библия сама по себе неплоха от этого, но это же надо как-то соединить с жизнью. Именно этому ты учишь людей.
1: В реабилитационном центре мы учимся, мы начинаем учиться прощать, мы начинаем учиться служить друг другу, мы начинаем учиться быть полезными этому обществу, мы начинаем учиться смирению, потому что это очень сложно смирить себя.
0: То есть вы начинаете учиться жить с тем Богом, которого вы вычитали в Библии?
1: Да, которого я увидел. Мы учимся жить по-другому, и верующий человек и христианин в частности – это человек, который не просто верит в Иисуса Христа, а для которого Иисус становится авторитетом. То есть для меня, например, не было авторитетов в моей жизни, и хотя я говорил о том, что они есть, на самом деле внутренне я понимал, что я сам себе авторитет, и если это будет необходимо, если это будет выгодно, я переступлю через любого авторитета и сделаю так, как нужно мне. Здесь что-то произошло. Здесь в моей жизни что-то произошло. И для меня сейчас, вот уже почти 10 лет, есть один авторитет, на которого я ориентируюсь, которому я пытаюсь подражать, кому я верю и кто действительно для меня является личностью сильной. Потому что сильная личность – это личность, как говорит Иисус, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Это самое сложное в жизни человека. Я учусь у него.
0: Андрей, это важно, чтобы вот твои подопечные увидели, что ты так же живешь, как учишь.
1: Это очень важно, но я учу тому, чтобы они ориентировались все-таки не на меня, потому что я, как обычный человек, допускаю в своей жизни и слабости, и ошибки, и может быть, какие-то несоответствия тому, чему я учу. Но есть один авторитет, есть одна личность, которая никогда не предаст, которая никогда не скажет, я беру свои слова обратно. Есть одна личность, эта личность достойна того, чтобы быть чтобы стремиться быть на нее похожим. И Иисус – это тот человек, тот Бога-человек, который для меня стал действительно открытием, который для меня стал моим авторитетом, если это можно назвать так. И у нас внеконфессиональная позиция, то есть к нам приезжают люди православные, к нам приезжают люди неверующие, к нам приезжают мусульмане, мы открыты для всех. И задача реабилитационного центра – не сделать из всех протестантов или, может быть, еще кого-то. Наша задача
0: – указать на Христа.
1: Помочь человеку увидеть ту личность, благодаря которой, благодаря примеру которой можно стать человеком, и вернуться в тот образ и подобие, которое было изначально дано нам, избавиться от тех пороков, избавиться от тех страхов, избавиться от тех привычек, которые разделяют нас с Богом, которые очень сильно отличают нас от образа и подобия Божьего. И Иисус – это та личность, которая помогает мне в моей жизни меняться, расти.
0: Которая в первую очередь разрушила вот эту преграду между тобой и им, преграду, которая называется грех.
1: Да. Да.
0: Андрей, большое спасибо. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и наш гость сегодня – пастор церкви, а также руководитель реабилитационного центра Андрей Куртубашев. Андрей, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. А я напомню всем, кто сегодня слушал нас, наш адрес. Запишите, пожалуйста. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Книга «Деяний апостолов» является единственным и совершенно достоверным документом начала истории Церкви Христовой, написанным очевидцем. Другого такого исторического труда не существует. Как вам известно, автором книги «Деяний» является один из четырех евангелистов, врач Лука. Он написал «Евангелие от Луки». Книга «Деяний» – это как бы продолжение, второй том произведения Луки. И ясно, что он хочет тщательно исследовать и по порядку описать начало истории Церкви Христовой в своей второй книге, книге «Деяния», единственном дошедшем до нас документе. Итак, мы видим, что евангелист Лука подходит к выполнению своей задачи, как мы сказали бы сегодня, строго с научной точки зрения. Он показывает нам, каким было истинное, подлинное христианство на ранних его стадиях. Наиважнейший вопрос, с которым сталкивается сегодня человек, это что такое христианство? А суть этого вопроса заключается в том, что только христианство, я имею в виду подлинное христианство, первоапостольское христианство, способно ответить как на проблемы современного мира, так и на наши личные проблемы. И вот, читая книгу «Деяния», мы не можем не заметить, как сильно отличалась первоапостольская церковь от того, что в наши дни многие называют церковью. Правда, это не значит, что сегодня нет подлинного христианства. Нет, конечно, есть. Нам следует проверить и сравнить себя с первоапостольской церковью, с первыми христианами. Похожи ли мы на них? Какие же особенности мы видим у первых христиан? Вспомните, как сказано о тех, кто преследовал первых верующих христиан. Сказано, что, видя смелость их и приметивши, что они люди не книжные и простые, они, то есть его преследователи, удивились. Значит, первые христиане стали такими не благодаря образованию, интеллекту, высокой культуре или своему положению в обществе, нет. Потому что далее мы читаем, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Так вы видите, тут не церковь, ни новая религия, ни учение, ни образование, но личность по имени Иисус совершил такую удивительную перемену в этих людях. Они знали Иисуса Христа лично, они приняли Его как своего личного Спасителя. Читая книгу «Деяния», мы обнаруживаем интересный факт. Везде, где проповедовалось Слово и люди обращались к Господу, были одни и те же результаты. Появлялось новое, живое, радостное общество людей, которые постоянно говорили об Иисусе Христе между собою и другим. Они постоянно пребывали в учении апостолов, то есть они регулярно собирались вокруг Слова Божьего. И самое главное, у всех первых христиан была одна общая особенность – они прославляли Бога, и радость их была совершенно непринужденной. Это вернейший признак христианства – радость и прославление Бога. И имеет их только тот, кто пережил рождение свыше, кто стал новым творением, как сказано, новым созданием во Христе Иисусе. Он тогда радуется и прославляет Бога. Помните, как Христос сказал своим ученикам: «Да, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Так как же нам узнать радость, которую дает Христос? Ведь все люди по разным причинам могут радоваться. Но радость, дарованная Иисусом Христом, которую переживает тот, который познал Его, Иисуса Христа, не зависит от обстоятельств, от настроения или от приятных переживаний. Радость, которую дает мир, она временна и в конечном итоге влечет за собой разочарование. Радость же христианина, она постоянна и всегда выражается в прославлении Бога. Он спасен, и только спасенная душа может радоваться в своем Боге и прославлять Его. Псалмопевец Давид, согрешивший и раскаявшийся, обращается к Богу такими словами: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». И дальше он просит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Словословие и хвала, и благодарность, естественно, соответствуют радости спасения, которые дает Господь.
Поэтому в этом же псалме покаяния Давид дальше молится такими словами: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Итак, что было характерно для Первоапостольской церкви? Что она делала? Она прославляла Бога. Сказано: «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и в простоте сердца, хваля Бога». Что случилось в Самаре, когда туда прибыл Филипп и начал проповедовать этим полуязычникам, самарянам, о Христе? Сказано, что народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. А дальше сказано: «И была радость великая в том городе». В той же 8 главе Деяния, после того, как Филипп засвидетельствовал эфиоплянину, и когда тот уверовал, сказано, что он продолжал свой путь, что? Радуясь. Это и есть подлинное христианство, ибо быть христианином значит радоваться и славить Бога. Сегодня люди идут в церковь один или два раза в год, возможно, чаще, и думают, что на основании этого они могут называть себя христианами. Поэтому один из наилучших способов проверить, действительно ли мы дети Божьи, это знать, испытываем ли мы радость спасения, которая выражается в прославлении Бога. Если так, то уста твои, дорогой друг, будут славить Бога. Конечно, важно и все остальное, например, молитва, и крещение, и общение, и участие в преломлении хлеба. Все это является частью духовной жизни, чада Божия. Но во всем этом должна проявляться радость. Радость внутренняя, радость Божия. Мой друг, можешь ли ты сказать это о себе? Славишь ли ты Бога? Если ты не делаешь этого, то знай, мой дорогой друг, что ты еще во мраке. Ты еще не спасен, ты еще не прощен. Мой друг, приди сейчас с покаянием к Богу, Он тебя примет. Не откладывай спасение твоей бессмертной души. Исповедуй Ему свой грех, и Он примет тебя, Он простит тебя, Он даст тебе радость, и ты прославишь Его. Ты воздашь хвалу Богу за Его милость и за Его благодать. Пусть Господь тебе сам поможет это сделать сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 1. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим: Рувим, Симеон, Леви и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Глава 2. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсан, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего

Подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог: Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу: Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: Как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь сущий. И сказал: Так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею: Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: Не явился тебе Господь? И сказал ему Господь:
Что это в руке у тебя?»

Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твои». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его.
Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют. Грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляете числа кирпичей,
какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего».

Глава шестая. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми — это семейство Рувимовы. Сыны Симеона: и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Ханиньянки — это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их: Герсон и Кааф, и Мерарий, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона: Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерарий: Махли и Муши, это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы: Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы: Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея: Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей — это те,
которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке
превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему:
Так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа.

0: Вы слушаете программу «Вечная истина». Не упустите возможность больше узнать о Боге. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на изучение святого и богодухновенного Божьего Слова. На нашем занятии мы проводим обзор всей Библии, и сейчас наше исследование привело нас к изучению книги Иова. В конце нашего последнего занятия мы увидели разговор Бога и сатаны. Во время этой встречи Бог показал Иова как пример богобоязненного и благочестивого человека, а сатана поставил под сомнение мотивы праведности Иова. Сатана сказал Богу, что если бы Иов потерял все свое состояние, то тогда бы Иов проклял Бога и перестал бы жить благочестивой и честной жизнью. Бог дает сатане разрешение забрать все имущество Иова. Нам рассказывают о том, что Иов потерял все, что у него было, а также 10 своих детей. Мы читаем, приходит к Иову вестник и говорит, «Волы были на пастбище, и ослицы паслись возле них, как напали совияне, и увели всех животных, и убили всех пастухов, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот вестник не перестал говорить, как приходит другой вестник и приносит более страшную новость. Огонь Божий, это могло бы быть молнией, огонь Божий упал с неба и опалил всех овец и пастухов. И перед тем, как этот мужчина закончил, приходит еще один человек и говорит, «Три отряда халдеев увели твоих верблюдов». Позже приходит еще один человек и говорит, «Твои 10 сыновей и дочерей ели и вино пили в доме их старшего брата, когда вдруг очень сильный ветер пришел из пустыни и завалил дом, так что крыша дома упала на детей, и они умерли». В этот момент Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою и упал на землю перед Богом. «Я вышел нагим из чрева матери моей, — сказал Иов, — и ничего не будет у меня, когда я умру. Господь дал мне все, что у меня есть, и Господь взял, как это было угодно Господу. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Конфуций говорит, что мы приходим в этот мир ни с чем, но мы хотим получить все. И уходя из этого мира, у нас уже что-то есть, но мы ничего не можем взять с собой. Во время этого испытания Иов сказал, «Когда я пришел в этот мир, у меня в руках ничего не было. Все, что есть в моих руках, это дал мне Бог. Все, что Бог дал мне, принадлежит Ему, и Он дал это в руки мои. Все принадлежало Ему на протяжении всего времени, когда находилось в руках моих, и доказательство этого, Он может забрать все то, что Он мне дал в любое время, когда Он это захочет. Бог забрал всех моих детей, Бог забрал все, что у меня было, но это было Его, и Он забрал. Да будет имя Господне благословенно». Иов прославил Бога, Иов великолепно выдержал это испытание. Это удивительно, наблюдать, как Иов потерял все, что у него было. Иов потерял все свое имущество, и эта потеря явилась результатом того, что страховые компании назвали бы действием Бога. Ураган, тайфун, сильный ветер и молния считаются у страховых компаний действием Бога. Однако, так как мы находились за кулисами, то мы знаем, что все это сделал не Бог. Это были действия сатаны. Сатана вызвал молнию, сатана стоял за ветром, и сатана направлял врагов, которые убили слуг Иова и увели его стада. Книга Иова дает понимание того, что все это не было действием Бога. Иов великолепно выдержал первое испытание. Но если изменить метафору, то первое испытание – это был только первый тур. Также в первом действии мы видим еще одну сцену. В первом действии, сцена 2, Бог и сатана разговаривают об Иове. Бог говорит сатане, «Что теперь ты думаешь о моем слуге Иове? Иов справился со всем. Иов не обвинил меня ни в чем. Иов прославил меня и поклонился мне». Сатана ответил, «Да, он поступил довольно-таки хорошо, но ты не позволил мне дотронуться до него. Ты не убрал вторую ограду вокруг Иова. Убери эту вторую ограду и дай мне коснуться плоти его, и он проклянет тебя перед лицом твоим». Единственная причина, почему Иов такой хороший и благочестивый, единственная причина, почему Иов богобоязненный, это потому, что в этом всем есть очень много для него самого. Иов поступил очень хорошо, когда он потерял все свое имущество и детей, но человек отдаст все, что угодно за свое здоровье. Отнимите у него здоровье, и вы увидите, кем он является и как себя поведет. В этом месте книга Иова представляет нам потрясающую истину. Теологи называют это «разрешающая воля Бога». Бог сказал сатане, «Хорошо, я уберу вторую ограду, но не все тебе будет позволено, будут ограничения. Ты не можешь забрать жизнь Иова». Это еще одна потрясающая идея. Это равносильно тому, что Бог дает сатане разрешение мучить Иова. Что это такое? Пытки и муки. Есть некоторые люди, которые являются очень умелыми в искусстве пыток. Такое умение включает в себя способность заставить жертву страдать, не убивая ее, но страдать настолько сильно, насколько может страдать человеческое существо. И именно это Бог позволил сатане сделать с Иовом. Ты не можешь забрать его жизнь. Только в этом ограничил Бог сатану. Иов заболевает ужасной болезнью. Ученые считают, что это была элефантиазис или слоновая болезнь, которая является формой проказы. Это как рак, когда ваша плоть становится такого цвета, как кожа слона. Это ужасная болезнь. Иов страдал так сильно, как только может страдать человеческое существо, не умирая. Иов уже не справился со всем этим так же хорошо, как он сделал это в первом действии. Иов подавлен и угнетен. Иов ошеломлен. Здесь жена Иова показывает то, что от нее нельзя было ожидать никакой помощи. Она смотрит на Иова и говорит ему: «Ты все еще собираешься оставаться благочестивым и богобоязненным человеком? Прокляни Бога и умри!» Какой ободряющий совет! Жена Иова хотя бы немного должна была ему помочь. Иов поворачивается к своей жене и задает ей вопрос, ответ на который, я считаю, является посланием всей книги Иова. Иов спросил свою жену: «Что мы должны ожидать из Божьей руки? Всегда только хорошее, никогда плохого? Что?» Это сущность вопроса, который задал Иов. Что хороший и благочестивый человек должен ожидать получить из Божьей руки из-за того, что этот человек такой хороший и благочестивый? В книге Иова есть очень много вопросов. Этот самый основательный и глубокий. И мы увидим, как книга Иова отвечает нам на этот вопрос. Иов хороший и благочестивый человек. Что Иов ожидает получить из Божьей руки за то, что он хороший и благочестивый человек? Иов задает вопрос: что я должен ожидать от Бога, что Бог даст мне, что Он положит в мои руки? В этот момент занавес закрывается, и первое действие заканчивается. Я назвал первое действие «обстановка». Я называю второе действие «участие» или «сопереживание». В конце первого действия нам говорят, что у Иова было три друга. Эти три друга услышали о страданиях Иова. Они собираются вместе и составляют план. Они идут туда, где живет Иов. Когда они приходят в дом Иова, они видят, что его страдания изменили его внешность так сильно, что они не могут даже узнать его. Они рыдали от горя, когда они увидели Иова, потому что его страдания были очень-очень сильными. Позже Иов расскажет своим друзьям, что их молчание было самым утешающим из всего того, что они могли только сделать. Друзья Иова, которые утешали его, это пример таких утешителей, которые вовсе не утешали. Почему так, мы увидим это позже, когда мы продолжим наше изучение книги Иова. Когда друзья Иова только пришли в его дом, тогда они были примером утешителей. Это произошло, потому что иногда, когда люди по-настоящему переживают страдания, вам ничего не нужно говорить. Люди часто задают мне вопрос: «Пастор, я собираюсь навестить человека, который переживает трагедию. Что я должен сказать ему?» Кажется, что они думают, что есть какие-то волшебные слова, которые смогут утешить людей, переживающих трагедию. Возможно, есть какие-то хорошие и подходящие слова, но более важным является не то, что вы говорите. Важным является то, что вы идете и находитесь там с людьми, если вы один из тех людей, которые заботятся и беспокоятся о его жизни. Просто будьте там с ними, когда они переживают трудности в жизни. Я помню одну историю о человеке, который находился в больнице для душевнобольных и который не разговаривал. Именно поэтому он находился в этой больнице. Каждый пытался заставить его говорить, но он просто не разговаривал. В конце концов, один студент семинарии, который проходил практику в этой больнице, решил что-то сделать. Каждый день в 2 часа он приходил в палату этого человека и сидел вместе с ним. Он просто сидел там с ним. Он решил, что этому человеку должно быть очень одиноко, так как он ни с кем не разговаривал, и никто не разговаривал с ним, а все просто пытались заставить его говорить. Студент семинарии просто каждый день в 2 часа приходил к нему и сидел вместе с ним. Это продолжалось 8 недель. Каждый день он показывал человеку, что он находился вместе с ним, независимо от того, разговаривал он или нет. Если этот человек будет разговаривать, то это будет нормально. Если он не будет разговаривать, это тоже будет нормально. И однажды мужчина начал разговаривать. То, что он хотел, это то, чтобы кто-то приходил и был вместе с ним. Это сделали друзья Иова, когда они пришли в дом Иова. После 7 дней и ночей поста и молчания Иов прерывает молчание. Иов проклинает ту ночь, в которую он был зачат. Иов проклинает тот день, в который он родился. Сатана предсказал, что Иов проклянет Бога, но Иов не проклинает Бога. После того, как Иов говорит все это, один из его друзей, человек по имени Элифаз, говорит что-то в ответ. Тогда Иов опровергает речь Элифаза. Затем другой друг Иова по имени Сафар произносит свою речь, и Иов опровергает речь Сафара. Потом третий друг по имени Вилдат произносит свою речь, и Иов опровергает то, что говорит Вилдат. По порядку, каждый из них произносит приблизительно 3 речи. Все это составляет одну из наибольших частей книги Иова, которую я называю «участие». Все друзья Иова такие же взрослые, как и он сам, и они считаются мудрыми людьми. Они духовные люди, они богобоязненные люди, и они ученые люди. Все они делятся своим глубоким опытом. Они пытаются рассказать и объяснить Иову дилемму его страданий. Я хотел бы предостеречь вас, когда вы изучаете эту часть книги. В конце книги вы увидите, что Бог должен будет что-то сказать о речах, которые произнесли Елифаз, Сафар и Вилдад. Бог скажет друзьям Иова: «Вы были неправы дважды. Во-первых, то, что вы сказали обо мне, это было неверно, и также вы ошиблись в том, что вы сказали о моем слуге Иове». Когда вы читаете речи этих трех мужчин, читайте речи с таким пониманием, что они были неправильными и по отношению к Богу, и по отношению к Иову. Все Писание богодухновенно, и поэтому это часть вдохновенных записей, но эти три речи не являются правильными. Когда мы видим в Библии цитаты дьявола, вы можете полагать, что слова дьявола – это всегда ложь. Дьявол никогда не говорит правду. Дьявол сказал: «Вы не умрете, если съешьте этот плод», но они умерли. Это утверждение дьявола записано в Библии, и это богодухновенное утверждение, но это утверждение не является правдой, потому что дьявол сделал его. Здесь в книге Иова мы видим речи трех друзей Иова, но помните о том, что Бог сказал им, что они были неправы. Они неправы, когда они говорят о Боге, и они неправы, когда они говорят об Иове. Когда вы читаете их речи, не выбирайте какой-то один стих из этих речей и не делайте его стихом вашей жизни. Истина не находится в стихе, но в конце истории, хотя стих – это часть богодухновенного Писания. В конце книги Иова мы видим, что Бог хвалит Иова. Иов говорит больше, чем его друзья, и Бог скажет: «Иов был прав в том, что он говорил обо мне». Поэтому, когда Иов говорит о Боге, вы можете верить этому, потому что Бог говорит, что это истина. Пусть у вас будет такое понимание, когда вы подходите к этой важной части книги Иова, которую я называю во втором действии «Участие». Участие – это самая большая часть книги, и это та часть, где люди обычно застревают, когда они читают книгу Иова. Речи, произнесенные тремя друзьями Иова, очень глубоки, продолжаются долго, а в итоге оказываются пустыми. Вероятно, именно поэтому люди расстраиваются и разочаровываются, когда они читают их. «Держитесь того, что сказал Иов». Обратите внимание на речь Елиуя. Речь Елиуя начинает третье действие этой драмы. Я называю третье действие «решение», потому что решение этой дилеммы, которую обсуждают Иов и его друзья, появляется в третьем действии, и это происходит через Елиуя. Когда вы изучаете все эти три действия в этой драме, которую мы называем книгой Иова, помните о том, что вы ищете послание Бога для страдающих сердец во всем мире. Конечно, сюда входит и ваше собственное сердце, когда ваше сердце переживает боль, потому что рано или поздно у всех у нас сердца переживают боль и страдания. Вот поэтому Бог дает нам книгу Иова. Дорогой радиослушатель, что происходит сегодня в твоем сердце? Оно исполнено радости или переживает страдания? Если ты переживаешь скорбь, я хотел бы напомнить тебе то утешение, которое Господь обращает к израненным сердцам. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Твоя скорбь однажды закончится, и ты сам признаешь, что это было тебе во благо. Но пока ты еще страдаешь, я хочу направить тебя к источнику нашего утешения, к нашему Господу, который единый может облегчить боль и помочь преодолеть ее. Давай помолимся и скажем Богу о нашей скорби. Дорогой Небесный Отец, мое сердце сегодня сильно страдает. Ты сказал, что все в нашей жизни будет содействовать нашему благу. Я верю этому и прошу Тебя, поддержи меня в этот трудный момент моей жизни и исполни мое сердце любовью и надеждой. Я прошу Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: Ты часто слышишь сердце стон, и, зная, дух мой удручен, Ты посылаешь помощь мне, чтоб я не сдался сатане, чтоб стал подобным я Тебе. Вот цель моя, в ней радость мне. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

За что все любят притчи? Так это за краткость изложения и глубину мысли. Причем эта глубина изменяется со временем. Каждый раз мы видим в них что-то новое. Они поучают и развлекают, но при этом совершенно не напрягают. Именно так хочется учиться жизни.

Два ученика горячо спорили, пытаясь найти истину. Тогда к ним подошел учитель и отвел их к озеру. «Посмотрите в озеро. Что вы видите?» – спросил он. «Наши лица», – ответили ученики. Учитель бросил камень и снова спросил. «А теперь вы их видите?» «Нет», – ответили ученики, – «только рябь на воде». Вот так же нельзя увидеть лицо истины, когда ваш разум в волнении.

0: Действительно, когда идет конфликт, все находятся на эмоциях, и каждый пытается свою точку зрения возвести в непогрешимый абсолют. Именно поэтому спор на эмоциях крайне бесполезен. И тем более, когда он заканчивается поражением с обеих сторон. Ведь каждая из сторон хотят перевесить спор в свою сторону, вместо того, чтобы удалиться от него и тем самым погасить все возбужденные эмоции. В первом послании Тимофею, 6 глава, 5 и 6 стих, написано:
1: «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным».

солнце и ветер поспорили, кто из них сильнее. И ветер сказал: «Я докажу, что сильнее. Видишь, там старик в плаще. Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять плащ быстрее, чем ты». Солнце спряталось за тучу, а ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган. Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в свой плащ. Наконец ветер стих и прекратился. А солнце выглянуло из-за тучи, обняло и согрело путника своими теплыми лучами. Путник повеселел и снял плащ. И солнце сказало ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы.

0: Итак, какой вывод можно сделать в этом случае, дорогие мои друзья, радиослушатели? Наверное, можно сказать простыми словами. Например, добро всегда побеждает зло. В книге «Послание к Колоссянам», 3 глава, 14 и 15 стих, написано:
1: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

0: 1995 году епископ Православной Церкви в Америке Василий Родзянко в очередной раз приехал в Россию и был приглашен совсем молодым батюшкой на глухой приход в Костромской губернии. Ехали на двух машинах. Добраться до далекого прихода помогли московские друзья, владыки. Неожиданно машина остановилась. На шоссе минуту назад произошла авария. Мотоцикл с двумя седоками врезался в грузовик. На дороге лежал мертвый пожилой человек. Водитель грузовика и второй мотоциклист в оцепенении стояли над ним. Молодой человек, как потом выяснилось, его сын, зажав в руках мотоциклетный шлем, плакал. «Я священник», – обняв его за плечи, сказал владыка Василий. «Если ваш отец был верующим, сейчас надо совершить особые молитвы». «Да, пожалуйста, сделайте все как надо. Отец был верующим. Он никогда не ходил в церковь. Все церкви вокруг давно разрушены. Правда, он говорил, что у него есть духовник». «Удивительно, как же так? Не бывал в церкви, но имел духовника? Он много лет, каждый день слушал религиозные передачи из Лондона. Их вел какой-то отец Владимир Родзянко. Его папа и считал своим духовником». Владыка опустился на колени перед своим умершим духовным сыном, с которым Господь судил ему встретиться впервые. Пути Господни неисповедимы. Будем помнить об этом и стремиться к духовному развитию. Но что можно сказать в этом случае, дорогие мои радиослушатели? Господь наш велик, и мы можем быть уверены, что такие случаи действительно могут быть устроены только Господом Богом. Не все подвластно человеку, но зато Богу подвластно практически все. Особенно для человека, ищущего Бога и развивавшего свою внутреннюю духовность, Господь создаст такие условия, чтобы мы все могли увидеть Его присутствие и в этом не усомниться. В книге Исаии, глава 55, стихи 6 и 7, мы читаем:
1: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив».

Подошло время с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Наша очередная программа подошла к концу. Мы будем также и дальше продолжать встречаться с вами еженедельно по четвергам в 9 часов утра и в 19 часов вечера. Наши предыдущие программы вы можете всегда прослушивать по известному уже вам электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Программу вела ее постоянная ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Фоновой музыкой является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении семьи Бальжик, Ясмин Дедюля и Любови Тарасюк. Желаем вам крепкого здоровья, всех благословений от Господа, а также берегите себя и своих близких. Ждем вас снова через неделю на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Глава 6. В то время, о котором я теперь хочу рассказать, круг нашей семьи был достаточно широким. За большим обеденным столом во время еды собиралось всегда не менее 10 человек. Около отца и матери сидела бабушка по материнской линии. Вот уже 20 лет со дня смерти дедушки она жила с нами, и наши родители относились к ней с уважением и любовью и трогательно заботились о ней. Она тоже любила моих родителей. Примером для подражания было ее отношение к зятю. Для нас, детей, она была любящей, нежной, иногда ворчливой, иногда балующей нас бабушкой, каких и сегодня еще немало. Мы ее тоже любили, и если она иногда уезжала погостить к своим сыновьям, едва могли дождаться ее возвращения. Наш дом невозможно было представить без нее. 20 лет она была здесь хозяйкой и повелевала матерью, как молодой девчонкой. Трогательно было наблюдать, как дочь, сама уже мать подрастающих детей, склонялась под властью любимой матери. История жизни бабушки всегда казалась мне романтичной и волнующей. Бабушка была дочерью пастора, о котором я лишь знала, что он был дворянином, ученым, писателем и очень спокойным человеком. Большую часть времени прадед проводил в своем кабинете над пожелтевшими латинскими фолиантами. Отлучаясь лишь по делам службы и предоставляя распоряжаться в доме своей жене, моей прабабушке. Он женился на ней после того, как она уже дважды овдовела. С собой она принесла небольшое состояние и привела в новую семью детей от второго брака, которые были католиками. Прабабушка в молодости славилась своей красотой, но при этом была очень своенравной и капризной женщиной. Отношения со всеми тремя мужьями осложнялись из-за ее неуживчивого, нескладного характера. Наша бабушка была младшим ребенком в семье. Дома ей жилось не очень хорошо, поэтому, когда молодой пастор, однажды увидев ее, попросил ее руки, она с радостью согласилась. Бабушке было тогда всего 15 лет, и она еще играла в куклы. Воспитание девушки было запущено, и в домашнем хозяйстве она ничего не понимала. Как младшую в доме, ее всегда от всего отстраняли. Ее мать открыто сказала жениху, что дочь ничего не умеет делать, но это его не остановило. Стройная девушка с нежным румянцем на щеках и красивыми черными глазами очаровала его. Наш дедушка никогда не жалел о своем выборе и до глубокой старости всем сердцем любил красавицу-жену. Первое время пастор вместе со своей юной женой неумело вели хозяйство и переводили продукты. Но любовь превозмогла все трудности. Кроме того, им на помощь пришли две дамы постарше – жена помещика и сестра местного католического священника. Эти добрые женщины научили мою бабушку готовить, и с Божьей помощью она со временем стала прекрасной хозяйкой. Я вполне понимаю дедушку, который с первого взгляда влюбился в свою избранницу. Мы знали ее уже старой женщиной в белом чепчике и с морщинистым лицом. Но до самой смерти это лицо сохранило следы необыкновенной красоты и удивительного обаяния. Мы с легкостью могли представить, как сияли в молодости ее черные глаза. Дедушку моего я уважаю за его терпение и выдержку, и за ту любовь, которую он окружил свою жену. Счастьем для них обоих было то, что бабушка рассталась со своей матерью прежде, чем ее нежное сердце попало под влияние материнского характера. Так что от матери ей, к счастью, достались лишь красота и немного своеволия. От отца же она унаследовала тягу к знаниям. Бабушка, хотя и не имела образования, но была умной женщиной. До конца своей жизни она много читала и живо интересовалась политическими событиями в мире. Бабушка немного овладела латынью, на которой словацкие пасторы того времени обычно вели церковные книги. Еще в детстве она выучила немецкий, и хотя и редко приходилось пользоваться этим чужим языком, до глубокой старости отлично говорила на нем. Одевалась бабушка всегда по старой моде, тем самым выражая свою независимость и связь со словацкими земляками. Она носила черное платье с белым воротничком и белый чепчик с бантом под подбородком, как сестра милосердия. Никто не смог бы уговорить ее сменить эту одежду на другую. Мода приходила и уходила, а ее одежда оставалась неизменной. Такой была моя бабушка. Между мамой и бабушкой за столом на высоком детском стульчике часто сидел младший ребенок. Он всегда находился поблизости от отца. Сейчас это наводит меня на мысль, что и за столом нашего небесного отца младшие дети тоже будут вблизи него. Справа от бабушки долгое время сидела младшая сестра отца, очень любимая нами тетя Фаня. Когда дядя Павел получил свой приход, она некоторое время еще пожила у нас, а потом переехала к нему и наведывалась к нам лишь иногда, чтобы погостить несколько недель. Своими благородными чертами лица тетя внешне очень походила на моего отца. Мне нравились также ее густые каштановые волосы. Надо сказать, что мои самые приятные воспоминания детства связаны именно с этой доброй, спокойной тетей Фаней. Ее ум и высокие идеалы вызывали у меня восхищение. Стройная, невысокого роста, она была очень сильной физически и обладала железной волей и выдержкой. На нее всегда можно было положиться. Позднее, выйдя замуж, она стала хорошей хозяйкой. Муж был значительно старше ее. Он сердечно любил и уважал тетю Фаню, и она сделала последние годы его жизни самыми счастливыми. Какое благородное назначение для любящей женщины! Часто рядом с тетей за столом сидела ее ровесница-кузина. Никогда мне больше не встречались люди с таким талантом рассказчика. С детства эта кузина была призвана быть чадом Божьим. Еще ребенком она собирала вокруг себя братьев и сестер и, забравшись на кресло, произносила проповедь. К сожалению, отец ее был рационалистом и материалистом, поэтому кузина попала в поток число внешней благочестивости, которое очень легко сочетается с мирскими заботами. Но благодарение Богу, в старости она снова возгорелась любовью к Иисусу и прославила Его. Место слева от отца всегда занимал викарий. Сначала в течение 7 лет на этом месте сидел дядя Павел. Затем его сменил мой учитель М., образованный и элегантный человек с изящными манерами. Викарий М. стал лучшим другом моего отца и всей нашей семьи. Он много занимался самообразованием, а свободные часы посвящал сберегательной кассе для населения, инициатива создания которой исходила от моего отца. Этому делу викарий отдавал много сил. Господь же благословлял это учреждение и после его ухода. Позднее он стал пастором небольшой деревенской общины и известным церковным историком и писателем. Вскоре после моего возвращения из Пресбурга место викария занял наш учитель арифметики. Викарий Р. имел богословское образование и запомнился нам как благочестивый и добросердечный человек. К Богу он обратился лишь во время своей последней болезни. Наша семья ухаживала за ним, как за любимым сыном и братом. Викарий Р. скончался в нашем доме в возрасте 30 лет с молитвой на устах. Отче, в руки Твои предаю дух мой. С ним угас и свет, который мог бы рассеять темноту вокруг нас. Я и мои сестры видели, что Он прилагал много сил, чтобы сблизить нас с Иисусом Христом. Незадолго перед смертью Он сказал, что Его надежда в словах Господа: «Верующие в Меня имеют жизнь вечную». Викарий терпеливо переносил страдания, и это производило на нас глубокое впечатление. Перед самой кончиной он положил руку на Библию и произнес: «Этому следуйте». Затем указал на довольно большое собрание богословских сочинений и добавил: «Какая мне теперь помощь от них?» Лишь годы спустя я последовала его совету. Мой отец относился к викарию Р. как к родному сыну. Он крестил его, конфирмировал и наставлял. Чтобы одаренный мальчик мог учиться, отец помогал его родным, а после окончания учебы взял молодого человека к себе на должность викария, и тот стал ему во всем опорой. Отцу было очень больно от того, что он так скоро лишился своего помощника, но еще больнее от того, что он не смог присутствовать на похоронах из-за своей собственной болезни. Много людей шло за гробом молодого викария. 18 пасторов в таларах, 24 женщины в живописных народных костюмах с венками в руках. За ними более 4000 человек из лютеран, католиков и евреев. Солнце светило в могилу, выложенную еловыми ветвями и цветами вишни. Я и сейчас отчетливо помню, как медленно опустили гроб, на крышке которого из душистых гиацинтов был выложен крест, и как дождем посыпались цветы. У меня появилось небывалое ощущение небесного покоя, вероятно, сходное с тем, которое ощущала душа ушедшего. Словно небеса приблизились ко мне. Я всегда верила в небесную родину, но теперь я ее почувствовала. Я поняла, что тот, которого мы любили как брата, теперь на родине, в таинственной стране вечной красоты и покоя. Конечно, я тогда не предполагала, что он не будет наслаждаться этой райской красотой, ведь я еще не знала, что рай потому им и является, что мы увидим там Бога и будем иметь общение с Иисусом Христом. Викария Р. горько оплакивали. Община сожалела о потере хорошего проповедника и душепопечителя. Я же не пролила о нем ни единой слезы. Наоборот, вспоминая ушедшего от нас друга, я ощущала радость. Ведь он умер в служении Господу. Ему пришлось замещать заболевшего соседского пастора, тогда-то он и простудился. У него внезапно открылось горловое кровотечение, и оказалось, что это скоротечная чахотка. Если он сам был доволен волей Божьей, то что могли сказать мы? После его смерти три викария друг за другом занимали опустевшее место за столом. Но пустоту в сердце моего отца никто не мог заполнить. Двое из них были учителями гимназии, потерявшими свою должность, они попали потом в Германию, а третий после смерти моего отца стал его преемником по службе. Остальное время на месте викария сидели мы, дети. Всего нас было 7, но двое умерли в раннем детстве, осталось 5. Мария, я, Людмила, Ярослав и Боэна. Кроме брата Ярослава, все сейчас еще живы. Мы все очень любили друг друга. Трое младших, в отличие от Марии и меня, посещали школы. Когда они приезжали на каникулы, в наш дом словно входило солнце. Только болезнь отца омрачала нас. Людмила посещала семинар для учителей и перед самой кончиной отца уже имела диплом. Однако она, несмотря на отличное окончание семинара, не пошла работать учительницей, так как вышла замуж за преемника отца и отдала себя семье. Ярослав учился в гимназии, потом пошел на военную службу. 4 года он служил во флоте и в 24 года умер к великому горю матери, которая уже к этому времени 6 лет как овдовела. Однако вернемся назад. Глава 7. Желанными гостями у нас также были 2 брата моей матери. Старший Густав, никогда не имевший своих детей, особенно нежно любил нас. Он всегда нам что-то дарил или бросал мелкие деньги в наши копилки. Он служил пастором в Любине. Мы радовались и ликовали, когда вместе с ним, зимой на санях, а летом пешком, отправлялись в Любину. Там, в старом фруктовом саду, среди многолетних лип и орешников, где прежде в детстве играла наша мама, мы могли резвиться от всей души. И розы благоухали за тем же самым окном, у которого она уже девушкой думала о своем молчаливом возлюбленном, в то время как соловьи распевали свои чудесные песни. Там находился и старый улей, одна из стенок которого была заполнена латинскими книгами, некогда принадлежавшими нашему ученому прадеду. Его могила находилась в церкви за алтарем и всегда производила на нас, детей, сильное впечатление. За вторым пасторским садом, расположенным на склоне над шумным водопадом, как мост, стоял старый полуразвалившийся каток для сукна, на котором жители Любины раскатывали свое самодельное сукно, изготавливаемое для продажи. Да, в Любине многое могло заинтересовать детей, но при этом самым интересным для нас всегда было общение с дядей. Младший брат матери Иосиф, тоже пастор, был одаренным человеком и отличался веселым нравом. Но мы мало общались с ним, так как весь наш интерес был прикован к его многочисленным детям, нашим сверстникам. Лишь позднее, когда мы подросли и могли уже понимать дядю Иосифа и разговаривать с ним на равных, мы его по-настоящему полюбили. Он был известным ботаником и писателем-юмористом. Слушая его, даже смертельно усталый человек рассмеялся бы. Но такой дар, к сожалению, и очень опасен. Шутка и насмешка так близки друг к другу, что порой трудно заметить границу греха, который апостол Павел осуждает словами. Пустословие и смехотворство неприличны. Нам очень нравилось бывать в Подгардии, где жил дядя Иосиф. Около сада находилось кладбище. Дом пастора, церковь и школа располагались на небольшом полуостровке, который обтекал широкий ручей. Через ручей вел старый мост, а на другой стороне, прямо у шоссейной дороги, поднималась высокая стена, скрывавшая замок и большой господский сад. Этот замок притягивал нас своей таинственностью, но когда мы его посетили, все чары развеялись. Другой дядя Иосиф, брат отца, в свое время был нашим домашним учителем. Мы очень любили его. В прошлом графский чиновник, а тогда уже пенсионер, он снимал дом в Старотуре, а позже стал арендовать целое имение и оттуда часто приезжал к нам в гости. Дядя Иосиф, молчаливый и замкнутый человек, был незаурядной личностью. Он редко смеялся, и причиной тому были трагические обстоятельства его жизни. Прошло немногим более 3 лет после его свадьбы, как он потерял жену и остался вдовцом с маленьким сыном Иоанном. Он больше не хотел жениться, и поэтому его сестра взяла на себя воспитание мальчика и ведение хозяйства. «Дядя Иосиф любил меня, потому что я его не боялась», и душою тянулась к нему. Он так ласково обращался со мной, что, я думаю, он и своего единственного сына с радостью прижал бы к груди. Но мальчик с детства был недоверчив, и поэтому, к сожалению, между этими 2 родными людьми возникла некоторая отчужденность. Кузен Иоанн у нас всегда был желанным гостем. В нашей солнечной семье согревалось и его сердце. Иоанн учился с завидным упорством и с большим успехом окончил гимназию. Затем изучал в университете богословие. Однако уже на 17-м году жизни у него появилось тяжелое заболевание. По неосторожности врача, это был брат его матери, который потом признал свою вину, ему с прививкой против черной оспы была привита золотуха. Хотя встревоженный отец делал все для спасения единственного сына, его состояние ухудшалось. Прекрасное лицо юноши не было обезображено, но болезнь поразила спиной мозг. И в 22 года, после нескольких лет тяжких страданий, кузен скончался. Однако Господь распорядился так, что отец не дожил до смерти сына. Дядя Иосиф внезапно заболел тифом и умер 3 годами раньше. Прощание сына с отцом стало для меня незабываемым. Мне хотелось посмотреть на лежавшего в гробу дядю, и я вошла в комнату, где был покойник. Приближался вечер. У гроба тускло горели свечи, освещая мраморно-бледное лицо покойного. Глаза дяди, часто глядевшие при жизни угрюмо, были мирно сомкнуты. Рядом с гробом на коленях стоял осиротевший сын. О чем он думал и внутренне говорил с отцом? Может быть, о том, о чем не мог говорить с ним при жизни? Как печально, что сердечно любящие друг друга люди никогда не могут выразить свои чувства из-за чрезмерной сдержанности. 2 раза в году нас обычно посещал дядя Даниил, муж уже упомянутой тети Фани, пастор из М. свободного королевского города около Пресбурга. В поведении этого дяди было что-то импонирующее. В детстве я боялась его присутствия, так как при нем чувствовала себя скованно. Но Мария, прожившая целый год в его доме, описывала его как располагающего к себе, хотя несколько строгого и гордого человека. Моя младшая сестра Буэна также провела у дяди Даниила несколько лет. Для нее он стал 2-м отцом и благодетелем, особенно после смерти нашего отца. Буэна многим обязана ему в жизни, так как дядя не жалел для ее образования ни денег, ни собственных сил. Лишь когда свет Иисуса Христа осветил мое сердце, я распознала все добрые качества этого замечательного человека. Дядя Даниил был глубоко верующим христианином и хорошим душепопечителем. В общине он строго следил за порядком. Как все словацкие пасторы того времени, дядя Даниил обучался в немецком университете и слушал лекции профессора Толука, что имело свое влияние на его духовную жизнь. Дядя был очень образованным человеком и никогда не прекращал читать книги. Он ненавидел всякую неверность и предательство. Его требовательное отношение к себе и к окружающим вызывало всеобщее удивление и уважение. Однажды дядя Даниил попросил передать одному нарушившему слово знакомому, что больше не желает видеть его у себя дома. Этот мужчина, не обратив внимания на предупреждение, все же пришел к пастору. Но только он успел переступить порог, как хозяин указал ему на дверь. Для такого вежливого человека, как дядя Даниил, это поведение было столь необычным, что знакомый сразу все понял. Вот если бы мы всегда действовали так против сатаны, непрошено входящего в наше сердце, этому злейшему врагу мы, к сожалению, предоставляем слишком большую свободу. В доме дяди Даниила был лишь один сын от 1-го брака. Матерью его была старшая сестра моего отца. Этот кузен, адвокат, честный и любящий правду человек, был у нас хотя и редким, но всегда желанным гостем. Он умер, едва достигнув 44 лет, похоронив прежде отца-пенсионера, за которым ухаживал до его кончины. Отношения между ними были очень душевными и являли пример всем окружающим. Глава 8. В отличие от Германии, где обычно отмечают день рождения, в Венгрии празднуют именины. Эта традиция, наверное, была перенята у католиков. 3 августа мы отмечали именины отца. Этот день в нашем доме всегда был особенно радостным и проходил как настоящий семейный праздник. Поздравить с именинами приезжали родственники, близкие, друзья и знакомые отца. Некоторых из родственников я коротко представлю. Обычно появлялись пастор С. с супругой. Тесная дружба связывала наших родителей с этой четой. Господин С. – человек исключительной доброты, хотя и не очень одаренный, учился в одной школе с моим дедушкой. Он добровольцем участвовал в революции 1848 года. Его жена, высокая и угловатая, была подругой моей матери. Эту гостеприимную и простую чету всюду принимали с радостью. Мы, дети, очень любили их. Пасторы и их жены обращались друг к другу со словами «господин брат» и «госпожа сестра», что звучало намного приятнее, чем нынешняя милостивая сударыня. К нам, пасторским дочерям, обращались благозвучным словацким словом «сестричка». Госпожа С. немного играла на пианино. Дома у нее стоял старый инструмент, который всегда был расстроен, как и подобало его возрасту. Хозяйка исполняла на нем чудесные словацкие песни, как только вокруг собирались желавшие петь. Все словаки того времени, стар и млад, любили петь. Случалось, что, растроганные своим пением, они даже плакали. Госпожа С. любила также играть танцевальную музыку. Несмотря на неоднократное горловое кровотечение, она была страстной танцовщицей и любительницей посмотреть на танцующую молодежь. У нас это, конечно, уже не так приветствовали. Редким, но любимым гостем нашего отца был пастор П., церковный историк и писатель. Он был стройным мужчиной с узким лицом, черными густыми волосами и бакенбардами. Нас, детей, привлекали его живые темные глаза, высокий лоб и улыбка. Он служил пастором в одной из четырех так называемых государственных церквей, которые были разрешены императором для евангелических верующих всей Верхней Венгрии. Однажды во время празднования 150-летия церкви мы тоже посетили это старое место богослужений. Церковь располагалась вдалеке от населенных пунктов. Чтобы побывать на службе, наши предки шли туда полтора дня. У этой церкви своеобразная история. Ее строительство было разрешено лишь с тем условием, что его завершат за 11 недель. Было также оговорено, что если строительство не будет закончено вовремя, ничего достраивать больше будет нельзя. Власти были уверены в неудаче дела, тем более что строительную площадку выделили у подножия высокой рассеченной горы. Сначала нужно было засыпать большие трещины и провалы. Потом только доставить наверх на плечах весь строительный материал, так как дороги на эту крутую гору еще не существовало. Но верующие сплотились, собралось несколько общин, и как муравьи они принялись за работу. Церковь за 11 недель действительно была построена, но только без потолка. Властям пришлось разрешить проведение богослужения. Во время празднования 150-летия потолок все еще отсутствовал. За это время церковь уже несколько раз ремонтировали, но оставляли всегда недостроенной в память о тех временах несправедливости.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

святое имя, произноси свято. Был день весенний, светел. Созвав своих друзей, меня просили дети их повести в музей. Мы в монастырь старинный поехали тогда, еда в большой корзине и в термосе вода. В тени кирпичной арки нас встретил там монах, хитон на нем неяркий, сандалии на ногах. Подвязанный веревкой, подстриженный в кружок, детей внимание ловко он вмиг к себе привлек. Сначала за оградой показывал нам сад. Побеги винограда, маслин неровный ряд. Он каждое растение там поименно знал, и этим восхищение детишек вызывал. Водил по коридорам, по кельям, по грибам. Ритмичным разговором он увлекался сам. И говорил с волнением о древних временах, когда постом и бдением спасался брат-монах. И каверзных вопросов никто не задавал, никто не чмыкал носом и не перебивал. Девчонок и мальчишек он как зачаровал, а голуби под крышей подняли страшный гвалт. Монах им: «Тише, тише, никто не тронет вас». И тут к распятию в нише мы подошли как раз. И у распятия стоя монах сказал: «Христос». Но имя то святое так нежно произнес, что небо стало выше, и будто голубей и в тишине не слышен был ропот голубей.

Господь в начале служения вошел в храм Божий и нашел, что дом этот превращен в дом торговли. Иоанна 2:14-16. Но вот Христос и в конце своего служения на земле входит снова в храм Божий, о чем сообщают другие три евангелиста. Луки 19:45, Марк 1:17, Матфея 21:15. Все эти три евангелиста сообщают, что храм на этот раз оценен Христом не домом торговли, а вертепом разбойников. Слово «разбойников» отражает действительное положение тех, кто обитал в храме, то есть тех, кто сел на седалище Моисеевом. Моисей был законодателем Ветхого Завета. Христос – законодатель Нового Завета. Как мы слышали, Христос наречен Богом первосвященником по чину Мелхиседека, к Евреям 5:10 и другие места. Этот первосвященник пришел на землю. С его прихода меняется священство, меняется и закон, к Евреям 7:12. Христос принес человечеству закон свободы и спасения. Но седалище Моисеева, на котором восседал первый законодатель, теперь был занят книжниками и фарисеями, но не предоставлен новому законодателю. Зато восседавшие беззаконно на седалище Моисеевым законному владельцу дали другое место, и это страдание и распятие на Голгофском кресте. Быстро созрело беззаконие. Только за 3 года дом торговли превратился в вертеп разбойников. Через несколько дней по пришествии Христа в Иерусалим он будет под руководством этих разбойников распят на кресте Голгофском. Немного раньше Христос говорил фарисеям: «Лицемеры, лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть?» Луки 12:56-57. Не разобрались евреи в сем времени, а ведь этого времени ждали тысячелетиями. Пророк Даниил предсказал точный год смерти Христа. И не разобрались евреи в сем важном для спасения времени. Когда ученики шли с Господом после воскресения в Эммаус, то у них от присутствия речи Иисуса горело сердце. Не наше ли сердце также горело много раз в жизни, слыша зов Духа Святого обратиться к вечному пути спасения? Не горит ли сердце сегодня у всего мира? Не все ли человечество чувствует приближение чего-то великого и ужасающего? Мир боится приближения всеуничтожающей войны. Христианство же с нетерпением ожидает скорое пришествие Иисуса Христа за Своей Церковью. Мир созревает в своем беззаконии, Церковь же дозревает к полноте спасения. Ибо, когда последний грешник покается, Церковь достигнет желанного избавления. В первой книге Паралипоменон 17:21 сказано: «Кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ?» Бог приходил, чтобы искупить себе народ, скажем и мы сегодня, и приходил издалека, то есть обители неба. Пророк Иеремия 31:3 говорит: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Он явился, говорит Иоанн, 1 послание 3:5, чтобы взять грехи наши». Господу нужны наши грехи? Зачем? Не из-за грехов ли наших Он отдал жизнь свою? Апостол Павел к Евреям 9:26 говорит: «Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха». Исаия 38:17 сообщает: «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Пророк Михей добавляет 7:9: «Ты вергнул в пучину морскую все грехи наши». В Откровении 20:12-21 сообщается уже о том, что море не будет уже более существовать.
И из всех пророчеств, и даже только из этих приведенных, теперь видно, что Бог явился на землю взять

грехи наши, чтобы их уничтожить. Если бы Христос не заплатил дорогую цену в очищение наше и уничтожение грехов, то грех был бы вечен. Иными словами, Господь уничтожает вину нашу пред Отцом Небесным. Христос говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве». Иоанна 4:35. Сегодня еще с большим основанием, как никогда раньше, мы можем сказать воистину так. Спаситель нас предупредил: изгонит вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит мне. Иоанна 16:2. Евреи убивали христиан и думали, что служат Богу. Точно так и инквизиция сжигала на кострах верных христиан и думала, что этим служит Богу. Только за принятие взрослого крещения, через полное погружение, 50 миллионов человек отдало свою жизнь. Эти верующие чтили союз с Богом выше, чем свою жизнь. Они научились дорожить временем. Я сказал бы, что они, пожертвовав свою жизнь здесь на земле, приобрели для жизни вечной вечные дни. Павел предсказал, что настает время, когда здравое учение принимать не будут. 2 Тимофея 4:3. Миллионы людей совратились на разных путях погибели, среди которых находятся все вероисповедания нехристианского происхождения. Даже и среди христианского вероисповедания есть немало заблуждений. Недостаточно сознавать свою вину, недостаточно прилагать свои усилия к очищению. Одно единственное имя Бог дал людям ко спасению, и это имя Иисуса Христа. Его и следует нам призывать. Он один силен нас оправдать, очистив своей собственной кровью. В книге Левица «Письма из ада» описано, как человек шел по пустыне ада. Всюду он видел сидевших людей, которые руками своими, обхватив свои головы, о чем-то напряженно думали. Наконец прохожий спросил их: «А о чем это вы так напряженно думаете?» «Об имени», был ответ. «О каком имени вы думаете?» «Не знаем», был опять ответ. «Но когда мы жили на земле, то там мы знали, что есть одно имя, призвав который человек спасался бы от вечной гибели. Об этом имени мы все думаем». Так это же Иисус Христос, радостно сказал прохожий. Но пустынники не расслышали. Тогда он громче, еще громче стал кричать и называть имя Христа. Наконец он понял, что органы слуха несчастных не способны более расслышать это славное имя. Теперь время призывать имя Христа ко спасению. Теперь у нас для этого есть все необходимое: слух, язык, глаза, речь, даже письмо Бога, то есть Священное Писание. Остается нам призвать Бога в день скорби, в день погибели или в нынешнее лукавое время, и Христос спасет нас. Каждый из нас знаком с создателем или изобретателем смерти Альфредом Нобелем. По завещанию он оставил огромное богатство, которым сегодня награждаются наиболее выдающиеся люди. Этим ли он хотел успокоить совесть? И этим ли оправдать изобретение смерти? Также и всем знакомо имя академика Андрея Сахарова, который также в свое время создал сверхмощное оружие смерти. Посвящайте жизнь на добрые дела, но без Христа все смерть и тьма, и гибель. Оправдание совесть найдет только во Христе Иисусе. Совесть очищается только в Его божественной крови. Приведу еще одно великое имя в пример, и это Альберт Эйнштейн, который является отцом атомной бомбы. Когда-то он требовал у американского президента скорейшего создания сверхмощной бомбы, которую он предполагал использовать против нацистской Германии. Когда же эти бомбы были использованы против Японии, и он увидел жуткие плоды, то он сказал: «Атомная бомба – сатанинское оружие, и я дал толчок к ее созданию». Он мучился своей совестью до самой смерти.
Он восхищался Христом и говорил о нем: «Правда, я иудей, но лучезарный образ Иисуса Назарея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не говорил, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и это личность Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю». Замечательное высказывание этого ученого, но и этого недостаточно, чтобы быть оправданным. Христа необходимо принять в сердце, как Сына Божия, и в нем получить прощение от всех преступлений. Если кто из нас томится, то мы возвещаем: в Христе есть оправдание. Смиренно склонитесь пред Ним. Есть еще время благодати, но годы лукавы и лета проходят быстро, как звук. И потому спешите оправдаться во Христе Иисусе Господе нашим. Сделайте это, но не так, как это делали перечисленные, великие люди, ища оправдания в делах своих, а просто доверьте всецело Христу, и Он совершит для вас спасение.

Когда один индийский вождь услышал весть о Христе, то сердце преисполнилось у него благодарностью, и он вышел из молитвенного дома. Вскоре он вернулся и положил к ногам миссионера свой нож. «Это я дарю Христу». Слушая далее проповедь, он вскоре принес свое одеяло. На третий раз он привел своего коня и, привязав его на улицу, зашел в молитвенный дом. Но тут он услышал слово, как Сын Божий был распят и как он страдал за каждого из нас. Миссионер объявил, что Христу ничего не надо. Ему принадлежит весь мир. Золото и богатство Господь не ищет, но сердца людские. Миссионер призвал людей отдать себя. И, наконец, с плачем индийский вождь вышел, бросился на колени и сказал: «Индийский вождь отдает себя всецело Иисусу Христу за его голгофскую жертву». Теперь надо оценить время. Не медлите жизнь свою посвятить Христу. Вначале, когда Христос в Назаретской синагоге объявил о годе благодати, и когда его отвергли, тем самым отвергли евреи спасения. В конце года благодати, когда Христос возьмет свою дорогую церковь, евреи сделают следующий вывод, читая пророк Иеремия 8:20. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены».

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает вам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Самый большой подарок от Бога – это Его присутствие. У нас дыхание захватывает при виде великолепия закатов. Синева Карибского моря дает чувство умиления и восторга. Настоящая любовь делает жизнь людей счастливой и осмысленной. Но забери все это. Забери все закаты, океаны, гукающих младенцев и нежные сердца. Оставь нас в Сахаре. И у нас все равно будет основание танцевать на песке. Почему? Потому что Бог по-прежнему с нами. Должно быть, Давид это знал. И Бог, должно быть, хочет, чтобы мы это тоже понимали. Мы не можем быть одинокими никогда. Никогда. Бог слишком сильно любит тебя, чтобы обречь на одиночество, поэтому Он никогда этого не сделает. Он не оставит тебя наедине с твоими страхами, тревогами, болезнями или смертью. Поэтому можешь, не стесняясь, прыгать от радости. Бог с нами, и это прекрасное основание для праздника.

Наша тема сегодня – далекое божество. Один человек падает замертво, а другой танцует. Один лежит бездыханный, а другой скачет в вихре необузданного танца. Мертвый человек – это Аза, священник, а танцует царь Давид. Читатели второй книги царств не знают, как это понимать. Понять все это поможет небольшой экскурс в историю. Смерть первого и танцы второго связаны с ковчегом Завета. Ковчег – это ящик прямоугольной формы, который был изготовлен по приказу Моисея. Он был небольшим, примерно 1 метр 15 сантиметров в длину и чуть более 68 сантиметров в ширину и высоту. В нем находилось три самых драгоценных еврейских артефакта. Золотой сосуд с непортящейся манной, расцвевший посох Аарона и драгоценные каменные скрижали, на которых письменно были начертаны рукой Бога. Тяжелая золотая пластина, называемая престолом милосердия, служила крышкой для ковчега. Два золотых херувима с развернутыми крыльями, сидящие лицом друг к другу, смотрели на золотую крышку. Они представляли собой величие Иеговы, наблюдающего за исполнением закона и нужд людей. Ковчег символизировал Божие обеспечение, манна, его силу и власть – жезл, его принципы, заповеди и, более всего, Божие присутствие.

В этот период еврейской истории, который получил название «период храма», первосвященник один раз в год имел право приблизиться к ковчегу. После принесения личных жертв, покаяния, он входил в святое святых. В соответствии с преданием, к его ноге привязывалась веревка, на тот случай, если он вдруг погибнет в присутствии Божьем, тогда его можно будет вытащить за ногу. Можно ли переоценить значимость ковчега? Сомнительно. Насколько драгоценным были бы для нас ясли, в которых лежал новорожденный Иисус? А его крест? Если бы у нас был крест, на котором его распяли, насколько драгоценным мы считали бы его? Думаю, это была бы самая большая наша святыня. Поэтому нам непонятно, почему израильтяне не почитали ковчег завета. Как ни удивительно, они оставили его почти на 30 лет в доме священника, который жил в 7 милях от Иерусалима. О нем забыли, его не вспоминали. Но только что коронованный Давид решил исправить положение. После того, как он поселился в Иерусалиме, он первым делом решил перевести ковчег в город. Он запланировал провести всенародный праздник и пригласил на него 30 тысяч евреев. Они собрались возле дома священника Аминадаава. Два его сына, Аза и Ахио, должны были обеспечить перевозку ковчега. Они погрузили ковчег на новую колесницу, запряженную валами, и двинулись в путь. Трубы трубили, звучали песни, и все было хорошо в течение 2 миль, пока процессия не вышла на неровную дорогу. Один из валов споткнулся, колесница накренилась, и ковчег стал сползать на сторону. Аза, боясь, что священный ковчег упадет, протянул руку, чтобы поправить его, и небеса покарали Азу. И умер он там, у ковчега Божия. Вторая книга Царств, 6 глава. Это происшествие мгновенно угасило всю радость праздника. Все расходятся по домам. В глубоком расстройстве Давид возвращается в Иерусалим. Ковчег оставляют на хранение в доме Авидара, гефянина. Тем временем Давид должен разобраться в том, что произошло. Наконец, он справляется с этим, потому что через 3 месяца он возвращается, забирает ковчег и возобновляет праздничное шествие. На этот раз никто не умирает. Люди танцуют и веселятся. Давид с радостью вступает в Иерусалим. Библия говорит, что Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Вторая книга Царств, 6 глава. 2 человека. Один падает замертво, а другой танцует. Чему они могут научить нас? И главное, могут ли они научить нас призывать присутствие Божие? Давид тоже хочет понять это. Как войти ко мне, ковчегу Господню? В истории Давида и его великанов эта тема приобретает воистину гигантские размеры. Как далеко от нас Бог? Матери спрашивают, как присутствие Божие может почивать на наших детях? Отцы размышляют, как присутствие Божие может заполнить наши дома? Церкви желают ощутить прикосновение Божие, его помощь и исцеляющее присутствие. Как Бог может явить нам свое присутствие? Нужно ли нам зажигать свечи или нараспев петь специальные песни? Нужно ли построить алтарь, возглавить комитет или отдать мешок денег? Что побуждает Бога явить свое присутствие? Аза и Давид заплатили смертью и танцами, чтобы получить ответ на этот вопрос. Трагедия Азы учит следующему. Бог являет свое присутствие на собственных условиях. Он дал конкретные инструкции о том, как перевозить ковчег. К нему могли приблизиться только священники, причем только после принесения жертв за себя и свои семьи. Книга Левита, 16 глава. К ковчегу нельзя было прикасаться руками, и поднимать его следовало только при помощи шестов.
сделанных из дерева акации. Священники продевали эти шесты через кольца на углах ковчега и таким образом поднимали и несли ковчег. Сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. На плечах они должны носить. Книга чисел, 4 глава. Аза должен был знать это. Он был священником из сынов Каафа, потомком самого Аарона. Ковчег хранился в доме его отца, Аминадава. Он вырос рядом с ним. Возможно, именно в этом кроется объяснение его ошибки. Он слышит, что царь хочет перевести ковчег в Иерусалим, и говорит: «Да, конечно, я могу это сделать. Мы храним его в амбаре. Давайте погрузим его на колесницу». Священный ковчег стал чем-то обыденным и привычным. Священное стало ординарным. Поэтому ради удобства он изменил инструкции и вместо шестов использовал колесницу. Ковчег везли быки, а не священники на собственных плечах. Мы не видим ни послушания, ни жертвы, мы видим только рационализм. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема «Далекое божество».

Бог разгневался. Но обязательно ли было убивать Азу? Обязательно ли было забирать у него жизнь? Мы задали этот вопрос Джо Шуламу. Джо вырос в Иерусалиме, учился в ортодоксальной иудейской семинарии, где готовили раввинов, и поэтому обладает он глубокими познаниями Ветхого Завета. Он по-прежнему живет в Иерусалиме. Он встретил нашу группу в аэропорту и привез в Иерусалим. И по пути мы проехали мимо того места, где был убит Аза. «Вопрос не в том, — сказал Джо, — почему Бог убил Азу, но в том, почему Он позволяет нам всем жить. Судя по количеству мертвых церквей и холодных сердец, я не уверен, что Он позволяет всем нам жить». Случай с погибшим Азой является суровым напоминанием для тех из нас, кто ходит в церковь тогда, когда хочется, и участвует в причастии по собственному желанию. Он предупреждает: не пренебрегайте святынями. Бога невозможно посадить на удобные телеги или колесницы. Его невозможно перевести куда-либо при помощи неразумных животных. Не путайте его с джинном или демоном, который выскакивает сразу, как только ты потрешь лампу. Не путайте его с дворецким, который выходит к вам по первому требованию. Бог приходит, запомните это твердо, но Он приходит на собственных условиях. Он приходит тогда, когда ты почитаешь Его заповеди, когда твое сердце чисто, и ты исповедуешь все свои грехи и ошибки. Но что можно сказать о втором персонаже этой истории? Какое послание приготовил для нас танцующий человек? Первая реакция Давида на убиение Азы, конечно же, нерадостная. Он возвращается в Иерусалим в смущении и расстройстве. И опечалился Давид, что Господь поразил Азу. Первая книга Паралипоменон, 13 глава. Пройдет 3 месяца, прежде чем Давид возвратится за ковчегом. Но теперь он ведет себя иначе. Вместо валов в ковчег несут священники. Левиты и священники освятились для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. Они исполняют повеление Божие и несут ковчег, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. Первая книга Паралипоменон, 15 глава. На этот раз никто не пострадал, и когда несший ковчег Господень приходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Когда Давид видит, что Бог не гневается, он приносит жертву и танцует изо всех сил перед Господом. Если в качестве ответа ты выбрал последний вариант, ты выиграл свободный доступ к танцам перед Господом. Давид скакал изо всех сил перед Господом. Вторая книга Царств, 6 глава. Кружился и вертелся. Он не ограничивался притоптыванием или движением головой в такт музыки. В описании его танцев на еврейском языке мы видим, как Давид кружится, подпрыгивает и буквально скачет. Давид, победитель великанов, стал Давидом-танцовщиком. Он задает тон всему праздничному шествию. Более того, он снимает с себя все, кроме ефода, льняного священнического нагрудника. Это священническое облачение по конфигурации похоже на длину футболки. И прямо там, перед Богом, перед жертвенником и всеми людьми, Давид снимает с себя все, кроме священнической исподней рубашки. Давид танцует, а мы отступаем. Мы задерживаем дыхание, мы знаем, что сейчас произойдет. Мы уже читали про Азу. Мы знаем, что Бог делает с непочтительными и дерзкими людьми. Совершенно очевидно, что Давид не обращает ни на что внимания. Вот он в полном присутствии Бога и Божьего народа танцует зажигательные танцы в исподнем белье. Можете спокойно вызывать представителя похоронного бюро. «Прощай, царь Давид, тебе пришел конец». Приготовиться к самому худшему.
Однако ничего подобного не происходит. Небеса молчат, а Давид продолжает кружиться, скакать, а мы ничего не понимаем. Разве такие танцы не возмущают Бога? Что такого есть у Давида, чего не было у Азы? Почему Небесный Отец не гневается на Давида? Меня поведение Давида тоже не раздражает, по той одной причине. Сейчас мои дочери так себя не ведут, но когда они были маленькими, они танцевали, когда я возвращался домой. Появление моей машины во дворе было для них сигналом к началу. «Папа пришел!» — кричали они и выбегали во двор. И прямо там, на лужайке перед домом, они начинали танцевать. Неистово, с шоколадом, размазанным по щекам, и в памперсах они выделывали так, что все соседи это видели. Мог ли я раздражаться и негодовать? Волновало ли меня то, что люди подумают? Встать по стойке смирно и вести себя разумно? Конечно же, нет. Приказывал ли Бог Давиду вести себя прилично? Нет. Он позволял ему танцевать до упаду. В Писании нет сообщения о том, что Давид танцевал в других случаях. Он не танцевал, когда убил Голиафа. Он никогда не радовался своим победам над филистимлянами. Он не танцевал, когда воцарился над Израилем или когда посвящал Иерусалим Господу. Но когда в его город пришел Бог, он не мог оставаться спокойным. Может быть, напротив, Бог удивляется тому, что мы всегда остаемся невозмутимыми? Радуемся ли мы тому, чего желал Давид, то есть присутствию Божьему? Иисус обещал: «Я с вами во все дни до скончания века» — Евангелие от Матфея, 28 глава. Однако, как давно мы с вами сворачивали ковры и праздновали этот факт всю ночь напролет? Что знал Давид и чего мы не знаем? Что он помнил и что мы забыли? Это можно выразить одним предложением. Божие присутствие — это Божий дар. Самый большой подарок от Бога — это Его присутствие. У нас дыхание захватывает при виде великолепия закатов. Синева Карибского моря дает ощущение умиротворения в сердце. Новорожденные младенцы вызывают чувство умиления и восторга. Настоящая любовь делает жизнь людей счастливой и осмысленной. Но забери все это, забери все закаты, океаны, гукающих младенцев и нежные сердца. Оставь нас в Сахаре, и у нас все равно будет основание танцевать на песке. Почему? Потому что Бог по-прежнему с нами. Должно быть, Давид это знал, и Бог, должно быть, хочет, чтобы мы тоже понимали это. Мы не можем быть одинокими никогда. Никогда. Бог слишком сильно любит тебя, чтобы обречь на одиночество. Поэтому Он никогда этого не сделает. Он не оставит тебя наедине с твоими страхами, тревогами, болезнями или смертью. Поэтому можешь, не стесняясь, прыгать от радости. А какое потом началось пиршество? Давид благословил народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Вторая книга Царств, 6 глава. Бог с нами, и это прекрасное основание для праздника. Похоже, Аза этого не понимал. Аза воспринимал Бога маленьким башком, который умещается в маленьком ящичке, и которому нужна помощь, чтобы он не потерял равновесие и не упал. Поэтому Аза не готовился к встрече с ним. Он не очищал себя для встречи со святым Израилевым. Он не приносил жертв, не исполнил заповеди, не говоря уже о покаянии и послушании. Он готов был погрузить Бога в колесницу и позволить валам тянуть ее. Подобное отношение в нашем случае позволяет нам жить в аду все 6 дней в неделю и надеяться на благодать в воскресный день.
Неважно, во что ты веришь. Просто нужно надеть крестик на шею на всякий случай. Или зажечь несколько свечей, сказать несколько молитв и заполучить Бога на свою сторону. Безжизненное тело Азы предупреждает нас о таком непочтении. Отсутствие богоговения перед Богом ведет человека к смерти. Бога обмануть невозможно. Ему невозможно приказать. Его нельзя заставить что-то сделать. Бог живой, и Он любит, исцеляет, помогает и вмешивается. Он не реагирует на магические снадобья или хитроумные провозглашения. Ему нужно нечто большее. Он ищет почтения, послушания и сердца жаждущего Бога. Когда он видит такое сердце, он приходит. И когда он приходит, пусть играет музыка.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы приступаем к новой теме. Сегодня мы начинаем цикл бесед о Духе Святом, о третьей личности Божества. Несколько передач будет посвящено этой теме. Я желаю, чтобы Господь благословил вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, из Соединенных Штатов Америки, и рад поделиться с вами Словом Господним. Итак, друзья мои, сегодня начинаем тему о Духе Святом. Если Господь благословит нас и позволит, то мы несколько раз коснемся этой великой темы. Сегодня у нас первая беседа, и она так названа мною «Святой Дух и Его служение». Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить на место Священного Писания из книги пророка Иаили, как написано: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». В третий раз мы коснемся непосредственно сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. В четвертый раз, если время будет, и Бог благословит, то мы коснемся важной темы крещения Духом Святым в свете Слова Божия. И в пятый раз мы будем говорить о крещении Духом Святым как о многозначимом понятии. В других же последующих радиопередачах мы тоже будем касаться Духа Святого, только будем говорить о дарах, о действиях Его и так далее. Итак, сегодня у нас первое с вами общение на эту тему. Если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу, известные нам слова Иисуса Христа об Духе Святом Утешителе. 14 глава Евангелиста Иоанна, начинаю читать с 16 стиха. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Всего 4 стиха, но сколь много они говорят нам. Христос обещает умолять Отца Небесного, чтобы послал Он ученикам Своим другого утешителя, Духа Святого, третью личность Божества. Это место Священного Писания является одним из самых ярких мест, свидетельствующих о личности Духа Святого как утешителя. Христос, мы знаем, вторая личность Божества, говорит о первой личности, о Боге Отце, которого Он будет умолять. Здесь же мы читаем о Духе Святом Утешителе, о третьей личности, который должен прийти, чтобы совершать определенное служение. Перед этим Христос сказал ученикам Своим, что Он в Отце, а Отец в Нем. Служение Отца в Сыне вскоре должно перейти к другому Утешителю, к Духу Святому. И что для учеников это будет гораздо лучше. «Истинно говорю вам, лучше для вас, — это слова Христа, — чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 16 глава Иоанна, 7 стих. Здесь Господь говорит: уже я пошлю к вам. В первом месте мы читали: «Я умолю Отца, и Он пошлет». А теперь Он говорит: «И я пошлю». Подтверждается та же самая мысль, что мы с вами прочли, что Он в Отце, и Отец в Нем. Сын не делает ничего без Отца, и Отец ничего не делает без Сына. Итак, первая мысль. Кто это, о котором говорит Сын Божий? Верующий хорошо знает. Это святая личность Божества, Дух Святой. Как Бог Отец имеет много имен, мы называем Его Богом Творцом, Отцом Небесным, Иеговой, Саваофом, Сущим, Создателем, так и Бог Сын тоже имеет много имен. И мы всегда читаем, мы называем Его Его именами. О Нем написано, что Он чудный, что Он Спаситель, что Он Князь мира, Отец Вечности. В Евангелии мы читаем, что Он Сын Человеческий, Иисус Христос, Учитель и так далее. И Дух Святой, третья личность Божества, тоже имеет
много имен. Мы читаем о нем, что он утешитель. Христос говорит о нем, как о Духе истине. Апостолы говорят о Духе Христовом. Говорят о Духе благодати, но это один и тот же Дух. Третья личность Божества. Это зависит от конкретной ситуации действия времени и божественного откровения, в котором происходит то или другое. И потому имена и Бога Отца, и Сына, и Духа Святого интерпретируются людьми по-разному, потому что разные обстоятельства. В Бытие 1 главе мы встречаем, что Дух Божий носился над водою. В других переводах Дух Божий парил над водою. Знаете, как парит иногда птица высоко в небе, как будто без движения, расправив крылья свои. И Дух Божий парил над водою. Евреи слышали от пророков, как они называли Духа Божия. Они называли его Духом Господним. Они называли его Духом Благодати, так говорит Исаия и Захария. Так Самуил называет Духа Божия Духом. Давид говорил, что Дух Твой Святой пусть не покинет меня. В 50-м псалме Иисус Христос называл Духа Святого утешителем, Духом истинный, Духом Господним, который на нем. Или просто Духом, или Духом Святым. А вот апостолы чаще употребляют такое: Дух Божий, Дух Господень, Дух Христов, а чаще всего Дух Святой. Верующие мало имеют бесед, мало имеют песен, к сожалению, о Духе Святом, о Его служении. Я думаю, что в этом есть большой пробел и даже большая ошибка современного христианства. Мало изучать и говорить о третьей личности Божества. Больше мы говорим об Иисусе Христе, это правильно. Он Спаситель. Много говорим о Творце Небесном. Мы должны знать об этом. Но третья личность Божества – Дух Святой так необходим для Церкви. Почему так мало говорят об этой личности? Но заметьте, друзья мои, христианству нужен двусторонний дар, без которого обойтись оно не может. Дар, который Бог обещал дать. Во-первых, это дело спасения, дело Иисуса Христа, Сына Божия, за нас. И это дело спасения совершено Господом. Он оставил свое учение. Он отдал себя в жертву. Он перемирил человека с Богом. Он совершил свое спасение ради любви. И второе дело – дело Духа Святого, созидающего тело Христово, Церковь, приготавливающая ее ко второму пришествию, к восхищению. Один мудрый Божий человек сказал: «Мне нужен Иисус Христос для моей внешней жизни, а Дух Святой – Дух Божий нужен для моей внутренней жизни». Но, друзья мои, прежде чем мы будем говорить о служении Духа Святого, давайте мы обратим внимание на служение Троицы Божией вообще в деле спасения рода человеческого от погибели. Всем известна истина, что в Ветхом Завете первой личности Богу

Его. Весь путь Христа, время Его служения на 33,5 года, описанные в Новом Завете, в Евангелии. Евангелие Иоанна, 14 главе, мы читаем: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанн говорит также в 1 главе, 18 стихом Евангелия: «Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он видел Отца». Знаете, нередко можно в детях узнать родителей их, уже давно, может быть, умерших. Лицо, рост, характер, голос – все сохранено в Сыне, как было в Отце. Служение Духа Святого, Утешителя, посланного от Христа в день Пятидесятницы, продолжается вот уже почти 2000 лет. И давайте мы прочтем из 16 главы Евангелия Иоанна, начиная с 5 стиха по 13. Христос говорит ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня», Он имеет в виду Отца, «и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью наполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, то есть Дух Святой, Утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Еще я прочитаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эта работа Духа Святого продолжается и сегодня. Он наставляет, Он утешает, Он ободряет верующих людей, Он говорит о суде, Он говорит о правде, Он говорит о вечности. Все то, что человеку нужно знать, написано в Евангелиях. Но для того, чтобы открыть более широкие истины, как откровение, человеку следует иметь тесный контакт с Духом Святым. Из прочитанного мы видим, что Христос дал обещание послать Духа. И Дух, как мы читаем, дышит, где хочет. Человек не ожидает, где этот Дух проявит себя. Он дышит, где хочет. И мы читаем, голос Его слышим, только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Кто может это разуметь? Только тот, кто рожден от Духа. Первая цель – это обличить мир о грехе, грехе неверия. Вторая цель прихода – это сказать людям о правде. В греческом переводе мы читаем о праведности, что Иисус Христос исполнил свою миссию и пошел к Отцу, закончил дело. Христос говорит: «Не увидите Меня более». Третья мысль – это о суде. Цель Его – о суде, сказать всему миру, что князь мира сего осужден. И Он наставит вас, мы прочли, на всякую истину, будет говорить от лица Бога, что услышит и будущее возвестит вам. Слово «будущее возвестит» говорит нам о том, что этого в Писании не написано, но когда-то это будет открыто Духом Святым через особое откровение. И мы читаем это Слово Божие и убеждаемся в том, что Иисус Христос был прав. Когда написаны были эти слова, еще не было откровения. Откровения Иисуса Христа Иоанну. Не были написаны многие книги, но потом в посланиях апостолов мы читаем, что воля Божия была выражена ими на страницах своих книг. Третья мысль. Тот, кого обещал Иисус Христос послать, придет.
и он уже

же пришел. Пришел и совершает это великое дело спасения. Но давайте обратим внимание вот еще. Первым условием Христа было повеление не отлучаться от Иерусалима. Христос предупреждил учеников, чтобы они не уходили. Им следует ждать обещанного от Отца, быть неразлучными в полном единении, и они ждали. Но знали ли они, кого Христос повелел им ждать? Они слышали о Духе Святом, но понимали ли они сущность Духа Святого? Вряд ли. Они только могли предугадывать. В каком же состоянии были ученики, дорогие друзья, все эти 3 года? Можно было их назвать возрожденными, глубоко духовными, верными Христу людям? Наверное, нет. По-настоящему их верующими назвать было нельзя. Почему? Потому что многие места Священного Писания подтверждают, что они поступали по плоти. По-настоящему до конца нет. Они еще не знали, что значит носить имя христианина. Но они были уже очищены, разве не так? В Иоанна мы читаем в 15 главе 3 стихом. «Но вы очищены через Слово». Они очищены через Слово, которое проповедовал им Иисус. Они были очищены, как очищаются ветви лозы, для того, чтобы приносить плод. Садовник знает, как это делать. Он эти бесплодные вещи, эти ненужные, мешающие, засыхающие веточки, удаляет от лозы. И Слово Божие в устах Иисуса Христа очищало их. И зная это, мы можем спросить, а были ли они возрожденными до тех пор, пока Иисус не был прославлен? Абсолютно верный ответ, конечно же, нет. Ибо возрождает Слово Божие и Дух Божий. Но Иоанн говорит, они не имели Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Никодим слышал о возрождении от Иисуса Христа, но пока еще не имел Духа Святого, хотя и слышал слово от самого Господа. Ученики уверовали во Христа Мессию, и они не хотели разлучаться с Ним, но это еще ничего не говорит о их возрождении. Потому что Петр заявил, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, потому что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Хорошо сказал. А как жил? Что с ним случалось, с этим Петром? Что случалось с другими апостолами? Какова же их была вера, живая? Вера возрожденных людей? Или, может быть, вера надуманная, плотская? На Тайной вечере апостол Петр говорит, что он готов душу положить за Иисуса Христа. Несколько часов позже он отрекается от Него. И отрекается 3 раза. Но разве лучшими были другие ученики? Ведь все они разбежались, оставив Господа один на один со своими врагами. И даже тогда, когда Христос воскрес, они не верили в это. Евангелист Марк в 16 главе говорит, Мария рассказывала о воскресшем, но они не поверили. И эммаусские ученики и думают, что же случилось? Великий был пророк, тот, который должен спасти Израиля, но вот что с ним получилось, а мы-то думали. Рассуждали они так. Марк в 16 главе 14 стихом говорит, «И упрекал их за неверие и жестокосердие». Кто упрекал? Иисус Христос воскресший, явившийся пред ними. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Скажите, они были верующими людьми по-настоящему? Были возрожденными людьми по-настоящему? Конечно же, нет. Но раскаяние их наступило в тот час, когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, который явился к ним. И хотя... Друзья мои, как вы думаете, если бы мы вместе с учениками видели воскресшего Иисуса Христа из мертвых, разве бы не покаялись перед Ним в пепле и прахе? Разве бы не вопили, Господи, прости, почему мы такие неверные? С уверенностью можно сказать... Как поступили бы мы, так поступили ранее и апостолы. И когда они поступили так, когда они просили Бога прощения, конечно же, тогда они были способны возродиться свыше. Слово Божие касалось их,
сам Иисус Христос говорил им. И потом мы читаем Евангелие Иоанна, 20 главе. «И дунул, и говорит им, примите Духа Святого». Вот когда Он дунул, вот когда Он послал Духа Святого в их сердца, вот тогда они стали возрожденными людьми. Этот день был днем возрождения тех, которые видели Его. Петр апостол подтверждает это, и я хотел бы это место прочитать. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Будем внимательны. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Когда Христос, воскресший, появился перед ними, они уверовали, раскаялись, приняли Его как личного Спасителя. Они были возрождены. Живое Слово, сам Христос пред ними, Дух Святой, посланный самим Христом, который дунул в них и сказал такие слова: «Примите Духа Святого». Дух Святой и Слово Божие возродили их к вечной жизни. О да, с этого момента они стали уже новыми людьми, потому что Дух Божий стал жить в них. Но даже возродившись, они не понимали, что Дух Божий был, заметьте, Дух Божий был и пребывал с ними. Каким же образом? Каким же образом пребывал? А мы читаем 17 стих 14 главы. «Он с вами пребывает», это слова Христа, «и в вас будет». Разложим это по полочкам. «Он с вами пребывает», то есть с вами живет. Он говорил о себе, Он с ними пребывает, но Дух Божий живет во Христе, и потому Христос говорил: «Он с вами пребывает во Мне». А дальше: «И в вас будет», но это будет позже. «С вами» — это еще не «в вас». «С вами» — это «рядом с вами». Как Христос был рядом, Дух Святой был на Нем, Он был рядом с ними, но не был в них. А позже «и в вас будет». Когда это будет? Когда вы примете Духа Святого в сердце свое. Когда вы возродитесь, можно было бы так сказать. Ибо Христос – это Дух Святой во плоти человека. Воплощенный Дух Святой – это личность Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, мы читаем, был агнцем Божьим, принесенным в жертву умилостивление за грехи наши. Когда? На праздник Пасхи еврейской. На третий день Он воскрес из мертвых и был прославлен Отцом. Вот уже после этого началась эра действия Духа Святого. И особенно она проявилась в великом сошествии, когда было исполнено Слово Божие, когда Дух Святой в силе Своей сошел на землю. Мы знаем, что Иисус Христос отверз им ум Духом Святым к разумению Писания. Они стали мыслить иначе. Конечно же, друзья мои, личность Духа Святого, Его служение – это большая тема. Поэтому мы останавливаем свое размышление на сегодня. Если Господь благословит, то будем рассуждать об этом в следующий раз. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодняшнее воскресенье Ирина проводит дома одна. Накануне ее где-то продуло сквозняком, и у нее сразу же подскочила температура. По общему согласию, Павел и дети решили оставить ее дома, а в собрании вместе со всеми помолиться о ее здоровье. Закутавшись в теплый домашний халат, Ирина присела к столу и открыла Библию. Ей было непривычно это вынужденное одиночество и было немного грустно. Но, почитав Библию, найдя в ней свои любимые места, Ирина успокоилась, и ей захотелось тоже мысленно побывать на собрании. Отобрав проповедь, которая особенно нравилась ей, она поставила кассету, включила магнитофон и, вслушиваясь в прекрасные слова проповеди, погрузилась в глубокие размышления над Словом Божьим. Не будем ей мешать. Впрочем, вы тоже можете присесть рядом и послушать проповедника Билли Грэйма.
1: Добро пожаловать все молодые в McCormick Place. Сегодня вечером я хочу говорить на тему «Давид и Голиаф». Я уверен, что все вы читали или слышали этот рассказ много раз. Хочу с вами обратиться к 17 главе первой книги «Царств», начиная с 33 стиха. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобой. Я хочу, чтобы вы представили себе всю эту картину. Это происходило в долине Дуба, и по обе стороны склона горы собраны две армии, выступившие друг против друга, тысячи мужчин. Филистимляне по одну сторону, израильтяне по другую. Израильтяне представляли собой воинство Божие, и уже 40 дней, как они были собраны, и не было никакого сражения, и не было никаких битв, кроме, может быть, столкновений некоторых патрульных, потому что у филистимлян был великан. И какой великан? Имя его было Голиаф. И выступал Голиаф каждое утро и каждый вечер и призывал армию израильскую громким шумным голосом выступить и сразиться с ним. И они испугались, и, как Библия говорит, ужаснулись. Библия рассказывает нам, что царь Саул испугался, и когда вождь в страхе, тогда, безусловно, и народ в страхе. Саул испугался, воины испугались этого огромного великана, потому что, видите ли, великан сказал, вместо того, чтобы убивать всех и вести войну, пусть ваш чемпион выступит и сразится со мной, и победитель будет победителем войны. Этот Голиаф не был обыкновенным человеком. Он был ростом 2 метра 85 сантиметров. И Библия говорит, что он был сильно вооружен. И копье его было тяжелее дерева, тяжелее ткацкого навоя. И он был, наверное, самым крупным человеком в истории. И 40 дней он поносил войска израильские. Пока все это происходило, Давид, подросток, мальчик, находился на ферме и пас овец своего отца. Он был слишком молод, чтобы идти на войну. У него было 3 братьев, и они все ушли на войну. И они были в страхе, а Давид пас овец. И в один день его отец сказал ему, «Сын, иди и навести своих братьев на поле сражения, и отнеси им сыра, и пищи, и продовольствия. И также возьми дополнительно продуктов и дай их тысяченачальнику». Давид послушно сказал: «Хорошо». И он сел на свою колесницу и поехал на поле сражения. И Давид первый раз увидел этого большого великана Голиафа. И Голиаф встал и крикнул громким голосом, говоря: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И он видел страх израильского народа. Итак, мы встречаем великанов и сегодня. Мы встречаем великанов как народ. Мы стоим лицом к лицу с великаном великих оружий сегодня, которые могут уничтожить цивилизацию. Как мы решим этот конфликт между Востоком и Западом? Как мы решим проблему вооружения, которая становится все ужаснее с каждым днем? И вы, молодые люди, встретитесь с этим великаном. И когда вы окончите институт или университет в этом году, вы встретитесь с проблемами такого масштаба, каких не было в истории всего мира. Есть великан расового напряжения. Иногда мне кажется, что положение улучшается. Иногда мне кажется, что оно идет в обратном направлении. Если мы когда-то и нуждались в любви Божьей в своих сердцах, то мы нуждаемся в ней сегодня. Если мы когда-то и нуждались в том, чтобы Бог внутренне изменил нас и дал нам любовь к нашим близким, то мы нуждаемся в этом сегодня. Следующий великан – великан морального разложения. Число разводов растет. Число преступлений увеличивается. Правонарушение подростков. Разного рода дела во всем народе, которые могут разрушить народ изнутри, если мы не будем осторожными. Это великан, с которым придется встретиться.
2: And then the church faces giants. The church faces the giant of indifference, of unbelief.
1: И потом церковь стоит перед великанами. Церкви угрожает великан равнодушия, неверия, отсутствие молитв, отсутствие благочестивой жизни, лицемерия, отсутствие смелости у некоторых членов церкви стоять за Христа. 100 миллионов человек или даже больше являются членами церкви в США. Представьте себе, если бы эти 100 миллионов человек в Америке жили бы для Бога, любя Бога от всего сердца и души, и любя своего ближнего, как самого себя, какая перемена произошла бы в американском народе? Но церковь стоит перед устрашающей проблемой. Христиане не живут, как христиане. Это великан, который стоит перед нами. И потом ты, как индивидуальный молодой человек, также стоишь перед великанами в своей собственной жизни. Потому что ты в юношеском возрасте, твоя жизнь меняется. Ты пытаешься принимать важные решения. Многие в отношении брака, или профессии, или университета, в какой собираетесь поступать. И потом есть великан эгоизма. Сколько из нас эгоисты? Я делаю, как хочу. Я хочу быть первым. О, у тебя улыбка на лице, но внизу под этой улыбкой эго и себялюбие. Все, что ты делаешь, все, что ты планируешь, и все, что ты думаешь, все это для себя. Не для кого-то другого, не для служения Богу, а для себя. И некоторые из вас, молодых людей, разбиваете свою семью, разочаровываете своих родителей, и твои родители ложатся спать вечером и плачут. Затем есть великан секса. Что делать с этой огромной творящей энергией во мне, которая призывает меня отдавать так много своего времени и своих мыслей ей? Потому что, видишь ли, в юношеские годы твое половое влечение сильнее, чем в какой-нибудь другой период. Что ты собираешься делать с ним? Собираешься ли ты развлекаться и разрушить свою жизнь? Или ты собираешься отдать его Богу и позволишь Богу контролировать себя? И дашь этому контролю стать силой, которая может повести тебя в правильном направлении? Если ты не победишь в половой битве, ты не победишь в жизненной битве. Одержи победу в этой битве, и ты устоишь на своем пути, чтобы победить в жизненной битве. Но ты не можешь победить ее один. Я не знаю ни одного молодого человека, который сам мог бы победить ее сегодня. Тебе нужна Божья помощь. Тебе нужна помощь Христа. Отдай эту часть своей жизни Ему. Затем есть великан профессии, великан брака, великан искушения. Искушение приходит со всех сторон, и ты на грани падения. Что ты собираешься делать с этим великаном? С этим великаном, который приходит, прося тебя своровать, обмануть, совершить аморальный поступок, пойти этим летом и присоединиться к какой-то банде, выйти и разбить несколько ламп, уличных фонарей. Все это великаны, которые тебе встретятся. Искушения, которые ты встретишь в это лето. Как ты собираешься встретить их? Будешь ли ты в состоянии убить их, или они убьют тебя? Будут ли они контролировать и господствовать над тобой, или ты будешь господствовать и контролировать их? Как будет обстоять дело? Давид должен был встретиться с великаном, потому что Давид пришел на поле битвы. Он видел и слышал великана. И Давид знал в своем сердце, что он должен выступить и встретиться с этим великаном. Он почувствовал, что Дух Божий призывает его. И Давид был возмущен тем, что этот великан выступает и срамит полки Божии. Давид был озабочен о славе Божией, потому что, видите ли, Давид уже научился с раннего возраста быть мужем Божиим. Он был мужем веры. Он принял свое решение служить Богу на склоне горы, ночью, под звездами. Именно в этот период и тебе нужно отдаться Христу, пока ты молод, пока ты подросток. Многие из наших психологов говорят сегодня, что именно в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, человек должен брать великие жизненные обязательства. 90% из нас берут свои обязательства в поздний подростковый период. Поставь Христа на первое место в перечне своих обязательств. Приди и отдай себя Иисусу Христу. Давид сделал это. Он принял решение посвятить себя Богу давно. И каждый час он размышлял. Он не дергался в дискотеках и не крутился все время. Он не проводил свое время в подъездах и во дворах. Давид размышлял о Боге. И будучи подростком, он написал некоторые из этих псалмов, которые мы читаем, и восхищаемся их глубиной. Он сделал это, будучи подростком. Он был просто таким же парнем, как ты. Он ничем не отличался. Его сердце было таким же. У него и близко не было таких преимуществ, какие ты имеешь. У него не было такой напечатанной Библии, какая у тебя есть для исследования. У него не было школы, куда бы он мог ходить, как ты ходишь. Он не имел всех этих современных удобств, которые мы имеем сегодня. Но он исследовал Бога. И он нашел тот секрет жизни, который действительно тысячи из вас ищут и не находят. И его вера упражнялась в одиночных поединках. И Давид начал понимать, что Бог будет помогать ему встречать проблемы жизни. Давид отдался Богу. Он общался с Богом. Он ходил с Богом. Он не был каким-то неженкой. Я представляю, как соседние парни, возможно, думали, что он был неженкой, потому что он всегда молился, играл на арфе и пел псалмы. Они, может, думали, что он немного чудаковатый, немного странный, немного необычный. Некоторые, возможно, смеялись над ним, но он возрастал в Боге. Но никто не называл его неженкой, никто не называл его слабым. Давид был мужчиной, мужчиной великой моральной смелости, мужчиной великой духовной силы и мужчиной физической силы. Давид имел великую веру, и он выдержал испытания ежедневной жизни. Когда его отец просил его о чем-то, он делал это. Он был послушным в домашних работах и семейных обязанностях. Он делал это. Он повиновался законам. Он жил как хороший гражданин в обществе. Никто не мог указать на него пальцем и сказать, что он был правонарушителем. Он жил правдиво и честно, и Бог благословил его, и Бог был с ним, и Бог помогал ему в решениях, которые ему надо было сделать.
2: And this takes self-discipline. Discipline, the word disciple means discipline.
1: И это требует самодисциплины. Дисциплина. Слово «ученик» подразумевает дисциплину. Иисус сказал: «Придите и будьте моими учениками. Приди и дисциплинируй себя. Дай, я помогу тебе дисциплинировать себя, пока ты не станешь мужчиной. Ты должен иметь умственную дисциплину. Мы должны дисциплинировать свой разум, пока мы не будем думать только о вещах, которые прославляют нашего Бога. Мы должны дисциплинировать наши тела так, чтобы наше тело было полностью дисциплинированным. Мы должны дисциплинировать желания, дисциплинировать наш язык, пока мы не будем говорить те вещи, которые благословляют, а не проклинают. Сколько людей испорчены и разбиты в обществе из-за непокорных языков, которые не дисциплинированы. Но ты не можешь контролировать свое тело. Ты не можешь контролировать свой разум. И знаешь почему? Потому что Библия говорит, твой разум под контролем греха. И все мы причастны ко греху. И грех повлиял на наш разум. И Библия указывает, что грех владеет нами. Теперь, когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу Христу, грех свергается с престола твоей жизни. Грех больше не властвует и не контролирует. Христос должен прийти и сесть в престольном зале твоей жизни и сесть на престол. Он должен владеть и властвовать. И грех тогда будет под контролем. Это не значит, что ты больше не будешь совершать ошибок, и что ты иногда не впадешь в грех, но ты немедленно встанешь. И Бог говорит, что если ты покаешься, Он простит. Он даст тебе новую силу, новое измерение жизни. Новая сила твоя в Иисусе Христе, когда ты придешь к Нему. Итак, что ты должен сделать? Ты должен быть готов признать, что ты грешник, оставить свои грехи. Я сказал «готов». Заметь, что я сказал «готов». Ты не можешь сделать этого сам. Ты вовлечен в некоторые вещи в своей жизни, о которых ты знаешь, что они неправильны, но ты не можешь бросить их. Ты попытался, ты потерпел неудачу. Итак, просто будь готов. Ты готов? Хорошо, если ты готов, Бог поможет тебе. Потому что, видишь ли, даже в отношении твоего покаяния, Бог должен помочь тебе совершить его. И когда ты встретишься с этим делом завтра, которое тянет тебя назад, этот грех в твоей жизни, Бог будет с тобой и поможет тебе убить этого великана. Хорошо, как тебе достичь этого? Христос умер на кресте. Почему Он умер? Он умер из-за греха. Он умер за нас. И в этом кресте тайная и странная сила, способная изменить твою жизнь, способная сделать тебя новым человеком, способная дать тебе силу преодолевать великанов в твоей жизни. Бог говорит: «Я прощу совершенные грехи. Я усыновлю тебя в свою семью. Ты станешь моим чадом, и я буду с тобой в проблемах твоей жизни и при великанах, которых тебе придется встретить». Когда ты придешь к Иисусу Христу таким, как ты есть, грешником, чтобы отдать свою жизнь Ему, некоторые скажут: «Ты безумец. Ты должен будешь противостоять всякого рода умственным аргументам и объяснениям плоти. Тысячи причин, почему тебе не следовало бы сделать этого». Люди скажут: «Не надо. Ты делаешь из себя дурачка. Это неправильный путь». Все это сбудется. Но ты приди ко Христу. Приди точно таким, как ты есть, сегодня вечером, именно сейчас. Приди и отдай свою жизнь Иисусу Христу, и увидишь, что случится.
2: We have tried in this country a long time with plans and programs by the thousands.
1: Мы давно пытаемся в этой стране с помощью тысяч планов и программ решить свои проблемы, и нам не удается. И мы будем продолжать терпеть поражение, пока мы не вернемся назад и не поймем, что проблема в человеческом сердце. Именно там, где Иисус сказал, что она есть. Человеческое сердце должно быть изменено. Направление человеческой жизни надо заново определить. И Иисус сказал: «Ты должен родиться свыше». Родился ли ты свыше? И Иисус сказал: «Ты должен стать как маленький ребенок и обратиться». И пока ты не обратишься, ты будешь иметь старое сердце, у которого есть эта великая тенденция быть под контролем греха. Ты стал рабом греха. Ты стал негативной силой в обществе. И когда ты предстаешь перед великанами жизни, ты терпишь поражение. И многие из вас в поражении именно сейчас. У тебя нет внутренних ресурсов противостоять великанам в своей жизни. Если ты собираешься встретить жизнь и великанов жизни, ты нуждаешься в камне веры в Иисуса Христа, во встрече со Христом. Я не представляю себе, как можно пытаться жить в современном поколении без Иисуса Христа. Я не удивляюсь, что 18 тысяч американцев совершают самоубийство ежегодно. Я не удивляюсь, что миллионы находятся под влиянием успокоительных средств и барбитуратов сегодня. Я не удивляюсь, что 5 миллионов американцев – хронические алкоголики. Я не удивляюсь, что все это происходит в стране, в мире, в котором мы живем без Бога, без Христа. Нет никаких внутренних ресурсов, на которые ты мог бы положиться. Ты пустой. Карл Янг, великий психолог, сказал, что главный невроз нашего времени – пустота. Ты пустой. Ты нуждаешься в вере во Христа. Ты нуждаешься во встрече с живым Христом. Ты согрешил против Бога, и ты знаешь это. Итак, приди к Иисусу Христу, дай Ему простить твои грехи, дай Ему изменить тебя, дай Ему сделать из тебя такого мужчину, такую женщину, каким ты хотел бы быть и должен быть. Ты можешь начать сегодня. Теперь, когда ты выйдешь вперед сюда, чтобы принять Христа, это не значит, что ты станешь совершенным. Совсем нет. Это только начало. Это первый шаг.
2: It may be the second step. Maybe you've already been baptized or you've been confirmed.
1: Это может быть вторым шагом. Может, ты уже крещен или прошел конфирмацию. Может, ты уже в церкви или ты уже сделал этот шаг. Возможно, разумом, по крайней мере, ты веришь в Бога, во Христа и в Библию. Это шаг. Это процесс покаяния. Но сегодня вечером ты нуждаешься во встрече со Христом, как с личностью, ради себя самого, как с Господом и Спасителем. Я верю, что рождение свыше очень напоминает естественные роды. Есть момент зачатия, есть много стадий и месяцев беременности. Потом наступают роды. Здесь сегодня вечером есть многие, кто ходите в церковь и находитесь в разных стадиях внутриутробной жизни сегодня вечером. Но вы никогда в действительности не родились от Духа Божьего. И ты не знаешь, что с тобой неправильно. Ты никогда в действительности не встречался со Христом. Ты никогда в действительности не обращался к Господу Иисусу Христу. Приди сегодня вечером ко Христу и дай Ему изменить тебя. И стань тем рожденным свыше человеком, кем Он желает сделать тебя. Давид подбежал, он взял меч у Голиафа и двумя руками поднял меч и отсек ему голову. И войска филистимлян побежали. И в этот день Израиль победил в одном из самых великих сражений в своей истории, благодаря одному маленькому человеку, одному мальчику, который отдал свою жизнь Богу. Иисус Христос пошел на крест. Он отсек голову греху и суду и аду и смерти. Он победил ее. Он победил жизнь для тебя. Ты можешь быть калекой. Ты можешь быть больным человеком. Ты можешь быть вдовой, вдовцом. Но Христос победил эту проблему за тебя. Ты можешь подняться над ней с Его помощью. Отдай свою жизнь Ему сегодня. Отдай свое сердце и скажи: «С сегодняшнего вечера я буду как Давид. С Божьей милостью я приму свое решение и отдамся Ему сегодня вечером и начну жить новой жизнью. И с сегодняшнего вечера я начну читать свою Библию и молиться и возрастать. Я хочу быть чистым, полноценным христианином, который служит Христу. Я хочу отвергнуть прочь свой грех. Я хочу принять Христа. Я хочу быть обращенным». Слово «обращенный» означает «полностью измененный». Скажешь ли ты так сегодня? Если скажешь, я попрошу тебя встать со своего места сейчас. Именно в эту минуту. Просто встань со своего места и благоговейно обратись ко Христу в молитве.
3: Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Молитва Иависа». На текст из первой книги «Паралипоменон», 4 глава, 10 стих. «О, если бы ты воистину благословил меня!» В прошлой передаче мы говорили о трех временных благословениях – о богатстве, славе и здоровье. Желаю всем нашим слушателям получить благословение от слышания этой передачи. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Хотелось бы подробно остановиться еще на одном временном, но очень ценном благе. Я имею в виду благословение домом. Не думаю, что кто-нибудь оценит его слишком высоко или выскажется о нем слишком похвально. Но какое это счастье иметь домашний очаг и дорогих людей, которые подразумеваются под словом «дом»: жену, детей, отца, брата, сестру. Нигде, ни у одного народа нет песен более прекрасных, чем те, которые посвящены матери. Многие из нас, я надеюсь, благословлены тем, что имеют большое количество родных. Но давайте не будем довольствоваться узами, которые тешат нас, но которые всем нам когда-то придется разорвать. Имея все это, давайте просить об истинном благословении. «Я благодарен Тебе, Боже, за моего земного отца, но будь Ты моим отцом, и тогда я воистину благословлен. Я благодарю Тебя, Боже мой, за любовь матери, но утешь Ты мою душу, подобно тому, как ее утешает мать, и тогда я воистину благословлен. Я благодарю Тебя, Спаситель, за узы брака, но будь Ты женихом души моей. Я благодарю Тебя за то, что имею братьев, но будь Ты моим братом, рожденным на случай несчастья, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Дом, который Ты дал мне, дорог для меня, и я благодарен за него, но я хотел бы жить в доме Господнем вовеки и быть ребенком, который, где бы он ни странствовал, никогда при этом не покидает дома отца своего с его множеством обителей». Так можно получить истинное благословение. Без отеческой опеки всемогущего, даже благословение домом со всеми его милыми семейными удобствами не сравнится с тем, которого желал для себя Иавис. Но говорю ли я для тех, кто лишен всего этого? Я знаю, что некоторые из вас оставили за собой на жизненном поле могилы, в которых захоронена часть вашего сердца, а та, что остается у вас в груди, кровоточит от многих ран. Но полно! Да благословит вас Господь своим истинным благословением. Вдова, Творец твой есть муж твой. Сирота, не забывай, что Он сказал: «Я не оставлю тебя безутешным. Я приду к тебе». О, если бы вы нашли всех, кто вам так нужен, сокрытыми в Нем, тогда вы были бы воистину благословлены. Я, возможно, затратил слишком много времени, говоря об этих временных благословениях, так что позвольте, я выставлю нашу тему в другом свете. Я верю, что человеческие и временные благословения дарованы нам, чтобы наполнять наши сердца радостью, но не для того, чтобы осквернять их суетностью или же отвлекать ваше внимание от всего, что относится к нашему неприходящему благополучию. Перейдем теперь, в-третьих, к мнимым или воображаемым благословениям. Есть в нашем мире и такие, но от них да избавит нас Бог. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Возьмите фарисея. Он стоял в храме и думал, что имеет благословение от Господа, что сделало его самоуверенным, и он сказал, полный елейного самодовольства, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», и так далее. У него ведь благословение, и, конечно же, он считал, что заслужил его. Постился 2 раза в неделю, давал 10-ю часть из всего, что приобретал, даже лишний ассарий с мяты, и сверх того 0,5 драхмы с тмина, который использовал. Он думал, что сделал все. Его благословение — это спокойная и безмолвная совесть. Добрый, тихий человек. Он пример для всего прихода. Какая жалость, что все не живут так, как он. Ведь тогда не нужна была бы никакая полиция. Пилат мог бы распустить свою гвардию, а Ирод — своих воинов. Поистине, он — одна из самых превосходных личностей, когда-либо имевших дыхание жизни. Он прославил свой родной город. Но, увы, у него не было истинного благословения. Все это было его собственным высокомерным самомнением. Он был просто хвостун и больше ничего. А благословение, о котором он думал, что оно снизошло на него, так и не пришло к нему никогда. Бедный мытарь, которого он считал проклятым, вернулся в свой дом более оправданным, чем он. Благословение не сошло на того, кто думал, что оно с ним. О, пусть же каждый из нас почувствует жало этого наказания и взмолится. Великий Боже, спаси нас от приписывания самим себе праведности, которой у нас нет. Избавь от самообмана, когда, завернутые в наши собственные лохмотья, мы воображаем, что одеты в брачные одеяния. Благослови меня воистину. Пусть я буду подлинно праведен. Пусть я буду воистину достоин Тебя, даже если все мое достоинство — это вера в Иисуса Христа. Другая форма мнимого благословения встречается у тех, которые презрительно улыбнутся, услышав, что они самоправедны. Но, однако, у них сходное заблуждение. Я слышу, как они поют: «Я верю в то, что я спасен, что, умерев за всех, Своею кровью на кресте Он искупил мой грех». Вы говорите, что вы верите в это. Хорошо. Но откуда у вас эта уверенность? На чем она основывается? Кто вам внушил ее? О, я верю в это. Да, но мы должны разуметь то, во что мы верим. У вас есть ясное доказательство того, что кровь Христова пролита именно за вас? Вы можете привести духовные доводы в пользу вашей веры, в то, что Христос освободил вас от греха? Боюсь, что у некоторых надежда лишена какого бы то ни было основания, как якорь без единого выступа. Не за что ухватиться, не на чем стать. Они говорят, что они спасены и упорно держатся своего мнения и считают, что сомневаться в этом грешно. И все же им нечем обосновать свою уверенность. Когда сыны Каафовы несли ковчег и касались его руками, они делали правильно. Но когда Оза дотронулся до него, то тут же умер. У одних есть прочные основания для уверенности, других же она может погубить. Между самонадеянностью и полной уверенностью большая разница. Полная уверенность разумна и объяснима. Она опирается на твердое основание. Самонадеянность же считает своей само собой разумеющейся собственностью и заявляет это с медно-наглым лицом, то, на что она никогда не имела права. Остерегайтесь, я молю вас, не будьте самонадеянными, думая, что получили спасение. Если сердцем вашим вы веруете в Иисуса, тогда вы спасены. Но если вы просто говорите «Я верую в Иисуса», это не спасет вас. Если вы духовно обновлены, если ненавидите то, что когда-то любили, и любите то, что когда-то ненавидели, если вы действительно раскаялись, если разум ваш совершенно изменился. Если вы родились свыше, тогда у вас есть основания для радости. Но если существенной перемены нет, нет внутреннего благочестия, нет любви к Богу, нет молитвы, нет действия Духа Святого, то ваши слова «Я получил спасение» не спасут вас. Они – это всего лишь ваше собственное утверждение, и оно может обмануть вас. Нам всем следует молиться: «О, если бы ты воистину благословил меня подлинной верой, подлинным спасением, твердым упованием на Христа, без чего вера – ничто, но только не самомнением, порождающим доверчивость. Сохрани нас, Бог, от мнимых благословений. Я встречал таких, которые говорили: «Я верю, что я спасен, потому что видел это во сне», или «потому что есть место в Писании, которое относится именно ко мне». Такой-то добрый человек сказал так-то и так-то в своей проповеди. Или потому что я часто плакал и был взволнован, и никогда не чувствовал такого раньше. Нет, выдержать испытание можно, только ответив на следующий вопрос. Отказываешься ли ты от всякого упования на что бы то ни было, кроме как на завершенное дело Иисуса? Веруешь ли во Христа, чтобы в нем примириться с Богом? Если нет, то твои сны, мечты и видения – всего лишь то, что они есть, и они не помогут тебе обратиться, когда больше всего ты нуждаешься в этом. Моли Господа, чтобы Он благословил

Так говорить, но мне хочется так говорить, ибо в противном случае я могу просить о том, что, будучи исполненным, окажется опасным для меня. То, что я прошу, Бог может дать мне во гневе, и я получу незначительную усладу в даре, но большую горечь в страдании, которое этот дар принесет мне впоследствии. Вы помните, как древний Израиль просил мяса, и Бог дал им перепелов? Но мясо еще было у них в зубах, когда гнев Божий сошел на них. Вы можете просить мяса, если хотите, но всегда говорите при этом: «Господи, если это не подлинное благо, то не давай его мне. Благослови меня воистину». Мне уже едва стоит повторять старую историю о доброй женщине, у которой был болен сын, маленький ребенок и почти при смерти. И она попросила священнослужителя, одного пуританина, молиться за жизнь ее сына. Тот молился очень горячо и серьезно, но вставлял: «Если тебе угодно, спаси этого ребенка». Женщина сказала: «Я не могу это слышать. Ты должен молиться, чтобы ребенок во что бы то ни стало был жив. Пожалуйста, без всяких «если» и «но». Служитель ответил ей: «Женщина, может случиться так, что ты горько пожалеешь об этом дне, в котором свою волю захотела противопоставить воле Бога». Через 20 лет ее в обморочном состоянии унесли от виселицы, на которой ее сын был казнен за уголовное преступление. Хотя ей довелось увидеть, как ее ребенок стал взрослым мужчиной, для нее было бы бесконечно лучше, если бы ее ребенок умер, и она поступила бы бесконечно разумнее, если бы предоставила это воле Божьей. Не будьте слишком самоуверенны. То, что вам кажется ответом на вашу молитву, не всегда есть доказательство божественной любви. Возможно, вы долго еще будете искать Господа, взывая: «О, если бы ты воистину благословил меня!» Так великий подъем духа, ликование сердца, даже если это явно религиозный восторг, не всегда могут считаться благословениями. Они услаждают нас. О, иногда во время нашей с вами общей молитвы вспыхивал огонь, и души наши пылали. Если это было благословением, то мы благодарим за него. Но я не хотел бы внушать себе, что мое наслаждение – это основное свидетельство благосклонности Божьей, главный знак Его расположения ко мне. Возможно, большим благословением для меня сегодня было бы лежать, изнемогая перед Господом в полном сокрушении духа, прося наивысшей радости, моля о восхищении ко Христу на вершины блаженства. Помните, что благословением, более того, истинным благословением, может быть обратное, когда вы низринуты в долину унижения, растоптаны и взываете в скорби: «Господи, спаси, я погибаю!» Цепь последовательно сменяющих друг друга противоположных состояний может быть воистину благословением для нас, ибо прибудь мы в постоянной радости, мы могли бы, уподобившись Мааву, стать гущей, приставшей ко дну сосуда, который из-за этого не опорожнить. Плохо обстоит дело с тем, жизнь которых не изменяется. Такие не знают страха Божия. И разве мы сами не завидуем подчас тем, кто всегда спокоен и непоколебим, и чей разум не ведает смятения? Да, есть христиане, чья уравновешенность и присутствие духа заслуживают того, чтобы быть достойными для подражения. И что касается того умиротворения и покоя, той невозмутимости и твердости, что приходят от Духа Божия, то они восхитительнейшие обретения. Но я не уверен, что мы должны завидовать чьему-то жребию только потому, что он более умерен, чем наш, и в меньшей степени подвержен штормам и бурям. Опасно повторять «мир, мир», когда мира нет. Такое спокойствие проистекает из черствости души. Глупцы склонны обманывать сами себя –

0: У них нет сомнений, но это потому, что они слишком мало исследуют свои сердца. Они не волнуются, потому что их дела и занятия малы и незначительны, и не могут вызвать никакого волнения, никакой озабоченности. Или же у них нет затруднений, нет боли, потому что они существуют, они живут. Лучше восходить на небо с остановками, оступаясь и получая увечья, чем в бодрой самоуверенности маршировать по направлению в преисподнюю. О, если бы ты воистину благословил меня! Мой Боже, я не хочу завидовать никаким дарам или благам, будь то чье-то внутреннее состояние или внешние обстоятельства, если только ты сам не пожелаешь благословить меня ими. Я не утешусь, пока ты не утешишь меня, не обрету мира, кроме как во Христе, ибо Христос мой мир. Не изведаю покоя, но только от сладостного вкуса жертвы Христовой. Христос есть все во всем, и кроме Него все для меня ничто. О, будем же всегда помнить, что мы не вправе судить о характере благословения, но должны предоставить Богу решать, что именно даровать нам в качестве невоображаемого и иллюзорного, но истинного благословения. Сходным образом и в отношении наших дел и нашего служения, я думаю, нам следует молиться так же. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Прискорбно видеть дела некоторых добрых людей, как они претенциозны, хотя в действительности так пусты и ничтожны. Меня всегда шокирует, когда кто-то намеревается воздвигнуть церковь за 2 или 3 вечера, сообщает в углу газеты, что 4 человека осознали свою греховность, 46 оправдались, а где-то 38 получили прощение. Я не знаю, что действительно было сделано, кроме этой унизительной статистики. Я видел, как общины образовывались в мгновение ока, и изрядное количество новообращенных пополняло церковь. Но что с ними происходило потом? Где сейчас эти церкви? Участки, которые были щедро удобрены некоторыми благовестниками, представляют собой самые мрачные пустоши в христианстве. Как будто целая церковь истратила всю свою силу в одном порыве, в одном рывке, и все это окончилось ничем. Построили деревянный дом, набили его сеном, а из соломы сделали целую башню чуть ли не до небес, но упала одна искра, и все исчезло в дыму. И тот, кто пришел сюда работать после... Приемник великого строителя вначале должен был размести пепел, прежде чем смог совершить что-то доброе. Все, кто служит Богу, должны молиться именно так. «О, если бы ты воистину благословил меня!» «Трудитесь, если за всю мою жизнь я возведу только небольшой участок кладки и ничего более, но он будет из золота, серебра или самоцветов, то я сделаю очень много. Ибо сложить из такого драгоценного материала даже один небольшой угол, который не будет пустой видимостью, это достойный труд. О нем не будут говорить много, но он сохранится. И это главное. Он сохранится. В деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй. Если мы строим церковь, которая не угодна Богу, то не стоит вообще пытаться строить. То, в чем Бог споспешествует, выстоит. Но то, что человек строит без его благоволения, обратится в ничто. О, если бы ты воистину благословил меня! Учитель воскресной школы, пусть это будет твоей молитвой. Распространитель духовной литературы, проповедник, кто бы ты ни был, дорогой брат или сестра, каким бы ни было твое служение, проси же Господа, чтобы тебе не оказаться одним из тех, кто строит из гипса и картона, и чья работа рассыпается на куски от стужи и непогоды. И если вам не дано воздвигнуть собор, то пусть в ваших силах будет выстроить, по крайней мере, одну часть того удивительного храма, который Бог возводит для вечности и который переживет звезды. Хочу сказать еще об одном, прежде чем закончить проповедь. Благословение благодати Божьей – это истинные благословения, которых мы должны добиваться самым серьезным образом. Есть признаки, по которым их можно узнать. Благословения воистину – это те, которые даются пронзенной рукой, которые исходят от Голгофского кровавого древа, вытекая из раненого тела Спасителя. Ваше прощение, ваша вера, ваша духовная жизнь. Хлеб, который есть воистину пища, и кровь, которая есть воистину питье, ваше единство со Христом и все, что оно дает вам, все это благословение воистину. Любое благословение, которое есть результат действия Духа в вас, это благословение воистину, даже если оно уничижает вас, раздевает вас, убивает вас. Хотя барана проходит по вашей душе еще и еще. Хотя плуг глубоко врезается в самое ваше сердце. Хотя вы изранены и изувечены, и оставлены умирать, все же, если это делает Дух Божий, это воистину благословение. Все, что Он делает, принимайте и не сомневайтесь в этом, но молитесь, чтобы Он продолжил свое блаженное действие в вас. Все, что ведет вас к Богу, также есть воистину благословение. Богатство не всегда поможет вам в этом. Стена из золота может отделять вас от Бога. Здоровье не всегда сделает это. Даже сила и крепость ваших костей могут держать вас в отдалении от Бога. Но все, что приближает вас к Богу, есть воистину благословение. И что есть крест, который возносит вас? Но если он поднимает вас к Богу, он истинное благословение. Все, что простирается в вечность, будучи подготовкой к миру, который грядет, все, что можно перенести через реку, священную радость, что расцветет на тех полях, возвышающихся над пребывающими водами, чистую, безоблачную братскую любовь, которой суждено стать атмосферой истины навеки. Все подобное этому, помеченное вечной широкой стрелой, неприходящим законом, есть воистину благословение. И все, что помогает мне прославлять Бога, есть также воистину благословение. Если я болен, и это помогает мне восхвалять Его, это благословение воистину. Если я беден, и в бедности служу Ему лучше, чем в богатстве, это благословение воистину. Если я презрен и возрадуюсь в тот день и подпрыгну от радости, что был презираем ради Христа, это благословение воистину. Да, моя вера сбросит любую маску, сочтя великой радостью все скорби и испытания, вынесенные ради Иисуса, и считая их платой за награду, которую Он обещал. О, если бы ты воистину благословил меня! А теперь я хочу сказать вам на прощание три слова. Ищите. Старайтесь определить, истинны ли ваши благословения, и не удовлетворяйтесь, пока не убедитесь, что они действительно от Бога, что они знаки Его милости и свидетельства Его спасительного замысла. Взвешивайте. Это мое следующее слово. Все, что имеете, взвешивайте на весах. Удостоверяйтесь, что это истинное благословение, которое своей благодатью принесет вам много любви и сподобит вас на всякие добрые слова и дела. И, наконец, молитесь. Молитесь же, чтобы сегодняшняя наша молитва вплелась во все ваши остальные молитвы, чтобы во всем, что Бог дает вам и чего не дает, вы были воистину благословлены. Вам радостно сегодня? О, если бы Христос соделал вашу радость зрелой и совершенной, дабы опьянение земным счастьем не увлекло вас в сторону от Него. В ночь скорби молитесь, чтобы Он благословил вас воистину, дабы полынь, которую вы пьете, также не опьяняло вас, а страдания ваши не препятствовали вам думать о нем. Молитесь о таком благословении, имея которое вы подлинно богаты и блаженны, и без которого вы бедны и опустошенны, даже если житницы ваши при этом набиты доверху. Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Но, о, если бы ты воистину благословил меня!»
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания! До следующей встречи!

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Как говорит одна старая пословица, богатство, что вода, пришла и ушла. Поэтому позвольте дать вам один совет. Не любите и не привязывайтесь к деньгам и богатству. Герой нашей истории мечтал стать богатым. Он накопил огромное состояние, но затем беспомощно смотрел, как оно таяло у него на глазах и совершенно исчезло. Но сейчас он все-таки богатый человек и делится своим богатством со всеми, кому его не достает. Он делает это с тех пор, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Эй, Грег, откуда у тебя эти картинки на драндулете? Вау, полюбуйтесь-ка на эту крошку.
1: Нравится, да?
0: Твой мотоцикл еще никогда не выглядел так круто. Кто его тебя так разрисовал?
1: Один знакомый художник. Он, правда, глухой, но в своем деле, как видишь, настоящий мастер.
0: Слышь, Грег, хочешь пива?
1: Не откажусь.

Как и многие другие люди, герой нашего рассказа хотел только одного – быть счастливым. И как многие другие, он полагал, что главным для этого было иметь деньги. Но быть богатым не означает быть счастливым и наслаждаться миром в душе. В действительности деньги могут даже стать преградой для истинного источника богатства. Мы предоставляем Грегу Хайнрицу возможность рассказать вам о том, как он нашел истинный смысл в жизни. Сегодня вы услышите его историю в программе «Освобожденные».

0: Я был старшим из 10 детей в нашей семье. Каждое воскресенье мы ходили в церковь. Я знал наизусть десятки молитв, надеясь этим достичь мира с Богом. Я тогда еще даже не догадывался, перед сколькими земными судьями мне еще предстоит предстать. Судьями, с которыми мне не удастся достичь примирения. Мы жили в Висконсине, в 5 милях от завода Харли-Дэвидсон. Я научился ездить на мотоцикле, прежде чем научился читать. Папа был моим кумиром.
1: Ну все, на сегодня хватит, Грег.
2: Ладно, папа. Ах, здорово так.
0: Когда-нибудь я сам куплю себе мотоцикл, вот увидишь.
1: Они очень дорогие, сынок.
0: Я устроюсь на работу и буду копить деньги.
1: Это хорошая мысль. А когда сможешь получить права, у тебя уже будет достаточно денег.
0: Я буду помогать тебе в магазине.
1: Я верю в это.
0: Когда-нибудь я стану богатым. Папа, вот увидишь, я стану богатым. Таким образом, я начал помогать отцу в его бизнесе и откладывал каждый заработанный цент. Папа был лучшим моим другом. По выходным, в праздники и во время каникул я работал. Я хотел стать богатым. К моменту окончания школы у меня уже был собственный мотоцикл, и я накопил 20 тысяч долларов.
1: Ты уже решил, что будешь делать со своими сбережениями, Грег?
0: Я слышал, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость.
1: Угу.
0: Я уже начал просматривать объявления.
1: По крайней мере, это вполне осязаемо, и можно получить хорошую отдачу. Но обрати особое внимание на место расположения этой недвижимости. Это очень важно.
0: Я пока ничего в этом не смыслю, но я обязательно научусь.
1: Какой вид недвижимости тебя интересует, сынок?
0: 2-квартирный дом. Я смогу сдавать его и использовать доход для того, чтобы купить еще больше квартир.
1: Мне нравится, как ты рассуждаешь. Но при этом не забывай о жизни. Ведь существуют и другие радости, кроме работы и зарабатывания денег.
0: Когда я стану миллионером, папа, у меня будет все. Я купил сначала 2-квартирный, а затем и 4-квартирный дом. Через несколько лет я уже имел почти 42-квартирных домов. Затем я купил торговые заведения, магазин женской одежды, мясной магазин и бизнес по мойке автомобилей. А еще спустя совсем немного времени я заимел 1/2 многоэтажного дома в Милуоки.
1: Грег! Грег, тебе звонят из туристического агентства. Спрашивают, едешь ли ты на Багамы.
2: Спасибо, папа. Я сейчас им перезвоню.
1: Что с твоим мотоциклом?
0: Неплохо мне его разукрасили, да?
1: И тебя не смущает разъезжать на нем? Это же настоящая порнография.
0: Это настоящее искусство, папа.
1: Он мог бы найти лучшее применение своему таланту.
0: Ко времени, когда мне исполнился 21 год, я уже имел 1 000 000 долларов в недвижимости. У меня были кооперативные квартиры во Флориде. Я каждый месяц отдыхал на Багамских островах. Я ездил на все соревнования по мотокроссу, которые проводились у нас в стране. Но все-таки мне чего-то в жизни не доставало. Я бывал везде, где хотел, но меня не покидало какое-то беспокойство. Я не мог понять, откуда оно бралось. Именно тогда мои дела пошли хуже.
3: Ах, да, ну и холодно же сегодня.
4: Да, это одна из самых холодных зим.
3: Да что за погода, уже 2-я печь взорвалась за этот месяц.
4: Купишь другую по скудной цене.
3: Они все такие дорогие, и хуже всего, что я потерял уже уйму квартиросъемщиков. За последние 2 месяца многие жильцы уехали на юг.
4: Значит, твои доходы упали, и у тебя сейчас пустует много квартир?
3: Да.
4: Тебе нужно срочно что-то предпринять.
3: Да я не могу справиться со своими проблемами, папа. Трубы замерзают, печи выходят из строя. Все, что я получаю, так это жалобы. Одна из страховых компаний после пожара расторгла со мной договор.
4: Может, настало время распродать часть имущества?
3: Да сейчас это невыгодно, пап. Мне нужно держаться. Я надеюсь, что дела пойдут лучше. но легче не стало. Моя империя гибла на глазах. Жильцы были недовольны и подавали на меня в суд. Из-за больших расходов я нес убытки. Городские власти начали выдвигать ко мне претензии в связи с нарушением гражданского кодекса. Меня завалили всевозможными бумагами, я сходил с ума от нервного напряжения. Будучи человеком гордым, я ждал, пока у меня не останется всего несколько долларов. И только тогда я обсудил свое положение с адвокатом.
5: Садись, Грег.
6: Я ознакомился со всеми документами и пришел к выводу, что тебе нужно объявить о банкротстве, или же ты потеряешь все.
3: Именно этого я и опасался.
6: Но, по крайней мере, ты сможешь сохранить один из своих мотоциклов и какие-то личные вещи, если распишешься в банкротстве.
3: Сколько это будет стоить?
6: 15 тысяч долларов.
3: У меня нет этих денег.
6: Но тебе все равно придется с этим как-то разбираться и уладить с нарушениями кодекса. А то тебе придется выплачивать, помимо всего прочего, еще и большие штрафы.
3: Мне просто не верится. Как быстро я все потерял. Мои магазины, недвижимость, весь мой мир.
7: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Финансовые проблемы не прошли бесследно и для меня самого. Каждый вечер я начал пить и кутить со своими друзьями-рокерами.
1: Эй, Грег, что думаешь о моем новом драндулете?
2: Нормально, давай обмоем его бутылкой пива.
1: Давай.
2: Обожди секундочку, я сейчас принесу пару баночек.
1: Эй, Грег, захоти еще и бутербродов.
3: Слава богу!
2: А ты что здесь делаешь? Это же тусовка рокеров, эй!
3: А я рокер? Я пришел рассказать тебе о Христе.
2: Это не для меня, приятель, ты ошибся адресом. Этот парень помешан на Христе.
1: Кто там? Наверное, он принял наркотиков.
2: А я тоже бы хотел накуриться марихуаны. Или напиться и отправиться куда-нибудь далеко-далеко.
1: У тебя что, опять проблемы с городскими властями?
2: И с ними, и с полицией. Меня вызывают почти каждый день.
1: Слышь, Грег, может, поживешь у меня, пока страсти не улягутся?
3: Эй, Грег, можешь выходить, они ушли. Я сказал им, что тебя нет дома.
0: Что они хотели?
3: У них ордер на арест за неявку в суд по поводу нарушения кодекса.
0: А как они могли меня здесь найти?
3: Ты знаешь, Грег, мне кажется, тебя могли выследить по твоему раскрашенному мотоциклу.
0: Мне уже тошнит от них. Неужели им больше нечего делать?
3: Да ты же у них самый опасный преступник.
0: Не смешно. Я думаю, мне нужно на время исчезнуть из города. Поеду-ка я к брату в Аризону.
3: Это же 2000 миль.
0: Уж там-то они до меня не доберутся. Я надеялся, что уехав подальше, я таким образом спасусь от полиции. Я сел на мотоцикл и отправился в Феникс. Я с нетерпением ждал встречи с братом, ведь мы с ним уже не виделись много лет. Но у него меня ждал большой сюрприз.
4: Как я рад тебя видеть!
2: Привет, братишка, привет. Здорово. Привет. Я только что приехал из Висконсина. 40 часов в седле.
4: Вижу, вижу, ты совершенно измучен.
2: И хотел бы лечь спать. Но сначала нужно выпить немного пива.
4: Пива! Но ты понимаешь, у меня нет ни капли.
2: Ну тогда пойдем купим.
4: Ты понимаешь, Грег, я бросил пить.
2: Ты разыгрываешь меня?
4: Да нет, честно. У меня теперь совсем другая жизнь.
2: Откуда у тебя здесь столько книг? Ты же никогда не читал. Библия?
4: Да. Я получил спасение, Грег. Иисус вытащил меня из того греха, в котором я жил. Ты знаешь, что мы все грешники. Я всегда осознавал, что грешил, но о других я так не думал. Кстати, посмотри, что говорит Библия в послании к римлянам, глава 3, стих 23. Так, где же это... А, вот. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Вот это круто!
4: А вот еще. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Так, где? А, вот. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты понимаешь, я каждое воскресенье ходил в церковь и никогда не знал этого. Я не знал, что Иисус умер из-за меня. Он твою жизнь тоже изменит, Грег? Я имею в виду, что только Христос способен на это. Я слышал, что Он Сын Божий, и я верил в это. Но когда осознаешь это, что Он отдал свою жизнь за тебя, ты представляешь себе, Грег?
2: Я представляю, но я просто умираю от жажды. У тебя нечего-нибудь попить?
4: Конечно, конечно. Как насчет лимонада?
2: Лучше что-то, чем ничего.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
4: Грег, если ты примешь Иисуса в свое сердце и жизнь, ты больше никогда не будешь страдать от жажды. Он сказал, «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: «Я вижу, ты действительно в это веришь».
4: «Я верую в Иисуса, это точно. Он искупил мой грех, умерев за меня на кресте, и теперь я спасен, чтобы жить для Него. Нет больше вины, нет больше стыда, нет страха. Пролитая им кровь смыла все мои грехи, и я чист теперь. И это так чудесно, грех. И Бог дает тебе своего Святого Духа, чтобы помочь жить во Христе».
0: «Да, ты в самом деле совсем не тот, что раньше».
4: «Это так. Спасибо Господу за Иисуса».
0: «Мы выросли в очень набожной семье, и мне все уже это давно набило оскомину. Но брат никак не мог успокоиться и все продолжал рассказывать об Иисусе. В субботу вечером к брату пришли два друга. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то мы уже больше не будем говорить о Христе».
6: «Слава Богу!»
7: «Слава Богу, Дан!»
6: «Проходите, проходите. Ребята, познакомьтесь, это мой брат Грег. Он приехал ко мне в гости из Висконсина».
7: «Слава Богу! Рад познакомиться».
0: «Взаимно».
6: «Присаживайтесь, рассаживайтесь. А теперь, чем Господь помог вам?»
7: «Он просто удивителен. Ты помнишь, как мы молились за моего брата?»
6: «Конечно».
7: «И он вручил свою жизнь Христу и перестал употреблять наркотики. Он выкинул их».
6: «Поразительно! Бог любит нас!»
7: «Любовь и вера – это главное».
6: «Вы знаете, я рассказывал своему брату, как Иисус может изменить его жизнь».
7: «Грег, ты хочешь попасть на небеса?»
0: «Конечно, хочу».
7: «Тогда помолись вместе с нами».
0: Я нехотя встал на колени. Они попросили, чтобы я произнес молитву о прощении грехов и попросил Иисуса взять мою жизнь в свои руки. Я подумал, что они психи. Добрые, милые, но психи. Я не хотел их огорчать и произнес эту молитву. Это произошло 30 марта 1979 года. На следующий день брат взял меня с собой в церковь. Большая часть прихожан в ней были бедные мексиканцы, но если бы вы видели, какой радостью светились их лица. И тогда, во время службы, я почувствовал, как нуждался в спасении. И я вручил свою жизнь Христу. Он принял меня как заблудшего брата. И я действительно был им. В понедельник я купил Библию и начал жадно ее читать, буквально впитывая каждое слово. Во вторник я был крещен. 200 человек засвидетельствовали мое публичное признание Христа Господом и Спасителем. На следующий день я поехал домой, и первое, что я сделал, это рассказал своим близким о важнейшем событии в моей жизни.
8: Да, я чувствую. Ты изменился к лучшему, Грег.
0: Ты бы видел Дана. Вот он действительно изменился. Он постоянно думает только об Иисусе.
8: Его не втянули в какую-то порочную секту?
0: Я и сам думал об этом. Но когда я вместе с ним пошел в церковь, то своими глазами увидел, что люди поклоняются там Господу.
8: Слава Богу, это хорошо. Ему нужно было как-то остепениться.
0: Ты знаешь, перед тем, как поехать сюда из Аризоны, я решил удостовериться, слышит ли Бог на самом деле мои молитвы. Я молился о том, чтобы все было хорошо в дороге, чтобы мотоцикл не сломался, чтобы не было дождя, и чтобы меня не остановили за превышение скорости.
8: И что же, внял Бог твоей молитве?
0: Ты представляешь? Еду я, и ни с того ни с сего у меня кончается бензин. Я останавливаюсь, пытаюсь завести мотор, а стартер не работает. Хорошо, что рядом оказался телефон. Я позвонил на заправочную станцию и попросил подвезти бензина. И пока я ждал, я решил проверить мотоцикл.
8: Угу.
0: И что же? Я увидел, что гайки руля почти полностью открутились. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбился.
8: Да, хорошо, что ты остановился.
0: Я встал на колени и попросил у него прощения за свою хулу. Он спас меня от серьезной аварии. Я плакал, и слезы текли у меня из глаз, не переставая. Я даже не заметил, как служащий автозаправки принес бензин. Ему даже пришлось похлопать меня по плечу, чтобы увидеть, что со мной все было в порядке.
8: И что же случилось дальше?
0: Я закрутил гайки, и когда я снова попробовал завести мотор, стартер тоже работал.
8: Да, все-таки есть Бог на свете.
0: А когда я подъезжал к Киеву, небо все покрылось черными облаками. Оно было таким, будто, ну, будто наступил конец света. Я подумал, что уж на этот раз и моя молитва не поможет. Но дождь прошел стороной.
8: Это хорошо, сынок. Что ты собираешься делать со своими финансовыми проблемами?
0: Я хочу поступить так, как хочет Господь. Поэтому я сейчас пойду к адвокату и постараюсь все уладить.
8: Прекрасно.
0: Состоялся суд. За неявку в назначенное время меня оштрафовали еще на 15 тысяч долларов. В общем, я потерял все, кроме мотоцикла и нескольких тысяч долларов. Чтобы как-то развеяться, я сразу после слушания дела поехал погонять за город. А после мы пошли в бар.
9: Ты перешел на Кока-Колу, Грег? У тебя что-то с головой?
0: Нет, с сердцем. Я поехал в гости к брату в Аризону и получил там спасение.
9: Спасение?
0: Да, я вручил свою жизнь Христу. Мне даже не верится, насколько для меня сейчас все по-другому. Я понял, что тело подчиняется духу, а мой дух стремится ко Христу.
9: Ну, если ты веришь во все это, то почему же ты не завязываешь с мотоциклами?
0: Я думал об этом и вспомнил, как во время одной из наших тусовок ко мне подошел парень и заговорил об Иисусе. И вдруг мне захотелось повидаться с ним, рассказать ему о моей новой вере. Поэтому я поехал на мотогонке в Канзас, надеясь отыскать его там.
10: Том, наконец-то я тебя нашел!
0: Ты знаешь, я стал христианином. Теперь нас уже двое христиан-мотоциклистов.
10: Уже больше, чем двое, Грег. У нас даже есть ассоциация христиан-рокеров. Мы проводим соревнования по мотоспорту по всей Америке.
0: Ты шутишь?
10: Нет. Через 3 дня у нас гонки в Оклахоме. Ты не хотел бы туда поехать?
0: Я обязательно туда поеду. На соревнованиях я поставил свой мотоцикл в стороне от машин других ребят. Я стеснялся той картинки, которая еще была на нем. Когда я записался к ним, то спросил, принимают ли они пожертвования. И тогда я дал 2000 долларов. Докладчик читал проповедь об обязанностях христианина, и я подумал о своем мотоцикле. Прямо тогда я решил посвятить свой мотоцикл Богу и вечером закрасил все порнографические картинки, которые были на нем. И на следующее утро я был уже готов к следующему туру соревнования.
10: Грег, ты знаешь, что происходило в тот момент, когда ты пожертвовал деньги на наши соревнования?
0: Нет, я просто думал, что это было угодно Господу.
10: Ты знаешь, у нас почти не оставалось денег, и мы молились о какой-то материальной помощи, чтобы продолжить наше служение.
0: Я не перестаю удивляться тому, как Бог нам помогает.
10: Ты расскажешь нам о себе и о том, как ты пришел к Богу сегодня вечером?
0: Боюсь, что мне это будет трудно. Я не привык выступать с речами.
10: Но твой рассказ был бы очень поучителен.
0: Это был первый раз, когда я поделился с другими историей своей жизни и своим путем ко Всевышнему. Потом я это делал неоднократно, и через несколько лет я стал штатным миссионером. И сейчас я несу благую весть заблудшим. В тот год я участвовал во множестве мотогонок и религиозных встреч с рокерами, но перед этим я попросил глухого художника заново расписать моего двухколесного друга, изобразить сюжеты, посвященные Создателю. Даже парень, который когда-то помог мне заправиться бензином по дороге из Аризоны, заметил эти перемены.
11: Вот это да! Ну и мотоцикл! О чем все эти сюжеты?
0: Они показывают, что мир предлагает нам многие вещи, которые бы заменили Бога. Но все эти вещи ведут к смерти. Иисус сказал в Иоанна, глава 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
7: Ясно. А о чем здесь?
0: Иисуса называют добрым пастырем. На этом рисунке показано, как Он, рискуя собственной жизнью, спасает заблудшую овцу. Такую, как ты и я. Без Него мы обречены на погибель. Но Он сказал, Иоанна, глава 10, стих 11. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В 1987 году я женился. Синди тоже увлекается мотоциклами. И первые 4 года после свадьбы мы ездили вместе с ней и несли благую весть людям. У нас 2 детей. Сейчас, конечно, я не миллионер, но я богаче, чем когда-либо прежде. Один из моих любимых стихов – Псалом 37, стих 4, в котором говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Надеемся, что свидетельство Грега поможет вам прийти к признанию Христа своим Спасителем. Если вы еще не приняли решение последовать за добрым пастырем, не откладывайте. Он пришел дать вам жизнь, и жизнь с избытком.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению.
1: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос первый, части 19 и 20.

В нашей предыдущей передаче мы говорили, что спасающая вера – это вера в силу Бога. Это работа Божьего Духа в душе. Это такая вера, которая поддерживает душу и полностью отдает ее Христу для благодати и славы, прощения и мира, освящения и спасения. Она дает силу и жизнь всем другим видам благодати. Итак, человек, имеющий такую веру, действительно является христианином. Это вера Божьих избранников. Вера большинства – временная вера. Она живет некоторое время, а затем умирает, погибает. Истинная, спасающая вера, вера Божьих избранников, не может умереть. Она может терпеть неудачи в действии, но не в самом характере. Временная вера ведет человека к погибели. Человек верит в истину, но не в то, что она в Иисусе. Иначе бы она изменила и преобразила его в подобие Иисуса. Он верит, что человек, который будет спасен, должен измениться, но не понимает, что изменяются ко спасению верою. Таким образом, пока другие веруют ко спасению, он верует к погибели. Итак, если вера человека временна или основывается только на общем, на понимании, никогда не испытывала силы Слова Божьего, не исходит из сокрушенного сердца, то, конечно же, тогда человек, невзирая на свою веру, хотя и вкусит от этого небесного плода, все же будет только почти христианином.

0: Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек, до конца. Псалом 118:112. Тот, кто именно так слушается повелений Божьих, действительно является христианином. О жителях Самарии сказано: «Господа они чтили и богам своим служили по обычаю народов». И далее говорится: «Не боятся Господа». 4 Царств, 17, 33 и 34 стих. Их почитание Господа было без страха. Подобным образом, частичное послушание Богу не является послушанием. Человек может проявлять послушание во многом и все же иметь старую природу. Если это так, тогда все его послушание – это всего-навсего замаскированный грех. Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу. Исайя 66:3. Чтобы правильно исполнять заповеди, прежде всего необходимо, чтобы была обновлена природа человека. Ибо не может дерево худое приносить плоды добрые. От Матфея 7:18. Лицемер может быть самым активным, но только верующий будет самым верным и искренним. Человек может повиноваться закону и все же не иметь любви к законодателю. Плотское сердце может исполнять повеления Божьи, но не может любить Бога и поэтому не может исполнить эти повеления правильно. Ибо любовь к Богу – основание и источник всякого истинного послушания. Всякое повеление Божье должно исполняться с любовью. Это и есть исполнение закона. К Римлянам 13:10. Апостол сказал: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, это, по-видимому, является высшей мерой послушания, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Я мог бы добавить, что человек может достигнуть многого в послушании из низменных и эгоистичных мотивов. Фарисеи молились много, приносили много пожертвований, много постились, но наш Господь Христос говорит, что это было сделано, чтобы показаться людям, от Матфея 6:16, и чтобы прославляли их люди, от Матфея 6:2. Набожность лицемеров исчезает, превращаясь в тщетную славу, и поэтому лицемер – только пустая лоза во всем том, что он делает, потому что умножает для себя плод. Осия 10:1. Конец оправдывает действие. Да, хороший конец не может сделать плохое действие хорошим, но отсутствие хорошего конца делает и хорошее действие плохим. Итак, если человек слушает повелений Божьих частично, наполовину, если он повинуется, имея старую природу, если слушает повелений Господних и все же не любит Бога, если его послушание ведет в конечном итоге ко греху, тогда человек, несмотря на все свое послушание, является только почти христианином. Часть 19. Человек может быть освящен и все же быть только почти христианином. Не всякий вид освящения делает человека новым творением, ибо многие из тех, кто никогда не был возрожден, освящены. Вы читаете о тех, кто не почитал за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. К Евреям 10:29.
1: Возражение. Но ведь Писание говорит, что и освящающий, и освящаемый – все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями. Евреям 2:11. может ли человек быть одно со Христом и все же являться только почти христианином?
0: На это я отвечу, что вы должны знать о том, что существует два вида освящения, о которых говорится в Священном Писании. Первый – обычный и недейственный. Второй – особый и действенный. Та работа по освящению, которая является истинной и действенной, это действие Духа Святого в душе, дающее ей способность умерщвлять всякий грех и проявлять послушание всем повелениям, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему. К Колоссянам 1:10. Итак, кто бы ни был освящен таким образом, тот един с ним, тем, кто освящает. Христос не будет стыдиться называть их братьями, ибо они – плоть от плоти Его и кость от костей Его. Ефесянам 5:30. Но также существует и более обычная работа освящения, которая недейственна в отношении двух великих дел – смерти для греха и жизни для Бога. Этот вид освящения может помочь обуздать грех, но не умертвить его. Он может помочь отрубить некоторые сучья, но он не прилагает топор к корню дерева. Он подметает и украшает комнату обычными добродетелями, но не украшает спасающей благодатью. Так что человек, несмотря на свое освящение, остается только почти христианином. Подобно существует внутреннее и внешнее освящение. Внутреннее освящение связано с душой и ее качествами, пониманием, сознанием, волей, памятью и желаниями. Внешнее освящение связано с жизнью и хождением пред Богом. Оба эти освящения должны действовать сообща, чтобы действительно сделать человека христианином. Поэтому апостол объединяет их в своей молитве за фессалоникийцев. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Человек тогда освящается полностью, когда он освящен и внутренне, и внешне, как в своем сердце и желаниях, так и в жизни, хождении пред Богом. Внешнего освящения недостаточно без внутреннего, так же, как и внутреннего без внешнего. Мы должны иметь руки неповинные и сердце чистое. Псалом 23:4. Сердце и руки должны быть чистыми, чтобы не навлечь на себя стыда. Мы должны иметь сердце, краплением очищенное от порочной совести, и омыть тело водою чистою. К Евреям 10:22. Мы должны очистить себя от всякой скверны, плоти и духа. 2 Коринфянам 7:1. Внутренняя чистота прекрасна, но без внешней недостаточно. Истинный христианин имеет и ту, и другую.

пользы, чем омытие рук Пилатом перед народом, когда он приговорил Христа. Он умыл свои руки от крови Христа и все же приложил руки к смерти Христа. Египетские храмы снаружи были прекрасны, но внутри вы не найдете ничего, кроме змей и крокодилов. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности. К Римлянам 2:28. Иуда внешне был святым, но внутри грешником. Открыто учеником, но тайно дьяволом. Некоторые делают вид, что они святы внутри, без внешнего освящения. Вот как это открыто твердит грешник. Хотя я иногда роняю праздные, глупые слова, или хотя я иногда клянусь, все же я не желаю никому зла. Я благодарю Бога, что мое сердце в самом лучшем состоянии, в каком оно вообще может быть. Такие люди подобны тому грешнику, о котором упоминает Моисей. Этот грешник благословил себя в своем сердце, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Второзаконие 29:19. Некоторые делают вид, что святы внешне, без внутреннего освящения. Такие подобны книжникам и фарисеям, которые по наружности кажутся людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. От Матфея 23:28. Честные исповедники, но грязные грешники. Внутренняя святость без внешней невозможна, ибо она не преобразит жизнь. Внешняя святость без внутренней бесполезна, ибо она не преобразит сердца. Без них человек не может быть истинным христианином. Тело без души не образует человека, так же и душа без тела. И то, и другое необходимо для его создания. Так же и освящение обоих необходимо для сотворения нового человека. Истинное освящение начинается с сердца, но проявляется и в жизни, и в хождении пред Богом. Если не хватает внутренней святости, человек становится не лучше, чем почти христианин. Итак, я завершу это обличение почти христианина в его пути ввысь, в небо, одним общим выводом. Часть 20. Человек может исполнять все внешние обязанности и поклоняться, подобно истинному христианину, но при этом оставаться только почти христианином. Вы должны знать, что все повеления Божьи имеют внутренние и внешние стороны. Существует тело и душа повелений, соответственно, существует внутреннее и внешнее поклонение Богу. Итак, внутреннее поклонение Богу – это любовь к Богу, трепет пред Ним, услада в Боге, доверие Богу и так далее. Внешнее поклонение Богу – это молитва, преподавание, то есть учение, слышание и так далее. Существует огромная разница между внешним и внутренним поклонением. В этом и заключается отличие истинного христианина от почти христианина, искреннего верующего от лживого исповедника. Да, именно в этом заключается основная разница между ними. Первое. Внутреннее поклонение Богу – это хорошо. Ценные качества, естественно, приписываются к совершенным поступкам. Человек не может любить Бога, бояться Его, без того, чтобы это не было приписано Ему как милостивый акт, как часть Его святости.

0: Однако внешнее поклонение является хорошим не само по себе, но тогда, когда исполняется с правильными мотивами. Человек не грешит, когда любит Бога, находит усладу в Боге, но он может грешить в молитве, слышании и так далее из-за неправильных мотивов. Второе. Внутреннее поклонение положительно влияет на внешнее. Именно наша вера, любовь и наш страх перед Богом делают наше внешнее поклонение хорошим. Третье. Они улучшают сердце и увеличивают степень святости человека. Внешнее исполнение обязанностей не всегда способствует этому. Человек может молиться, и все же его сердце никогда не станет более святым. Он может слышать Слово Божие, и все же его сердце никогда не станет мягче. Но чем больше человек боится Бога, тем мудрее он становится. Чем больше человек любит Бога, тем больше он освящается. Любовь. Это совершенство святости. Мы никогда не сможем быть совершенными в святости, пока не будем совершенны в любви. И четвертое. Существует такая высшая степень внутреннего поклонения, что тот, кто соединяет ее с внешними обрядами, является истинным христианином, даже когда он делает самое меньшее. Но без этого соединения человек только почти христианин, даже если он делает самое большое. Внутренние акты поклонения, объединенные с внешними, освящают их, то есть эти внешние акты, и делают приемлемыми для Бога, даже если внутренних актов совсем мало. Внешние акты поклонения без внутренних ненавистны Богу, хотя внешних никогда не бывает мало. Почти христианин исполняет все внешние обязанности в лицемерии, а истинный христианин в искренности. Более того, в исполнении внешних обязанностей лицемер может перепрыгнуть истинного христианина, подобно тому, как комета вспыхивает ярче, чем горит истинная звезда. Если Илия постился и скорбел, то священники Ваала кололи свое тело. Все же почти христианин не может исполнять тех внутренних актов поклонения, которые исполняет даже самый наименьший истинный христианин. Почти христианин может молиться, но он не может любить Бога. Он может преподавать и слушать, но не может находить усладу в Боге. Обратите внимание на вопрос Иова, относящийся к лицемеру. Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? Иов 27:10. Будет ли он находить удовольствие в Боге? О, нет, не будет, он не может. Утешение в Боге возникает, когда способность соответствует объекту. Нет ничего более несопоставимого, чем Бог и плотское сердце. Утешение возникает, когда мы имеем то, чего желаем, и когда наслаждаемся тем, что имеем. Как утешаться Богом тому, кто не наслаждается им, не имеет его, искренне не желает Господа? Утешение в Боге – это одно из высших упражнений благодати. Поэтому как может находить утешение в Боге тот, кто не имеет благодати? Почему тогда должен печалиться святой, когда он слышит, как далеко может пройти путь до небес почти христианин? Более слабый истинный верующий, который имеет, по крайней мере, самую малую долю истинной благодати, продвинется дальше, чем почти христианин. ибо он верит в Бога и любит Его. Если бы почти христианин делал меньше в том, что касается исполнения внешних обрядов, и все же, если бы он имел самую маленькую долю истинной веры, самую малую часть искренности в любви ко Христу, он, конечно же, был бы спасен, так как стал бы истинным христианином. В свою очередь, если бы истинный христианин исполнял в 10 раз больше обрядов, чем он исполняет, все же, если бы он не имел веры во Христа и любви ко Христу, он, конечно же, был бы отвергнут и должен бы был назван почти христианином. Поэтому пусть слабые верующие не смущаются, если лицемеры перепрыгнут их во внешнем поклонении, ибо все их обязанности выполняются в лицемерии. Но ваша вера и любовь к Богу, проявляемая внешне, является доказательством вашей искренности. Я не говорю это, чтобы привести в замешательство какую-либо душу, которая исполняет обряды, или обличить внешних исполнителей, но чтобы поправить душу в их исполнении. Как сказал апостол: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». 1 Коринфянам 12:31. Так и я говорю: ревнуйте о дарах больших. Ревнуйте, чтобы делать много, много молиться, много слушать, и я покажу вам путь превосходнейший, путь веры и любви. Молитесь много, но и возрастайте в вере. Слушайте много, читайте много, но и любите Бога много. Утешайтесь словом и таинствами Божьими много, но Богом таинств утешайтесь еще больше. И когда вы занимаетесь внешним поклонением, убедитесь в том, что вы выше обязанностей, что вы не успокаиваетесь в них. Вы хотите быть истинным христианином? О, тогда используйте и исполняйте таинства, но прежде всего прибудьте в вере и зависимости от Христа и Его праведности. Если вы послушны заповедям, тогда пусть ваша вера зыждется на обетовании. Формальный исповедник успокаивается на внешнем поклонении. Так же поступает почти христианин, но вы должны успокаиваться только в Господе Христе. Чтобы быть истинным христианином, нужно веровать. Тогда вы семя Авраамова и наследники согласно обетованию. Таким образом, я ответил на первый вопрос: как далеко может человек пройти по пути до небес, тем не менее оставаться только почти христианином? Я перечислю ответы по пунктам. Первый. Он может много знать. Второй пункт. Он может иметь много даров. Третий. Он может исповедовать веру. Четвертый. Он может ненавидеть грех. Пятый пункт. Он может желать благодати. Шестой. Он может давать великие обещания. Седьмой. Он может бороться с грехом. Восьмой. Он может быть членом церкви. Девятый. Он может иметь большие надежды попасть на небеса. Десятый. Он может подвергнуться большим внешним изменениям. Одиннадцатый пункт. Он может ревновать о религиозных вопросах. Двенадцатый. Он может много молиться. Тринадцатый. Он может страдать за Христа. Четырнадцатый. Он может быть призван Богом. Пятнадцатый. Он может иметь Духа Божьего. 16. Он может иметь веру. 17-й пункт. Он может любить народ Божий. 18-й. Он может проявлять послушание повелениям Божьим. 19-й. Он может быть освящен. И 20-й пункт. Он может исполнять все внешние обязанности, подобно истинному христианину. И все же он будет только почти христианином. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрлинбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы».

0: Здравствуй, бамбуковый медведь.
1: Привет.
0: Ты куда идешь?
1: Как куда? Туда, где течет вода, как всегда. Вдоволь напиться и спать завалиться.
0: Послушай, бамбуковый медведь, не спеши. Вначале дай мне, пожалуйста, интервью.
1: Что дать интервью? У меня никакого интервью нет.
0: Ты, наверное, не понял. Дать интервью – это значит ответить на некоторые вопросы, рассказать о себе.
1: А зачем это?
0: Ты расскажи что-нибудь интересное про свою жизнь, а мы по радио передадим.
1: Про меня по радио?
0: Конечно.
1: Ну, тогда можно. С чего же начать?
0: Расскажи вначале немного о своей внешности. Мне кажется, ты один из самых симпатичных зверей на свете.
1: Спасибо за комплимент.
0: Пожалуйста.
1: Ну, выгляжу я как пушистый медведь, только черно-белые окраски и с хвостиком. Вот видишь, какой у меня хвост?
0: Вижу. Хвост твой белый, длиной 12 сантиметров.
1: Да, сам я длиной от моего черного носа до белого хвоста 2 метра.
0: А весишь?
1: А вешу 110 килограмм.
0: Хорошо. Теперь, что у тебя белое, а что черное?
1: То, что черное и есть черное, а то, что белое, белое.
0: Это верно. Но давай уточним, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить.
1: Нос мой черный, хвост мой белый. Это я уже сказал. Черные 4 лапы. Так Творец меня создал. Черные ушки на макушке. Вокруг черных глаз кружки, словно черные очки.
0: На спине твоей хомут черный есть.
1: Да, а в остальном я белый весь.
0: Шуба у тебя красивая. Скажи, а правда, что вы, бамбуковые медведи, водитесь только в горных лесах Китая?
1: Верно, только в горных бамбуковых лесах в западных провинциях Китая. Зона обитания нашего не очень большая.
0: А бамбуковым медведем тебя зовут за то, что ты в бамбуковых лесах живешь?
1: Да, но у меня еще другое имя есть.
0: Какое?
1: Большая панда.
0: Большая панда?
1: Да.
0: А почему тебя большой пандой зовут?
1: Почему? Ведь ученые-то меня медведем не считают. Я ведь, по их мнению, всего лишь большой енот.
0: Ты большой енот? Но ведь ты больше на медведя похож.
1: Правильно. А относят меня не к семейству медвежьих, а к семейству енотовых.
0: Интересно.
1: А за то, что на медведя я похож, решили меня 2 именами звать. Большая панда и бамбуковый медведь.
0: Вот как. Скажи, а высоко в горах ты живешь?
1: На высоте 3000 метров живу я, но только летом.
0: А зимой где же?
1: А зимой спускаюсь в ущелье.
0: Зачем?
1: За едой.
0: Понятно. Скажи, а ты зимой не впадаешь в спячку, как медведи?
1: Нет, я и зимой, и летом бодрствую, потому что сплю много.
0: Бодрствуешь, потому что спишь?
1: Да, каждый день я хорошо высыпаюсь, потому в зимней спячке и не нуждаюсь.
0: А где ты спишь?
1: Как где я сплю? В родном бамбуковом лесу.
0: Скажи, бамбуковый медведь, а почему ты именно в бамбуковых лесах живешь?
1: А потому что бамбук – моя любимая еда.
0: Ты ешь какой-то определенный сорт бамбука?
1: Да, у которого листья на зонтики похожи. Бамбук этот высотой 1.2 метра, а сам тоненький, в твой палец толщиной. Он понежнее.
0: Подожди. Так ты чем питаешься? Листьями или стволами?
1: Конечно, стволами, тоненькими.
0: Ничего себе, бамбуковый тростник жует.
1: А что, он очень вкусный.
0: Неужели бамбуковые палки вкусные?
1: Ну, конечно.
0: Хорошо. Скажи, а сколько бамбука ты съедаешь каждый день?
1: Сколько? Килограмм 10-18.
0: Да что ты, ежедневно?
1: Ну да.
0: Очень много. Ты от этого не толстеешь?
1: Нет, бамбук-то не очень питательный, поэтому и приходится мне его много есть.
0: Бамбук не питательный? Значит, пользы в нем мало для организма?
1: Нет, он полезный, очень полезный. Только нужно много его есть.
0: Ясно. Все же я не могу представить, как это можно есть бамбук. Как ты его грызешь-то? Ведь он такой твердый.
1: Твердый. Зубы надо острые иметь, как у меня. Зато он вкусный. Сажусь я на травку и давай его ломать, жевать.

0: ты сидя ешь, как люди?
1: Да, мы, бамбуковые медведи, чем-то на людей похожи. Даже детки наши плачут, как ваши.
0: Да что ты?
1: Да, значит, ем я сидя и еду свою бамбук. Ко рту подношу передней лапой, так же, как и вы, люди.
0: Ты кусок бамбука подносишь ко рту так же, как я кусок хлеба?
1: Ну, конечно. Пальцами своим бамбук держу и ем. Только пальцев на передней лапе у меня не 5, как у вас, а 6.
0: У тебя, значит, на 1 палец больше?
1: Да, у меня, как и у вас, есть большой палец. А остальных пальцев не 4, а 5.
0: Интересно. Значит, большой палец, наверное, помогает тебе держать бамбуковую палочку.
1: Верно. Это мой создатель так мои лапы сконструировал, чтобы мне было удобнее бамбук есть.
0: Здорово. Значит, ты не так ешь, как обычные медведи?
1: Нет, они свою голову наклоняют к пище-то, как и многие другие звери, а мы, бамбуковые, нет. Когда кушаем, еду свою лапами ко рту подносим.
0: Иное воспитание?
1: Конечно.
0: Да, этим ты действительно от других животных отличаешься. Скажи, бамбуковый медведь или большая панда, ты что, целиком бамбуковый ствол съедаешь?
1: Нет, я кору отделяю, расщепляю, щепочки коры поедаю.

0: Интересно, а как ты кору отделяешь?
1: Как? Создатель меня научил это делать. Двумя пальцами пользуюсь.
0: Двумя пальцами? Ага, наверное, без большого пальца ты не мог бы обойтись.
1: Нет, конечно. Творец все предусмотрел. Он меня научил сначала бамбуковый ствол зубами откусывать, а затем, сидя на траве, одной лапой его держать, а другой кору сдирать и с аппетитом поедать.
0: Значит, ты большим и указательным пальцем пользуешься, когда кору отделяешь?
1: Верно. Вот смотри, я тебе сейчас покажу, как это нужно делать. Вот смотри. Видишь как?
0: Ловко. Я вижу, ты когтями себе помогаешь.
1: А как же, у меня когти острые на каждом пальце, и в том числе на большом.
0: Ясно. А я знаю, что у большинства животных нет на лапах большого пальца.
1: Да, у них нет, а у меня есть. Потому что у меня и еда другая, и по-другому я ее ем. И Творец мой заранее это знал, когда меня проектировал.
0: Верно. Бамбуковый медведь, ты сказал, что ты бамбуковую кору расщепляешь и щепочки поедаешь.
1: Правильно.
0: Скажи, а щепки бамбуковые у тебя в горле не застревают, не царапают? Они же жесткие очень.
1: А у меня горло жесткое очень.
0: Как говорят, горло луженое?
1: Вот именно. Мое горло и пищевод так сделаны, что щепки бамбуковые им ничуть не вредят.
0: Все предусмотрено?
1: Конечно. Я уже сказал... Творец мой так меня создал. Он все заранее предузнал.

0: правильно. Бамбуковый медведь, ты говорил, что ежедневно съедаешь 18 килограмм бамбука. Интересно, сколько времени ты тратишь в день на еду?
1: Сколько? Часов 10.
0: Ты каждый день ешь в течение 10 часов?
1: Да, а что?
0: Нет, ничего, ничего. Я просто спросила. Видимо, для вас это нормально.
1: Конечно, вполне нормально.
0: Скажи, а ты ешь еще что-нибудь, кроме бамбука?
1: Я еще цветы ем.
0: Цветы?
1: Да, цветы, крокусы, например, и потом траву. А еще я иногда ловлю рыбу в горных речках. Рыбу я тоже люблю.
0: Интересно.
1: А после еды я люблю вдоволь напиться воды. Иду на водопой и пью.
0: Много?
1: Да, много и долго. Пока мой живот не надуется и не станет как бочонок.
0: Вот как?
1: Да, потом иду я тень искать и ложусь там отдыхать.
0: А у тебя нора есть?
1: Нора? Она мне не нужна. Я предпочитаю спать на открытом воздухе. Каждый день в новом месте.
0: Интересно. Каждый день в новых зарослях бамбука?
1: Ну да, чтобы пища моя всегда меня окружала и была под рукой.
0: То есть под лапой?
1: Вот именно.
0: Расскажи теперь, пожалуйста, что-нибудь о твоих детях.
1: Детки у нас бамбуковых медведей рождаются маленькие-прималенькие, размером с котят. Каждый новорожденный весит всего 110 грамм.
0: Такие маленькие. Они, наверное, рождаются слепыми.
1: Да, но вскоре открывают глазки, как в сказке. Выглядят очень симпатично.
0: Могу себе представить.

0: Мама бамбуковая медведица очень любит их и относится к ним с большой нежностью. Она берет их на руки, так же, как вы, люди.
1: Вот как?
0: Да, одной лапой держит своего ребенка, а другой его нежно гладит.
1: Очень мило.
0: Еще бы.
1: Дорогой бамбуковый медведь или большая панда, все, что ты рассказал нам сегодня, очень интересно. Большое тебе спасибо.
0: Пожалуйста.
1: А теперь пришла пора нам попрощаться.
0: Ну что ж, до свидания.
1: До свидания, бамбуковый медведь.
0: Привет всем вашим юным слушателям.
1: Спасибо и всего хорошего.

Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, почему лыжные палки иногда делают из бамбука. Потому что бамбук очень легкий и очень прочный. Трудно, однако, себе представить, как этим прочным бамбуком можно питаться. Но мы сегодня слышали, что бамбуковый медведь питается именно бамбуком. Правда, он ест свежий и очень тоненький бамбуковый тростник. Однако и такой бамбук можно скорее назвать строительным материалом или, может быть, материалом для декоративно-прикладного искусства, а не чем-то съедобным. Ведь кора бамбука очень жесткая. Но мы узнали сегодня, что бамбуковый медведь, или, как его называют, большая панда, ест как раз эту кору, предварительно отделив ее от ствола и разломав на щепочки. И тут интересно проследить, как организм бамбукового медведя прекрасно приспособлен именно к такому питанию. Во-первых, мы узнали, что на передних лапах у него имеются пальцы. Их всего 6, и главное в том, что один из них, большой палец, как на руке у человека, с помощью которого бамбуковому медведю очень удобно брать лапами тоненький бамбуковый тростник, отделять кору, ломать ее на щепочки и отправлять в рот. Когти на пальцах тоже, конечно, ему в этом помогают. Затем мы узнали, что горло и пищевод у бамбукового медведя не такие нежные, как у людей. Они устроены так, что съедаемые им жесткие бамбуковые щепки не могут там ничего повредить или поцарапать. Значит, в организме бамбукового медведя явно имеется целесообразность. Также мы услышали о том, что ежедневно бамбуковый медведь съедает ни много ни мало 18 килограммов бамбука. И в этом тоже целесообразность. Так как бамбук – еда не очень питательная, бамбуковому медведю, чтобы подкрепиться, требуется немалое ее количество. Таким образом, мы делаем вывод, что бамбуковый медведь – существо очень хорошо приспособленное к особым условиям жизни в горных бамбуковых лесах, и организм его целесообразно устроенный, прекрасно приспособлен к необычной грубой пище, которую он потребляет. И вот… Эта приспособленность и эта целесообразность не могут не навести нас на мысль о разумном Творце, создавшем это животное. Так же, как целесообразность и рационализм в конструкции любой машины всегда приводит нас к мысли об опытном конструкторе.

0: Продолжаем передачу «В мире природы».
1: В сегодняшней программе говорилось о бамбуковом медведе, как о звере очень симпатичном и красивом. И действительно, он и многие другие животные вызывают у нас, людей, симпатию и радуют своей красотой. Нас восхищает грациозность ланей и оленей, красота шуб пушных зверей, стройность коней, изящество оперения разнообразных птиц, живописность окраски рыб, расцветки бабочек. Это представители животного мира. А сколько красоты в мире растений, сколько разнообразия, могучие дубы и эвкалипты, изящные березки, пушистые ели, стройные сосны, тополя, пальмы, плакучие ивы, развесистые клены, каштаны, кедры. Не перечислить всех прекрасных растений, радующих глаз, деревьев, кустарников, трав, а цветы, сколько в них поэзии и очарования. Как некрасивы созданные людьми шедевры искусства, картины, фрески, скульптуры, как не величественны возведенные ими строения, храмы, дворцы, замки, природа еще красивее, еще величественнее. Как не восхищают путешественников красивые города, больше восхищения вызывают красоты природы, прекрасные пейзажи, горы, моря, водопады, бескрайние равнины, леса, широкие реки. Вот что всегда восхищало человека, наполняло его душу радостью и умиротворением. Прекрасны облака, плывущие по голубому небу. Прекрасен золотой закат. Прекрасна картина ночного неба, усеянного сверкающими звездами. Природа всегда вдохновляла художников. Они постоянно учились у нее, старались ей подражать. Искусство стремилось и стремится передать красоту природы, красоту форм, красоту цветовых сочетаний, увиденных в природе. В декоративном искусстве с древнейших времен узоры, орнаменты составляются из стилизованных изображений цветов, листьев, ветвей, птиц и животных. Живопись, скульптура также всегда по-своему изображает природу. Зодчие, то есть архитекторы, в своем творчестве тоже вдохновляются природой, стараются согласовать свои сооружения с природой, вписать их в окружающий пейзаж. В литературе мы находим прекрасные описания природы. Красота ее неизменно вдохновляет писателей, поэтов. Красота природы. Трудно ли создать красоту? Нечто прекрасное и совершенное? Да, очень трудно. Недаром мы считаем гениями великих зодчих, скульпторов и живописцев, творения которых действительно прекрасны. Красота в каждом подлинном произведении искусства — это согласованность и в то же время разнообразие всех его частей. Это прекрасное сочетание цветов, линий и форм. Красота — это своего рода сложный порядок, присутствующий в произведении искусства. Мы восхваляем великих творцов искусства, их талант и их мудрость. Но ведь они лишь учились у природы. А кто создал красоту природы? Неужели для этого не потребовалось чьих-то способностей, чьей-то мудрости? Мы знаем, что красота — это своего рода сложный порядок. Но нечто сложное, прекрасное не может быть создано без участия разума. Кто же создал природу? Не тот ли великий художник и архитектор, о котором в Библии, в книге «Экклезиаст» сказано: «Все соделал он прекрасным в свое время». Красота природы, созданная Творцом, напоминает нам о той внутренней духовной красоте, которую Создатель хочет видеть в нас.

0: Дорогие друзья, вы слушали передачу «В мире природы».
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

облик возрожденного. Опасна грешная дорога, дорога гордеца. Рожденный свыше знает Бога, как своего отца. Он выбросил из сердца ярость, с враждой порвал навек. Он победил недуги, старость, он новый человек. Когда душа не жаждет крови, взирая на Христа, в его поступках, в каждом слове смиренье, чистота. Он не сливается с толпою, с пороками ее, идет он узкою тропою в отечество свое.

Струны, струны сомнения, гордости, ропота, пусть замолчат навсегда, пусть все богатство духовного опыта будут заметны в плодах. Струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат, пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши.

Творцом прервется нить, настанет миг, перепропишут душу вечный мир. Над прахом отгремит оркестра медь, помыслит некто, как могуча смерть, ошибочно, подвластны ей тела, бессильно умертвить она дела. Пока твоя пред Богом дышит грудь, неси любовь Христа и не забудь, что тает время, как в апреле лед, прошедшее Спаситель возовет. Часы спешат, как горная река, пока твоя в движении рука, хоть с посохом, а ноги все ж идут, Господь зовет меня с тобой на труд.

благовестнику. О, счастье, сладостное счастье, когда благая весть рекой, смывая грех и злые страсти, несет сердцам святой покой. О, радость, радость без границы, когда стопы борцов Христа, как вдаль стремящиеся птицы, идут, спешат во все места. Средь суеты, торжеств, веселья, во всем, что в этом мире есть, найдем ли, братья, что важнее, прекрасней, чем благая весть? И эту весть приносят люди, изъятые из тьмы сует. У них полны любовью груди, у них в устах Христов привет. Да, будут все к труду готовы, благая весть пусть не замрет. О, благовестники Христовы, идите с Господом вперед!

художница. Отзвучало детство колокольчиком, а его серебристый перезвон. Я уверен, никогда не кончится, в памяти всплывая, будто сон. Прошлое не предано забвенью, хоть штрихи и стерты, как с письма. Нежной любви прикосновение выразил я первым слогом «ма». В слове «мама» неземное светится, в ней подобие радужной зари. С лучшим словом я еще не встретился, толстые читая словари. Все года она была художницей, на души огромном полотне, отражая мир лазурно, солнечный, оставляла добрый след во мне. И с любовью очень современно, когда юность вся была в цвету, открывала правды путь осмеянный, ведший через тернии к Христу. Я отдал себя всецело истине, не смущаясь предстоящих битв, помогала мне в буранах выстоять окрыленность маминых молитв. Время пробегает быстрым вестником и не лег на маминых висках. Как сложна задача и ответственна воспитать детей в любви Христа!

Семейное счастье. Вы постройте счастье семейное, как возводят добротный дом, что под натиском бури времени был уютным он очагом, чтоб фундамент не был расколотым и не тронули трещины стен. Есть совет, он ценнее золота, строить счастье на камне Христе, и тогда не придет сожаление, ах, тяжел этот брачный груз, будет вера и будет терпение, а ценнее всего Иисус. Даже в трудностях будет торжественно рядом тот, кто всему творец, и такое земное шествие будет счастьем для двух сердец. И осветит он путь наш радостью, и наполнит елеем рог со Христом, и отрадно, и сладостно стать в начале брачных дорог.

Вот, Сузы, после дней тревоги песнь избавления полилась. Недавно там, как зверь в берлоге, был укрощен жестокий князь. Потом был Пурим, у Есфири прибавилось сестер подруг, и стал у Мардохея шире единомышленников круг. Но лучшие друзья-подруги остались и на этот раз в числе поддерживающих руки подвижникам в тяжелый час. Был Мардохей обрызган грязью, когда сидел у царских врат, а общники царю и князю сказали: «Вот наш лучший брат».

годовому съезду в день благодарения. Мы собрались у горя за спиной. Еще свободу Бог у нас не отнял, а где-то город есть, разделенный стеной, и где-то от снарядов бьются окна. Ведь где-то далеко идет война, и каждый день ребята гибнут наши. Америка — свободная страна, где пьется жизнь еще из полной чаши. Как долго знает Бог, мы будем здесь в тиши, хотя внутри страны идут свои сражения. Господь сказал пророку: «Запиши, что не навек мое долготерпенье. В стране Линкольна ныне умер Бог, и долларом его здесь заменяют. Ну, стал оскудевать наш изобилие рог, и всемогущий доллар мощь теряет. Нам хорошо, еще мы говорим, и стороной проходят все напасти. В день жатвы Бога возблагодарим за это хрупкое земное счастье. И не забудем, что мы мира соль, и как заметно потеряли силу. И потому во мне такая боль, тоска меня почти поработила. За милости Творца благодаря, хочу просить Его о пробуждении нас верных, сонаследников царя, и попросить о новом поколении, которое без цели впереди, ни в чем не хочет принимать участие. Господь, через нас к себе их приведи, открой им во Христе источник счастья. Уходит год, и собран урожай, мы ближе подошли к небесной жатве. Господь, благослови еще сей край, продли еще нам день благоприятный.

между небом и землею. Между небом и землею в Доме Божьем я живу, сердцем всем и всей душою, не во сне, а наяву. Через борьбу хаоса звуки сам живой Христос ведет. Его слово назиданья через страдания, ложь и муки впереди меня идет. И к блаженному свиданью в дом Отца меня влечет, где не будет уж страданья и напрасных горьких слез.

Эдельвайс. Загорелым лицом, смело поднятым ввысь, к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек подымался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвайс, благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек. Там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок. «Я найду, я сорву», — повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек. Эдельвайс на снегу у источников рек. Если я поскользнусь, если я упойду, ночь настигнет меня. Отдохну, подымусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притча 23. Обида. Горечь снова, в осколки и прах разбивается сердце мое. Иисус, призываю в слезах, дай душе облегчение твое. Неизменна забота твоя, ощутимая слабою мной. Иисус, недостойна я твоей праведной жертвы земной. Вновь обида, очисти, отсей, ведь за всех на кресте пострадал. Кто безбожник и кто фарисей, всем возможность раскаяться дал. Им прощаю, при встрече ж порой вдруг застонет душа от обид. Хоть без ссор обхожу стороной, но совсем не могу позабыть. Иисус, за обиды прости и меня, да и тех, кто нанес. Трудно всем в жизни сей на пути, ты один стойко все перенес. Нам твою надо жалость иметь и в общении ее применять, и тогда будет сердце уметь терпеливо прощать, понимать. Иисус, исповедала я и печаль, и душевную боль. Ты так нежно утешил меня, хорошо, мой Спаситель, с тобой. Благодарна, великий Господь, за слова «Ты меня призови». Я твоя несозревшая гроздь, наполняй вешним соком любви. Валентина Гербер. Бывает ли так у вас, милые сестрички? Не имея собраний на русском языке, прошу, помолитесь обо мне, об этой нужде, чтобы не всплывали обиды. Еще помолитесь о нас с мужем, Львом Андреевичем, и о семьях дочери и сына. Дочь живет в Калининградской области, а сын здесь. У него слабое здоровье, а работа тяжелая, особенно ночью, за 25 километров от дома. С надеждой и верой и любовью ваша сестра, Господи, Валентина Гербер.

Как быстро летит время. 7 июля было ровно год, как меня нашел наш Спаситель. Зовут меня Эльза. Родилась в большой верующей семье. О Боге я слышала с детства, от любимой бабушки, мамы и отца. Но очень жаль, что бабушка умерла, когда мне было 7 лет. И очень жаль, что сложилась моя жизнь, как у большинства советских людей. В ней было много суеты, и не было места для Бога. Хотя я никогда не отрицала Бога, молилась детскими молитвами, выученными в детстве. Плыла в жизни по течению, хотя атеизм не принимала душой, но и сердце не было открыто для Бога. Жила молитвами моих родителей. Родителям по 82 года. С Богом они с юности. Покаялась я уже в 52 года, и очень жалею, что не раньше. Не столько было бы грехов и ошибок. Я не буду о себе много писать, там нет ничего, что заслуживает внимания. Живу в Германии со своей семьей с 1993 года. Работаю по сменам на маленьком заводе. У нас с мужем 2 женатых детей. В этом году родилась внучка, которую я очень люблю. Стихи раньше не писала. Это для меня так неожиданно. Целый год не решалась вам выслать, так как не поэт и не писатель. Сегодня я благодарю Бога за каждый прожитый день с Ним. Я очень рада, что Господь мне указал на ваши светлые издания. Я очень люблю стихи, свидетельства и рассказы. Делаю сегодня первые шаги по узкому тернистому пути. У меня много препятствий, но об этом не хочу писать. Стихи, как мой дневник, о моей длинной дороге к Господу. Об Иисусе я могла бы свидетельствовать каждый день. Это произошло со мной, когда я слушала кассету Лены Шнырёвой. Муж взорвал меня гранатой, которую мне дала сваха. Это свидетельство меня так тронуло, и в голове мысль — это ведь тема для стиха. И я очень спешила и хотела еще раз прослушать, чтобы составить маленький план, о чем будет стих. Поставила второй раз и не поверила. Кассета играла на обоих сторонах сразу. Говорила Лена, и заунывно тянулась песня. Совсем по-другому, чем в первый раз. Я много раз ставила сначала, но, увы. Тут я поняла, что дьявол не хочет, чтобы я еще раз прослушала кассету. Я спешила на работу. «Нет!» — кричала я дьяволу и ставила ее снова. Когда я последний раз поставила кассету, я сильно упала на угол стула, ушибла ногу. Был огромный синяк. Бежала на работу через парк. Это всего 15 минут. Счастливая, так как победила и прослушала все же кассету. Пока добежала до работы, у меня в голове прокручивались 3 куплета, остальные написала на работе. Я слезы вытерла свои. Лена. Здравствуй, Лена. Сегодня познакомилась с тобой. Не наяву, конечно, а через кассету. История твоя так тронула меня, такой хорошей темой стала для стиха. И, слушая трагедию твою, катились слезы, и сердце рвалось из груди. Мне показалось, что меня взорвали, и покалеченная я лежу в крови. Казалось мне, что это я в больнице. Такие боли у меня, и я боюсь рассудок потерять. И резали врачи меня 2 раза на живую, а потом еще гангрена, и под наркозом резали опять. Казалось мне, что хожу я на протезах, ведь дети у меня, и я должна вперед идти. И, стиснув зубы, я от боли стираю кожу до крови. Я так же, Лена, как и ты, искала Бога. Болезнями наказывал Господь меня. У каждого из нас своя дорога. Я очень рада, что ее к Христу нашла. Ну ладно, Лена, ты о Боге раньше не слыхала, а я ведь в верующей семье росла. И Бога никогда не отрицала. Отец и мать молились за меня. Душа твоя рвалась к свету и вырвалась из мрака ты. А главное, что мужа ты простила, убийцу своего простила ты. Такой мучительной ценою ты шла к распятому Христу. Да, Лена, я горжусь тобою, поэтому тебе пишу.
Ты потеряла в этой жизни очень много, чуть не оборвалась жизнь твоя, зато ты обрела живого Бога, и ты живешь, и цель есть у тебя. Пишу тебе письмо в стихах я, ведь раньше не писала я стихи, и очень рада я за нас обоих, что Господу дорогу мы нашли. Храни свой свет в душе, сестра-подруга, свидетельствуй и дальше не молчи.

Но бит, и опоздать боюсь, спешу к тебе, распятый мой Иисус. Печальный образ вижу твой и муки на лице. Прости, Иисус, любимый мой, что поздно я к тебе. Сжимает голову кольцом терновый твой венец. Прости меня, Господь родной, решилась наконец. Как нужно было мир любить, чтобы идти на смерть. И сколько пережить пришлось и мук перетерпеть. Я тихо подошла к тебе, припав к святым ногам, и сердце рвется из груди при виде твоих ран. Я долго плакала тогда, прощения прося, а вот и ветер уж затих, и мне домой пора. Я слезы вытерла свои, и встала я с колен, а сердце радостно стучит от новых перемен. Эльза Шифер.

Экология души. Позволь ему приготовить почву. Из размяклой земли легче вырвать бурьян, из смиренной души легче вырвать плотское. Эти слова замечательной христианской песни имеют глубокий смысл. Я всегда вспоминаю их, читая раздел «Капкан в забытом алтаре», читая исповеди смиренных душ, из которых Бог вырвал плотское именно в местах лишения свободы. Что же должен сделать с нами Бог, чтобы мы смирились? Почему сами мы не можем смиряться добровольно, любя? Ведь если этого мы не делаем –

0: Господь, не желая гибели нашей души, которая досталась Ему дорогой ценой, смиряет нас. А это бывает очень больно. И мы снова плачем, прося у Него милости, не понимая, что смиряет Он нас для нашего же блага. Так часто бывает с людьми. Как только беда в семье, в стране, то некогда опустевшие церкви наполняются. Но ненадолго. Что это? Страх, который гонит человеческую натуру, или грех людской? Как это Бог может такое допустить? Но почему-то страх живет в нас недолго. А ведь написано, должны мы ходить в страхе пред Господом. На вопрос одной знакомой неверующей женщины, почему я должна бояться Бога? Что я Ему сделала? Я ответила, Бога надо бояться огорчить, то есть бояться надо греха. Почему многие считают за грех убийство человека? А как же с ненавистью, завистью, ложью, похотью очей, блудом, воровством? Часто говорят, какой же ваш Бог жестокий? Разве жестокий? Бог любит нас такими, какие мы есть, но Он ненавидит грех, потому что сам Бог свят и хочет, чтобы мы были святы, так как сотворил нас по образу и подобию своему. Почему Бог допускает войны, голод, смерть близких? Но ведь войны ведет не Бог, а люди воюют друг с другом. Кто виновен в голоде? Ведь на земле столько богатых. Кто виновен в смерти, когда мир губит себя наркотиками, алкоголем, блудом? Милосердный Бог в своей безграничной любви дал человеку свободу и право выбора. Но как мы пользуемся свободой и чем заполняем мы свой разум? Можно прочитать хорошую книгу и задуматься о смысле жизни. Можно читать грязный журнал, который воспаляет разум желанием все испробовать. И человек в своей свободе заходит так далеко, что запутывается, как в паутине, в дьявольских сетях, из которых сам не может выбраться. Это болото засасывает так глубоко, что человек погибает. Кто же протянет руку помощи, когда душа озлоблена, глуха и слепа? Как до нее достучаться, если люди, которые ничего не знают о Боге и, попав в жизненный тупик, начинают искать выход, задумываются о смысле жизни? Таких видит Бог, и Он протягивает им руку помощи. Он обязательно приведет к таким обстоятельствам, которые позже будут нам во благо. Но не всегда мы это понимаем. Когда почва души размягчена, из нее легче вырвать сорняк, грех. Моя мама пришла к Богу через псалом, кто поднимет свой взор на Христа на кресте. Она всем сердцем, взглянув на крест, поверила, и Христос вселился в ее сердце. Сердца моего брата коснулись слова псалма «Повелительно и нежно Господь призвал тебя на труд». Сорняки из почвы моей души вырвала смерть моей мамы. После ее смерти князь мира сего старался снова сеять бурьян, но слова мамы «Я буду ждать тебя на небе» томили мою душу еще 4 года, пока почва моей души была основательно подготовлена. Сегодня я радость спасения, радость встречи со Христом и моей мамой не хочу променять на все богатства мира. Мир – это все временное, проходящее, которое преподносится нам в яркой, красочной, привлекательной, заманчивой форме. Многих Господь укладывает на одр болезни, дав время для покаяния. Мудрые хватаются за соломинку, некоторые озлобляются, обидевшись на жребий судьбы, и до последнего вздоха отвергают любовь и милость. Дорогая душа, хочешь ли ты получить дар дорогой, мир и вечную радость? Так взглянишь на Христа, ты с надеждой живой. Позволь размягчиться почве души твоей, позволь вырвать бурьян. Склонись перед ним, смиряясь, и скажи: «Вот я, сделай из меня, что тебе угодно». Он, великий Творец, сделает из тебя сосуд, который будет у него в чести. Он любит тебя. Приняв Господа как своего личного Спасителя, исследуй Слово Божье, через которое нам надлежит спастись. Делай добро и не унывай. Помни, душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Перевожу деньги на благотворительную читательскую карточку номер 13750 на подписку для еще одной неизвестной мне души, на ваше усмотрение, в надежде, что она найдет из тысячи дорог эту единственную, ведущую в небо. Людмила Франц.
1: О, любовь, пою твою.

помолимся о несчастных. Я всегда думала, неужели надо ждать, чтобы что-то ужасное случилось? Ведь только тогда люди начинают взывать Богу. Некоторые начинают сетовать и бронить Его, но Бог поругаем не бывает. Если Он что-то в твоей жизни допустил, то это не зря. Это для того, чтобы каждый задумался, что все в Его руках, и только Ему все известно о нашем хождении по жизни и то, в какой вечности мы будем пребывать. Некоторые люди говорят, у меня, мол, нет таланта говорить людям о Боге, ссылаясь на то, что и без них хватает на земле проповедников, певцов и поэтов. Тогда, дорогие, просите Господа, чтобы Он вам дал эти дары и таланты. Ревнуйте о них, Библия об этом говорит. Для Него нет ничего невозможного. Он дает все, чего не попросите, с верою. Просите также о даровании Духа Святого, который будет жить в вас и сопровождать, чтобы каждый в мире видел, что вы – свет и соль земли. В письме к Ефесянам 4, с 22 по 24 стихи написано, что следует отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Сатана постоянно ходит за нами, как рыкающий лев, стараясь завести в заблуждение и навязывая различные искушения. Поэтому Писание говорит, «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Мне вспоминается то время, когда я жила без Бога. Я была тяжело психически больна. Если вы, дорогие читатели, не знаете, то я скажу вам, что в момент этой тяжкой болезни больным открывается потусторонний мир. То есть сатана навязывает им различные идеи, которые переходят в навязчивость и преследуют больного, делая его сумасшедшим. Или он открыто является к таким людям и говорит с ними. Очень многие не могут избавиться от голосов различных, и даже моя племянница от рождения, глухонемая, слышит эти голоса, которые ей постоянно что-то диктуют. Это страшно. Но есть тот, который может каждого, одержимого этим нечистым духом, освободить, так же, как он освободил меня. Слава ему за это! В заключение я хочу помолиться за психически больных, а также за одержимых и зависимых от наркотиков и алкоголя. Дорогой Господь! Ты имеешь глаголы вечной жизни. Тебе принадлежит все, и все в Твоих руках. Поэтому прошу Тебя за людей, которые больны и страдают тем же недугом, что был у меня, а также за наркозависимых и алкоголиков. Освободи их от этого греховного рабства. Разорви оковы, которыми они связаны. Запрети сатане издеваться над этими людьми. И помилуй их во имя Иисуса Христа. Аминь. Да пребудет с вами Бог. Анна Фризен.

Из глубины взываю, Боже, услышь в полночной тишине. Я заплутал на бездорожье и низко пал. Молюсь тебе, враги жестокие глумятся, кругом оковы, силы нет. Устал я в немощи сражаться, когда во тьме сокрыт твой свет. Я сяду в пыль, посыплюсь пеплом и буду громко вопиять. Я изнемог душой и телом, доколе мне еще страдать? Вокруг насмешники ликуют и тычут пальцем «хорошо», а я во вретище тоскую вдали от дома моего. Пусть я умру, но буду верить, что есть Спаситель и Отец, в Его могуществе и силе моя отрада, мой венец. Пусть сокрушились мои кости, от тяжких яв стенает плоть. Ты не отверг меня, мой Боже, твой дух еще во мне живет. Услыши, Боже, голос скорбный, простри свой жезл в любви ко мне. Превозмоги мой страх позорный, мои враги в твоей руке. Я долго был беспутным сыном и дни в беспечности влачил, но ты меня под кров свой принял, омыл, очистил и простил. Пускай надменные ликуют, глумясь, насмешек не тая, тот, кто последним торжествует, тот счастлив, и доволен я, что, несмотря на унижение, с тобой я силен претерпеть нужду, разруху, скорбь, лишения. Ты исцелишь, и буду петь. Среди спасенных, аллилуйя, осана Богу моему, и даже если упаду я, с тобой я все превозмогу. Дойду в небесную отчизну, сложу пороков тяжкий груз. Я не оставлю, не покину, ты верен слову, Иисус. Татьяна Абакумова, Казахстан.

Рассказ и стихи Татьяны Жембровской. В больничной палате. Рассказ для детей. Больничная палата детского краевого отделения травматологии. 4 койки, на которых 4 мальчиков 12-13-летнего возраста. Все со сложными переломами. Руки, ноги, позвоночники, гипсовые повязки, корсеты, распорки, приспособления для вытяжения, медицинские халаты, процедуры, боль. Но мальчишки, они выносливы, быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Только вот скучно, развлечений в больнице особых нет, поэтому свободное время занято разговорами. «Сёмка, а ты как сюда попал?» – спрашивает Саша. «Я на лыжах с горки катался, упал плашмя на грудь. Сначала ничего, а через 2 недели спина разболелась. Рентген сделали, оказалось, 2 позвонка сломаны. Теперь тут загораю. А ты как?» «А я дорогу переходил, машина избила. Хорошо еще, что медленно ехала. Я легко отделался». Надо сказать, что Сашу из села привезли, но он быстро освоился в больнице, со всеми перезнакомился. Выяснилось, что Андрей повздорил с ребятами из класса. В результате выяснения отношений – перелом руки. Давид просто сказал: «Меня тоже машина сбила». «Давид, ты что, еврей? Имя чудное какое-то». «Нет, отчего же? Просто был такой царь Давид. Его честь меня и назвали». «Ясно», – протянул Сёмка. Андрей добавил: «Что-то я такого царя не знаю. Сочиняешь, поди». «Есть такой царь, вернее, был давно-давно», – вступил в разговор Саша. «Об этом царе в Библии написано». «А ты что, Библию читаешь?» «Читал и читаю. Я верующий в Иисуса Христа». И Саша с жаром стал рассказывать, кто такой Иисус Христос, зачем он приходил на землю, как его казнили, как он воскрес. «Во дает, прямо проповедник!» – удивленно сказал Сёмка. «А что дает тебе твоя вера?» – задал вопрос Андрей. «Что дает?» – Саша задумался. «Многое. Но Господь простил мои грехи, спас меня для вечной жизни. Хранит от зла, помогает во всем», – перечислял мальчик. «Что же он не сохранил тебя от машины?» – усмехнулся Сёмка. «Мог бы изберечь, раз так любит тебя». «У Бога на все свой план», – ответил Саша. «Что-то мне такой план не по душе», – съехидничал Андрей. На этом проповедь закончилась. Ребята занялись своими разговорами, а через некоторое время к ним присоединился и Саша. Давид в этих разговорах не участвовал. Он вынул из тумбочки Библию и начал читать. Вскоре мальчики заметили, чем занимается Давид, смолкли и уставились на него. «Вот это да! Еще один верующий выискался!» – воскликнул неугомонный Сёмка. Перелом позвоночника не мешал ему активно двигать и вертеть головой. «Что ж вы тут валяетесь, 2 верующих?» – насмешливо продолжал он. «Если Бог есть, что же он вас не пожалел? И что это от его великой любви вам тут лежать, боль терпеть, когда все кругом гуляют? Даже в школу нельзя сходить, хотя я и не любитель учиться. Неправильно и несправедливо поступает ваш Бог». Саша замялся, думая, как лучше ответить на этот выпад. Но у Давида ответ уже был готов. «Вот смотри, если ты неправильно переходил дорогу и попал под машину, виноват ли в этом начальник ГАИ или те, кто эти правила составляли? Или виноват ты сам, нарушив правила, которые составлены были для твоей же безопасности? Почему же сразу обвинять и упрекать Бога в несправедливости, если ты страдаешь за свои проступки? Откуда ты знаешь, справедливы наши поступки или нет? Что ты нас обвиняешь?» – обиделся Сёмка.
Я никого не обвиняю, ребята. Я говорю в общем. Если я вас чем обидел, простите меня. Ну, в общем-то, я не утверждаю, что ни в чем не виноват, сказал Сёмка. Мне родители запрещали с этой горки кататься. Да и не гора это, а карьер. Я не послушался их. Хотел перед ребятами покрасоваться. Теперь тут красуешься, засмеялся Андрей. А ты, Андрей, в драке участвовал, да еще в школе. Вот и получил, вмешался Саша. А ты-то сам правильно дорогу переходил, верующий? Сердито процедил Андрей. Саша покраснел, но потом честно признался. Нет, неправильно. У самого носа машины перебегал и вздохнул. А ты правильный, Давид, как все-таки тут очутился? Не унимался Андрей. Я? Переспросил Давид и застеснялся. Он не знал, как рассказать, чтобы ребята не подумали, что он хвастается. Из затруднительного положения его неожиданно вывели посетители. В палату вошла молодая женщина, держа за руку мальчика лет 5. Увидев Давида, она тут же расплакалась и кинулась к нему. «Спасибо, спасибо тебе! Если бы не ты, я, возможно, лишилась бы единственного сыночка. Прости меня, что я виновата, заговорилась со знакомой, а мой Олежка и выскочил на проезжую часть». «А, Давид, что сделал?» — с любопытством спросил Семен. «Так тебя Давидом зовут?» «А я и не знала, только спросила в скорой, куда повезут». Давид, ребята, бросился за Олежкой и прямо из-под колес выбросил его на обочину, а сам был сбит машиной. Наступило напряженное молчание. Когда благодарная мама ушла, Семен спросил: «Так ты, выходит, за чужую вину страдаешь? А как же Бог? Но Христос ведь тоже за чужую вину страдал. И Отец Небесный допустил и казнь, и позор, потому что только таким путем можно было спасти людей». Ребята уважительно на него посмотрели. Вечером, когда палата погрузилась в сон, Саша тихо сказал Давиду: «Да, ты без всяких слов показал, что в тебе живет Христос. И я рад, что встретился с тобой. Значит, я не зря сюда попал. А то я, говорить, мастак, а в жизни не такой. Не отчаивайся. Кто стремится быть ближе к Богу, того Господь приблизит. Кто хочет исправиться, того Господь исправит. Мы с тобой только начинаем христианский путь. Какими мы будем, один Бог наш знает». Так говорит наш пресвитер Татьяна Жембровская.

Будь светильником горящим в мире зла, чтоб узрели настоящий свет добра. Все, кто скован сатаною много лет, те грехами насаждают себе бед. Сердцем всем и всей душою возлюби лишь того, кто над землею суд творит.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

благодарить за скорби, очень обрадовалась очередному номеру газеты, который с нетерпением ждали. Заметка Натальи Райх, взгляд стал более живым, как бальзам легла на мое сердце. Я молюсь о ее дочери, которая много лет лежит в коме, и верю в чудо. Милость Бога – это и есть то чудо, которое, к сожалению, многие не принимают. Я верю, что Господь прославится в этой семье. Он совершит чудо, у него нет невозможного. Ведь написано, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. Матфея 17:20. Это Слово Божье, это Его обетование. Ведь если двое или трое о чем в молитве с верою попросят, Он даст. А за Леночку молятся многие. Пусть Отец Небесный даст Наталье сил сверх сил, твердо стоять в вере и благодарить за каждый новый прожитый день рядом с дочерью. О чем она его просит, он, несомненно, даст в свое время. Бывает очень трудно благодарить за скорби, ведь многое не можем и понять. Сердце болит, наполнено тревогой. Что хочет этим мне Господь сказать? Родная, ты проходи долину земной скорби с благодарностью, хвалою в сердце, на устах, за труд усердный и долготерпение сторицею Господь тебе воздаст. Читатели алтаря, кто еще не подвязался в молитве за Леночку, прошу всех, будем усердно возносить молитвы и прошение за эту душу. Людмила Франц.

Они как чистый родник. Газета и журнал дороги нам, в них струится жизнь. Жизнь, которой призывает нас Господь, которая никогда не закончится, которая приведет нас к вечной радости, если пройдем по ней, держась за руку нашего доброго пастыря. Как чистый родник несет целительную влагу всему живому, так и евангелизационные издания растекаются по всему миру и напояют тысячи сердец, идущих за Господом, ищущих Его и далеко блуждающих, которые, глотнув однажды, возжаждали опять. Мы благодарны нашему Господу за наших дорогих друзей, за Виктора и Эмму Д. Это они подписали нам забытый алтарь и сестру. Пусть Господь обильно благословит семью Д и всех ходящих в истине Его. Петро Блаха, Украина.

резонанс здесь и спрашивать не надо. Прочитала статью «Мы видим то, что хотим видеть» в февральском номере и не могла остаться равнодушной, потому что когда-то была сама зависима от телевизора. Т.Э. пишет, что нужно очень-очень верить в себя, быть в тесном контакте с Богом и просить в молитве Господа, чтобы Он указал нам наши ошибки. И Он скажет, затронет нашу душу, надо телевизор иметь или нет. Я бы по этому поводу сказала, что если христианин находится в тесном контакте с Богом, то для него этот вопрос решен. Он не будет у Бога спрашивать, поставить ему телевизор или нет. Если мы у Бога спрашиваем насчет телевизора, то наш контакт с ним далеко не тесный. И еще автор письма упоминает, что через рекламу, которую нам забрасывают в почтовый ящик, дьявол тоже имеет свое влияние. Любой разумный человек увидит в этом большую разницу, а именно – почтовый ящик кидают нам рекламу против нашей воли. Хотя и от этого можно отказаться. Некоторые пишут у себя на почтовом ящике «Keine Werbung» – никакой рекламы. А телевизор – дьявол в прямом смысле слова. Мы сами покупаем и ставим у себя в доме. Есть существенная разница. Или мы убегаем от греха, а он преследует нас. Оно так и выглядит в жизни христианина. Или мы идем навстречу греху. Если же мы сами идем навстречу греху и говорим «Господи, сохрани», то мы этим самым искушаем Господа. На ниве Божьей столько труда. Если мы наш рабочий день распределим так, что уделим время и для молитвы, и для чтения Слова Божьего, и на труд для ближних наших, то не думаю, что у нас останется еще время для телевизора, чтобы посмотреть, как живут люди в других странах или про спорт. И еще хотелось бы мне спросить автора письма, дорогая Т.Э., если вы сейчас только выключили телевизор, сможете ли вы после этого горячо помолиться или, взяв в руки Библию, проникнуться Словом Божиим? Не думаю. А насчет проповедей по телевизору я бы хотела сказать следующее. По телевизору проповедуют все подряд. И неопытному христианину трудно отличить, где есть истина. А если вы будете регулярно посещать богослужения, где проповедуется живое и истинное слово, то почерпнете для себя гораздо больше и глубже. Через искреннюю молитву и чтение Слова Божьего мы очищаемся и обогащаемся духовно. И дьявол об этом тоже знает и хочет нам всячески помешать. Ведь не в его интересах, чтобы мы духовно возрастали. Поэтому он и подсовывает нам все, что угодно, лишь бы нас отвлечь от самого важного. Но нам, христианам, известны умыслы сатаны. Во втором послании к Коринфянам 2.11 апостол Павел пишет, «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Бог в свое время предупреждал народ израильский, чтобы они не служили чужим богам. Почему? Да потому что, служа чужим богам, они забыли бы истинного Бога, как оно впоследствии случилось. И этот пример служит нам сегодня наставлением, чтобы мы, служа Господу, параллельно не были привязаны к чему-то другому, так как мы постепенно становимся идолопоклонниками, так как не можем всем сердцем служить Богу. Если между нами и Богом есть место еще чему-то постороннему, то мы не имеем тесного контакта с Богом. А Господь хочет полной отдачи, не частичной. Иисус Навин призывал израильский народ служить Богу. Иисуса Навина, 24 глава.
И еще написано: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Иоанна 5:39. Когда мы исследуем Писание, то нам становится многое все более и более понятным. Тогда все ненужное отпадает, как шелуха. Я знаю многих христиан, которые имеют телевизор, и, к сожалению, не могу о них сказать, что они имеют тесный контакт с Богом. Как печально, что мы общение с Богом заменяем общением с телевизором. Покупая в дом телевизор, мы тем самым открываем дверь нашего дома дьяволу. А если он имеет место в нашем доме, то Бог не может так действовать в нашем доме, как он хотел бы. Отсюда идут все неустройства, проблемы, неблагословения. И еще хотелось бы сделать заметку по поводу письма. Смотря телевизор, можно гораздо быстрее впасть в депрессию, чем от долгов, потому что дьявол, имея трон в нашем доме, имеет легкий доступ к душам людей, живущих в этом доме. Кроме телевизора, есть еще много других вещей, которые мешают нам от всего сердца служить Господу. Я не хочу их всех перечислять. Если наши духовные очи здоровы, то мы это сможем определить. А для этого нужно иметь молитвенный контакт с Богом и через Его Слово. Откровение 3:18. Напоследок хотела бы засвидетельствовать о себе. Еще будучи молодой девчонкой, я была сильно привязана к телевизору, хотя выросла в христианской семье и была уже членом церкви. Я не могла пройти мимо, если мне предлагали посмотреть кино. Меня просто тянуло, хотя я твердо знала, что Богу это не угодно. Бывало, я очередной раз смотрела какой-нибудь фильм. Придя домой, я хотела помолиться, как всегда это делала, но молитва не шла, я была опустошенной. И знала почему, но не могла противостоять. И так это длилось некоторое время. Я всем сердцем понимала, что делаю неугодное Богу, и в то же время не могла оторваться от экрана. Я не смотрела никакую грязь, в основном безвредные фильмы и передачи, но я знала, тем не менее, что делаю этим грех, но не могла освободиться. Дьявол крепко приковал тогда меня, и пришел момент в моей жизни – когда я взмолилась к Богу и сказала: «Господи, я знаю, что поступаю неправильно, что Тебе это не угодно, но Ты видишь, что я не могу от этого освободиться. Оно мне приятно, влечет меня. Господи, — молилась я, — пошли мне отвращение к этому телевизору. Я не могу больше». И Господь сделал то, о чем я просила. Как-то вечером зашла к сестре. Сели мы смотреть телевизор. Зять включил фильм, где показывали сплошной секс. Я, будучи еще девчонкой, чувствовала себя неловко и говорю зятю: «Включи что-нибудь другое». Он включит другой канал. Там показывают фильм ужасов. Да такой страшный. Я опять говорю зятю: «Включи же что-нибудь путевое». А он опять переключает на тот канал, где секс. И так все время, хотя можно было выбирать более чем из 30 каналов. С зятем у нас были дружеские отношения, и я не думаю, что он хотел меня позлить. И до сих пор не знаю, почему он тогда именно так поступил, а не иначе. Но одно я твердо знаю: мой Бог, к которому я искренне обратилась, услышал мою молитву и избавил меня. У меня в тот вечер появилось отвращение к телевизору, хотя раньше он меня так притягивал. И я хочу обратиться ко всем, кто порабощен этим идолом. Обратитесь с этой нуждой к Господу. Только Он может вас освободить от этой зависимости. В своем письме я никого не хотела обидеть,
а постаралась объяснить с Божьей помощью, что телевизор не так уж безобиден, как, может, кто-то думает. Всем читателям алтаря желаю Божьих благословений и духовного роста. Ольга.

жаждал узнать я, живые ли вы. Что же вы сделали, братья, со мною? Не убивайте, оставьте в живых. Братья мои, не убивайте, оставьте в живых.

закрыв последнюю страницу. Получив очередной номер, мы взахлеб прочитали от корки до корки его вслух за один вечер, засидевшись до 24 часов ночи. Очень тронуло свидетельство Надежды Шугайло в чистом поле на морозе, что прослезились и поблагодарили Бога за его милость и помощь, которая никогда не опаздывает. Это свидетельство напомнило нам историю миссионерки Глэдис из Англии, как она переправляла детей через Желтую реку в Китае, когда начиналась война и не было уже транспорта для переправки. Но была такая же вера в Бога и упование на Него. С такой же уверенностью она заверила детей, что непременно будем на той стороне. Точно так же, как воспитательница Надежда Ильинична сказала: «Мы обязательно вечером будем в санатории. По вере вашей дано будет вам», — говорил сам Господь Иисус. И страшно подумать, что было бы с детьми, если бы воспитательница не была верующей и не молилась бы о детях. Очень хочется пожелать Надежде Ильиничне обильных благословений в ее работе и такого же твердого упования на Бога и в дальнейшем. Пусть ее неверующие коллеги и шофера автобусов, видя ее смелость исповедания Иисуса Христа своим Господом и слыша ее молитвы веры вслух, тоже поверили бы в Бога. Невыдуманные рассказы Людмилы Черняковой из России и очерки Светланы Тимохиной из Украины настолько интересны и жизненны, что хочется с удовольствием их читать и читать. Пусть Бог благословит их литературный талант и в дальнейшем, чтобы люди могли и дальше читать. Нравятся нам свидетельства Йоханнеса Дерксена из Германии. Вот поистине, если ты христианин, тебе всегда есть что рассказать из жизни с Господом. Милости Господни вспоминай, считай, все их доедино в сердце повторяй. Звучат прекрасные слова в христианском гимне. Пусть Бог благословит каждого брата и сестру, чтоб также делились своими свидетельствами, не стеснялись. А свидетельств Божьих чудес в жизни каждого, мы не сомневаемся, предостаточно. Очень приятно, что пишут часто из тюрем, что Бог через Духа Святого открывает истину и бывшим преступникам, и меняет их, и они также молятся о тех, кто на свободе, и делятся своими познаниями Библии и советами с другими христианами. Дал бы Бог, чтобы все, кто уверовали в тюрьме, устояли до конца в вере. Также мы солидарны с сестрой Ириной Финк. Она предлагает объявить пост о мамах. Неплохая идея. Нашей матери и тёще уже 80 лет. Она еще не спасена. А так хотелось бы, чтобы и она познала эту радость Боге. Еще мы порадовались, как дети, вместе с автором статьи «Неожиданная радость» Евгении Вятневой из Киргизии. Прочитав статью Эрны Гольцов «Когда приходит желтый конверт», она помечтала тоже об этом, и вдруг почтальон вручает и ей этот желанный желтый конверт с забытым алтарем. «Господи, как чудны дела Твои! Господь знает и помышления Твои. А какую радость приносит людям эта газета? Ведь от того, что им приятно, и нам приятно. Выражаем особую радость, потому что у нас был горький опыт. Дарили подписку на год, а нам писали в ответ: «Зачем делаете такие затраты? Это же 50 демарок». Когда стоило в марках. На эти деньги ведь столько мяса можно купить.
Вы лучше в следующий раз деньгами пришлите. А другие из 8 семей, которые от нас получали в подарок и на год, и 2, до сих пор еще словом не обмолвились, понравилась им или нет газета. За исключением мамы и жителей деревни в Татарстане, где газета ходит по рукам, ее с радостью читают. Слава Богу, что есть души, которые оценивают духовный хлеб жизни дороже, чем временные потребности тела. Хочется также этим письмом ободрить Лидию В., задавшую вопрос, можно ли помогать старикам, не грех ли это? Таких добрых самарян сейчас очень мало, и это действительно благородный труд для славы Божьей, так как не за деньги и не скоростными целями. Это не грех. Сколько больных и немощных вокруг людей, и многие желали бы, чтоб им помогали, даже за деньги, и не могут найти, страдают в одиночестве и беспомощности. Кто вам сказал такое? Если у вас есть свободное время и здоровье, продолжайте свой труд. И мы думаем, вас Бог только благословит. А старичкам, может, жить-то осталось совсем немного, может, и Господу придут через вашу доброту и отзывчивость. Хочется также поблагодарить Бога, что заботится о Светлане Аксеновой, дает ей мужество и благословляет на новые стихи. Как ей трудно, а ведь не ропщет, слава Богу. Давно не слышно об Эдит Изак. Мы любим читать ее мудрые статьи, очень интересные и грамотные, а также назидательные. Видно, что человек начитанный. Не заболела ли? Пусть ее Господь благословит обильно и пошлет свою помощь, так как у нее, как и у Светланы, нет теперь рядом любимой матери, верной подруги и помощницы. Мы думаем, что многие полюбили эту сестру через забытый алтарь, и как хотелось бы, чтоб она была окружена заботой и любовью сестрами во Христе в своем городе, может, такими же, как сестра Лидия В. Желаем Божьих благословений всем читателям и неписателям. Желаем оставаться такими же чуткими, добрыми и отзывчивыми ко всем нуждам, ко всем людям со всех континентов. Мы молимся о вас и вместе с вами. Виктор и Камила Томлер. От редакции. Дорогие Виктор и Камила, благодарим вас за подробный разбор одного из номеров алтаря. Что касается сестры Эдит Изак, то в июньском номере сестры мы помещаем одно из ее прекрасных писем о маме.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

богатство, если мерить тем, что я имею, что нетрудно открывать ключом, то, конечно, я себя не смею называть известным богачом. Но Христос — великое богатство. Он свои мне милости простер. У меня по всей вселенной братство, миллионы братьев и сестер. Не объять того, что Бог даруя, ни с кого процентов не берет. Как не петь всем сердцем «Аллилуйя», не смотреть с надеждою вперед. Бог дает любовь свою немерой. Приходи, желающий, бери. Я богаче всех миллионеров. Мой чертог в сиянии зари.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы хотим обратить наше внимание на Евангелие от Луки, глава 2, будем читать с 25 стиха по 35. Это является пророчеством Симеона о новорожденном младенце Иисусе Христе. И тема нашей беседы «Иисус открывает помышления сердца». Иисус открывает помышления сердца. Луки 2 глава, с 25 стиха по 35. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот, лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Сегодня мы хотим подумать о том, как Иисус открывает помышления многих сердец, вашего сердца и моего. Русская пословица гласит: «Принимают по одежке, а провожают по уму». При встрече с человеком, которого, не знаешь, трудно узнать, что он или она из себя представляют. Надо познакомиться, и лишь тогда можно знать нечто о человеке. Но даже и долгая дружба не открывает всего. Часто муж и жена после долгих лет супружеской жизни не знают друг друга как следует. Все мы хорошие артисты и умеем скрывать свои мысли и чувства. Некоторые народы постоянно улыбаются, но значит ли это, что они дружелюбны? Недаром русские говорят, что для того, чтобы познать человека, нужно съесть с ним хоть бы один пуд соли, то есть 16 килограмм соли. Возможно ли вообще обнаружить, что гнездится в сердце человека? Да, есть один верный способ – отношение человека к Иисусу Христу и Его учению. Симеон сказал Марии, что ее ожидают трудные переживания, потому что Иисус Христос, младенец, которого она родила, явился в мир, чтобы открыть помышления многих сердец. Иисус Христос знал, что в человеке. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, во 2 главе стихи 24 и 5, где сказано: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Он отдает себя в руки человеческие, чтобы открыть нам наше внутреннее состояние, нашу испорченность, нашу греховную природу. Обратим наше внимание на это рождественское послание и посмотрим, как явление Иисуса Христа открыло помышления многих сердец.
Рождение Иисуса Христа открыло помышления мудрецов с Востока. Об этом мы читаем у евангелиста Матфея. Мудрецы или волхвы с Востока постоянно смотрели на небо. Это были ученые люди своего времени, и они верили, что история человечества передается в созвездиях на небесах. Каждое созвездие относилось к определенному народу. Небо было как бы картой всего мира. Когда в созвездии, относящемся к Израилю, появилась особенно блестящая звезда, эти мудрецы или волхвы приняли это как сигнал, что в Израиле родился царь. Никто не может определить, что это было за звезда. Увидев эту звезду, объявившую рождение царя, мудрецы или волхвы решили пойти и поклониться этому новорожденному израильскому царю. Побудить их к этому мог лишь Дух Божий. Их путешествие в Вифлеем открыло помышления их сердец. Их сердца были чисты.

скрывает его отрицательную сторону по-иному. Узнав о рождении Иисуса Христа, царь Ирод встревожился. Так пишет евангелист Матфей. Ирод старался узнать место и время рождения Иисуса Христа, чтобы якобы пойти поклониться Ему. Его намерение открылось впоследствии, когда он приказал убить всех детей в Вифлееме и во всех его пределах от 2 лет и ниже, надеясь таким образом убить новорожденного младенца. Да, Иисус Христос открыл помышления царя Ирода. Он открыл его лицемерие, жажду власти, объем гнева и жестокости. Ирод любил не народ, которым он управлял, а себя и свою власть. Из истории мы также знаем, что Ирод убил свою мать, тещу и 3 своих сыновей. Воистину, рождение Иисуса открыло то, что гнездилось в сердце царя Ирода. Рождение Иисуса Христа открыло помышления религиозных вождей Израиля. Первосвященники и книжники были позваны царем Иродом, чтобы дать информацию о рождении Мессии. Где он родился? Когда он родился? Они передали царю пророчество о рождении Мессии, пророчество, которое точно указало место, где должно было родиться Мессия израильского народа. Сами они не только не пошли в Вифлеем проверить слухи, которые принесены были мудрецами с Востока, но эти религиозные вожди даже никого не послали от себя. Иисус открыл помышления религиозных вождей Израиля. Пришествие Мессии их не интересовало. Они управляли народом и превратили храм в вертеп разбойников. Занимались торговлей для того, чтобы стать богатыми. Религиозные вожди Израиля не заботились о духовном состоянии народа, но они строили свое царство на земле. Царство Божие их не интересовало. Они были заинтересованы своим царством. Народ почитал их набожными. Учение и действия Иисуса Христа открыли их помышления. И поэтому они решили убить Иисуса Христа, потому что Он оказался опасным для них. И они нашли способ, чтобы заставить Пилата распять Иисуса Христа. Набожность этих религиозных вождей касалась уставов человеческих и представляла лишь религиозную формальность, которая отличается религиозный мир и в наши дни. Рождение Иисуса Христа также открыло помышления так называемых «тихих земли» среди израильского народа. Представителями этих «тихих земли» были Симеон Старец и Анна Пророчица. Это были те, которые ожидали утешения Израилева от Господа. Они не собирались брать меч в руки и отвоевывать свою свободу. Нет, они передали свое дело Богу и ожидали Его избавления. Смотря на младенца Иисуса, они благословили Бога. Они славили Господа. Они возвещали о Нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Рождение Иисуса Христа открыло чистоту и красоту сердец Симеона и Анны. Это были люди, в очах которых отражалось само небо. Рождение Иисуса Христа, появление Сына Божия в мир, открывает помышления каждого
человека,

в отдельности. Как мы можем определить, что в сердце человека? Только на основании его отношения к Иисусу Христу. Это самый верный показатель духовного и морального состояния любого человека. Отношение человека к Слову Божию открывает его отношение ко Христу. Как же мы с вами относимся к Слову Господню, который выражает Его святую и совершенную волю? Стараемся ли мы поклониться Ему, потому что понимаем, что Он является Царем царей и Господь господствующих? Так поклониться, как некогда мудрецы Ему поклонились? Или же Иисус Христос угрожает нашим плотским вожделениям, как это было с царем Иродом? Строим ли мы свое собственное царство, основанное на человеческих законах и понятиях, как это некогда делали религиозные вожди Израиля? Интересует ли нас сказанное Богом, подобный мы тем тихим земли, которые возлагали все свои надежды на Господа, ожидая от Него утешения Израилева, наподобие Симеона и Анны? Да, наше отношение к Иисусу Христу открывает помышление, состояние наших сердец. Как не мудро скрывать свои чувства к Богу в нашем сердце? Ведь Бог знает, что в человеке. Он знает наши помышления. В послании к евреям, в 4 главе, в 13 стихе мы читаем: «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, и Ему, то есть Богу, мы дадим отчет». Сегодня, дорогой друг, лучшее время исповедовать все наши грехи пред тем, кто явился, чтобы спасти нас от грехов наших. Иисус пришел на землю, чтобы открыть человеку испорченность его сердца и дать ему возможность покаяться и получить прощение, которое Бог дает всякому, исповедующему свои грехи пред Ним. Он ждет и вашего исповедания. И поэтому сегодня, в это благоприятное время, обратитесь к Господу, просите прощения, очищения вашего сердца, ваших помышлений, и ваша молитва будет услышана, и Он даст вам сердце новое, сердце, в котором будет обитать мир, любовь и надежда. Да поможет Он вам в этом сегодня. Аминь.

Дорогие друзья, вы только что прослушали программу «Новая жизнь», которая передается еженедельно с этой станции как радиоголос союзов русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас через неделю в это же время и с этой станции. А сейчас до следующей встречи в эфире говорим всем вам до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 6 по 8. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены, лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал».
0: Иоанн стоял снаружи и ожидал Петра, предводителя апостолов, чтобы предоставить ему честь первым войти в пустую гробницу. Молодой Иоанн был потрясен тем, что предстало его взору. Огромный камень был отвален, гробница открыта, а тело Иисуса исчезло. Пелены лежали аккуратно сложенными на своем месте. В голове Иоанна метались тревожные мысли. Он начал молиться о ясном понимании происшедшего. Тут подоспел и Петр. Он сразу вбежал в гробницу и увидел, что платок, которым была покрыта голова Иисуса, лежал особо свитым рядом с пеленами. Значит, его тело не было украдено, а он покинул гробницу в полном спокойствии. Петр вошел в пещеру как опытный инспектор, но не понял смысла оставленных там знаков. Между тем простодушный Иоанн размышлял и молился. И в его сердце блеснул свет надежды. Когда он ответил на зов Петра и последовал за ним в гробницу, его душу объял небесный свет, и он начал верить в воскресение Христа. У него появилась вера не при встрече с воскресшим Христом, а еще там, в пустой пещере, когда он смотрел на аккуратно сложенные пелены.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 9 по 10 стихи. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе».
0: Христос не остался в гробу, как все прочие люди, философы, пророки и грешники, а воскрес из мертвых, сбросив с себя смерть, словно запачканную одежду. Святой остался святым. Смерть не имела власти над ним. Божья любовь никогда не перестает. Враги Христа не могут утверждать, что его тело истлело в гробнице, потому что гробница была пуста. Христос не бежал, и никто не похитил его, так как место, где он был положен, строго охранялось. Оставленные Христом пелены были свидетельством для Иоанна, что Иисус отложил свое земное снаряжение и больше не нуждался в нем. Иисус начал свой земной путь в яслях, завернутый в пелены. В пеленах он и закончил свое временное пребывание в нашем мире. С воскресением началась новая эпоха его бытия на высшем небесном уровне, хотя Иисус навеки и остается истинным человеком. Все эти мысли роились в голове Иоанна, возвращавшегося от пустой гробницы. Но он не хвалился и не гордился тем, что первым понял торжество воскресения Сына Божьего. Наоборот, он смиренно исповедовал, что поверил в это чудо не сразу, хотя и часто читал об этом в Ветхом Завете. Его глаза были удержаны, когда он размышлял о заместительной смерти и торжестве раба Божьего в 53 главе книги Исаии и в пророчестве Давида. Евангелие от Луки, 24 глава, с 44 по 48 стих. Деяния апостолов, 2 глава, с 25 по 32 стих. И Псалтырь, 15 глава, с 8 по 11 стих. Утром, в день великого праздника Пасхи, два ученика вернувшись домой, свидетельствовали о том, что видели. Они молились Богу с тревогой и надеждой. И их сердца жаждали видеть Иисуса, но в гробнице Его не было, и они не знали, где Он. Молитва. Господь Иисус Христос, мы воздаем Тебе сердечную благодарность за то, что Ты побеждаешь в сердцах Твоих учеников, производя в них веру в Твое воскресение. Ты дал нам великую надежду на жизнь вечную. Мы славим Тебя за то, что Ты — вечный Бог, и Ты делаешь нас вечными по Твоей благодати. Спаси всех наших друзей, мертвых по грехах, и даруй им вечную жизнь, поверив в Твою жертву. Вопрос 120. Во что поверил Иоанн внутри пустой гробницы? В. Иисус является Марии Магдалине. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 18 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 13 стихи. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов, в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его».
0: Убедившись в том, что гробница и вправду пуста, Петр с Иоанном вернулись назад. Оставаться там не было смысла. Иоанн не рассказал Петру о своей новой догадке. Между тем Мария Магдалина, сообщив ученикам о пустой гробнице, возвратилась туда и осталась у нее. Она никак не могла свыкнуться с мыслью о том, что Иисуса нет в ней. Сердцем она оставалась с тем, который был всей ее надеждой. Теперь, когда не осталось даже его тела, Мария потеряла последнюю опору в жизни. В отчаянии она зарыдала, и в тот миг Иисус послал ей двух ангелов, которые прежде являлись другим женщинам, в то время как она бегала к ученикам. Мария увидела их. Они сидели в пустой гробнице, в сияющих белых одеждах, освещая темную внутренность пещеры. Но даже они не могли утешить ее, потому что она искала не ангелов, утешителей, видений или явлений, а одного лишь Иисуса. Ее сердце кричало: «Где ты, Господи?» Это страстное желание в глубине души Марии Магдалины ставит нас перед вопросом. О чем просим мы и почему мы просим именно этого? К чему устремлены наши желания? Похожи ли мы на Магдалину, которая ничего другого не желала, как только одного — видеть Иисуса? Жаждет ли твое сердце второго пришествия Христа? Или же ты любишь только самого себя и доволен собой, не замечая своего жалкого состояния?
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 14 по 16 стихи. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель».
0: Иисус ответил на мольбу этой женщины, отчаянно искавшей Христа. Пока остальные размышляли о пустой гробнице и словах ангелов, Мария Магдалина жаждала видеть Иисуса и не могла утешиться ничем другим, кроме Него одного. И тогда Иисус сам явился ей. Но не как сияющий ангел и не как Бог, а как обычный человек, без светящегося ореола над головой. Тот, кто победил смерть, не отложил своего человеческого образа, хотя и восстал в новом теле, Его тело не истлело в гробнице, а превратилось в духовное тело, которое, несмотря на свою вечную природу, выглядело точно так же, как его обыкновенное земное тело. Мария была так потрясена, что не узнала голоса Иисуса. Она не слышала, что говорил ей Бог и Божьи ангелы, так как желала видеть Иисуса. При этом она не узнала Его, даже когда Он сам оказался рядом. Так случается с сердцем, исполненным тоски. Оно не видит, что Христос рядом с ним, не слышит Его, обращенных к Нему нежных слов. Иисус знал о том, какой святой любовью любит Его Мария, и положил конец ее душевным терзаниям, нежным голосом обратившись к ней. Он позвал ее по имени, чтобы она поняла, что перед ней не садовник и не простой человек, а Он сам, всезнающий и мудрый Господь. Он позвал Марию, как добрый пастырь зовет своих овец. Он знает их по имени и дает им жизнь вечную. Любящий Христа человек испытывает на себе Его любовь и получает прощение грехов, так как Господь зовет его по имени и утешает его Святым Духом. Иисус зовет по имени и тебя. Слышишь ли ты Его голос и идешь ли к Нему, оставляя все свои грехи и сомнения? Мария откликнулась на зов Иисуса словом «Учитель» — равуни, что означает «всезнающий, всемогущий». Мария имела честь быть ученицей в его школе, где он передавал ей свои знания, наделял своей силой, защищал и дарил вечную жизнь. Таким образом, ответ Марии подобен восторженному возгласу церкви, которая после долгого ожидания своего Господа увидит его идущим на облаках, и тогда склонится перед ним и прославит его.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Библия – жизнь истине. Быть христианином и не читать Слово Божье, не размышлять над ним ежедневно – невозможно. Это не настоящее христианство, а призрачное. Наш Господь сказал: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики» – Иоанна 8:31. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Иисус Навин 1:8. Время благодати. Сегодня в Украине Библия доступна каждому. Вас не осудят, не посадят в тюрьму и тем более не казнят лишь за то, что в вашем доме есть эта книга. Христиане ранней церкви не имели до конца первого века канонизированного Нового Завета. Еще долгое время Писание для большинства людей было недоступно. Во-первых, заказать хотя бы один свиток Писания было непомерно дорого. Во-вторых, вплоть до XX века было очень мало грамотных людей, поэтому свитки Писания можно было встретить лишь в синагогах в единичном экземпляре, и воспринимать Слово Божье надо было на слух, стараясь запомнить. Долгое время, когда официальная церковь обладала государственной властью, Библия была доступна только священнослужителям. К тому же, возможность читать Библию на родном языке, а не только на еврейском, греческом или латинском, стала достижением Реформации лишь с XVI века, вопреки канонам церкви. Те же, кто читали Библию и старались жить по ее заповедям, считались отступниками и преследовались. В Советском Союзе Библия была запрещенной книгой. Но истинные христиане многие века, даже под страхом смерти или ссылки, стремились читать Библию как слово вечной жизни, возрождающее к вере грешников и подкрепляющее уверовавших. Поэтому та свобода, которую мы имеем сейчас, невиданная доселе благодать последнего времени, которая нами так мало ценится. Мы знаем из пророчеств Писания, что эта свобода лишь временна, придут гонения. Слово жизни. Покаяние – первый шаг христианской жизни. Следующий шаг – соблюдение Слова Божьего. «Призываю тебя, спаси меня, и буду хранить откровения твои» – Псалом 118:146. «Слово твое оживляет меня» – Псалом 118:50. «Вера от Слова Божьего». «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» – Матфея 4:4. Но многие ли каждый день пребывают в общении с Богом через Его Слово? И как Слово Божье является Словом жизни, так и пренебрежение изучением Библии – верный путь к духовной смерти. «Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов твоих не ищут» – Псалом 118:155. Люди, которые не читают Слово Божье, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества. Ефесянам 4:18. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона твоего» – Псалом 118:136. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость» – Притчи 28:9. Желаете и не имеете. Христиане – наследники прекрасных Божьих обетований. Но если наследник еще в детском возрасте, ему нужно ждать зрелости, чтобы вступить в свои права. Галатам 4:1-2. Дух Святой обращается через апостола Павла. «Ибо Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Евреям 5, стихи с 12 по 13. Если христианин не читает Библию, это говорит о неверии. И не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что не верите тому, которого он послал. Иоанна 5, 38. Нам нужно снова вернуться к регулярному изучению и соблюдению Писания. Тогда многое станет на свои места. Ниже некоторые примеры благословений от пребывания в Слове. От греха к праведности. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118, 11. Освящение. «Освяти их истиною Твоею». Слово Твое есть истина. Иоанна 17, 17. Утешение. Закон Твой, утешение мое. Псалом 118, 174. Мудрость. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Псалом 118, 98, 100. Мир. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Псалом 118, 165. Помощь от Господа. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Псалом 118, 173. Прославление, угодное Богу. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Псалом 118, 171. Успех. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Псалом 1, стихи с 1 по 3. Духовное зрение. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105. Блаженство. Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие Его. Лука 11, 28. Свобода в Господе. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8, стихи с 31 по 32. Надежда. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Римлянам 15, 4. Свобода от заблуждений. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Псалом 118, 104. Жажда слова. Давайте учиться из Писания, какое у нас должно быть отношение к Библии. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Псалом 118, 14. «Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои». Псалом 118, 95. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю». Псалом 118, 113. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю». Псалом 118, 163. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». Псалом 118, 96. «В уставы твои буду вникать непрестанно» — Псалом 118:117. «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово твое» — Псалом 118:148. «Радуюсь я слову твоему, как получивши великую прибыль» — Псалом 118:162. «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и веселье сердца моего» — Иеремия 15:16. «Посему, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Иакова 1, стихи с 21 по 25.
2: Обет. Человек каждый день в среднем тратит 212 минут на просмотр видео, включая телевизор, интернет-ролики и ДФД. А сколько времени мы тратим на чтение Библии? Сколько раз мы ее прочитали? Ведь при нормальной скорости чтения всю Библию можно прочитать всего лишь за 49 часов. Если бы мы читали Библию столько же времени, сколько смотрим видео, то за год смогли бы ее прочитать 117 раз. Богу угодно, чтобы, осознав ту область жизни, где мы не исполняли Его волю, каялись и давали обещание соблюдать заповедь Божью, прося Его содействия в этом. Да будет нашим стремлением и частью молитвы пребывание в слове жизни Библии. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16. Молитва. «Утверди стопы мои в слове твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию». Псалом 118:133. Андрей Лаврентьюк.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны! Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляете числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит

Глава шестая. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми — это семейство Рувимовы. Сыны Симеона — и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки — это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их — Герсон и Кааф, и Мерари, а лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона — Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы — Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари — Махли и Муши, это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы — Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы — Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава, и Авиуда, и Елиазара, и Ифамара. Сыны Корея — Ассир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитов.

левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь.
и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход», но прежде чем перейти непосредственно к лекции, обратимся к нашей почте. В письме из Казани один из наших слушателей сетует на то, что у него нет путеводителя по Библии, который бы помог ему в изучении этой книги. Да, несомненно, комментарии к Библии помогают разобраться в том, о чем идет речь в тех или иных ее отрывках. И все же вряд ли можно сказать, что познать Слово Божье можно только с помощью подобных разъяснений. Что же нужно для того, чтобы понять Библию и обрести спасение? Давайте вспомним, как поступали первые христиане. Зададим себе вопрос, как они могли существовать, расти и умножаться без современного Нового Завета, без множества справочников, пособий и толкований, которыми мы пользуемся в настоящее время. У них ведь ничего не было, кроме писем апостола Павла и устных сказаний, передаваемых от одного к другому. Итак, откуда же они знали истину? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос, расставаясь со своими учениками, обещает послать им Духа Святого, который наставит их на всякую истину. Познать Слово Божье без руководства Духа Святого невозможно, даже имея справочники и различную литературу. Кроме того, неверное толкование может увести от истины. Поэтому необходимо внимательно читать Библию и просить у Бога Его руководства в понимании Священного Писания. А теперь давайте вместе с доктором Маги порассуждаем над книгой «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы книги «Исход». В прошлый раз мы остановились на 14 стихе, в котором Бог говорит с Моисеем. В последующем тексте третьей главы мы узнаем о том, как Моисей получил повеление Бога служить ему. Пришло время, когда сбылось обещание Иосифа, которое он дал сынам Израилевым. Я читаю 25 стих 50 главы книги «Бытие». «Бог посетит вас». А вот 15 стих 3 главы книги «Исход». «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову. И вот теперь тот же Бог посылает Моисея к детям Израилевым и дает ему подробные инструкции, которые мы находим ниже, в стихах с 16 по 20. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажите ему: Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того Он отпустит вас». Бог излагает Моисею четкий план действий. Он должен пойти к старейшинам Израиля и объяснить им Божий план избавления. Затем они все вместе должны пойти к фараону и попросить его отпустить их на 3 дня в пустыню, чтобы они могли всем народам принести жертву своему Богу. Суть плана состояла в том, чтобы медленно подготовить фараона к уходу евреев из Египта, а не ставить перед фактом: «Завтра мы уходим отсюда в землю ханаанскую и обратно никогда не вернемся». Бог также предупреждает Моисея, что фараон не отпустит их. И этот отказ фараона позволит Богу начать свою кампанию против многочисленных египетских богов. После этой борьбы, во время которой Бог продемонстрирует удивительные чудеса и знамения, фараон будет по-прежнему упорствовать и не захочет отпускать Израиль. И тогда Бог пошлет на Египет свои 10 казней, которые заставят фараона изменить мнение и отпустить израильтян. Бог будет неукоснительно следовать своему плану по избавлению Израиля. Прочтем заключительные стихи 3 главы, 21 и 22. Бог говорит: «И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Слово «выпросит» имеет особый смысл. Здесь совсем не имеется в виду, что израильские женщины попросят в долг, а затем не вернут эти деньги, то есть украдут их. Нет, они здесь выпрашивают свои собственные деньги, ту плату, которую им задолжали египтяне за несколько сотен лет тяжкого рабского труда. Таким образом, и здесь Бог заботится о них. Они уйдут из Египта, получив сполна за свой труд. Теперь давайте начнем изучение 4 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о тех возражениях, которые Моисей высказал Богу в ответ на его повеление вывести Израиль из рабства. Моисей сослался на неверие израильского народа и на неумение говорить красиво и убедительно. Бог же отвечает на его возражения двумя знамениями – жезлом, способным творить чудеса, и прокаженной рукой Моисея, которая олицетворяет здесь грех. Бог очищает руку Моисея от болезни. Так мы снова убеждаемся в способности Бога помогать людям, которые подчиняются Ему. Что касается неумения Моисея говорить, то его брат Аарон будет говорить за него. В конце главы Моисей возвращается в Египет и объявляет старейшинам Божий план избавления израильтян. Подводя итог, можно сказать, что 4 глава книги «Исход» расскажет нам о возвращении Моисея в Египет и о том, как чудесно рассеивает Бог все опасения и страхи. Итак, чего же боится Моисей, когда узнает от Бога, что должен стать избавителем народа Израилева? Прочтем 1 и 2 стихи. «И отвечал Моисей и сказал: А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Отныне Моисей будет не раз пользоваться этим жезлом во многих ситуациях. Жезл станет знаком власти, свидетельствующим Израилю и Египту, что Бог всегда с Моисеем. А еще этот жезл будет источником силы для Моисея. Читаем стих 3. «Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Когда Моисей бросил жезл на землю, тот превратился в ужасного ядовитого гада. Заметьте, жезл сам по себе не имеет никакой силы, он простой инструмент, который могут использовать и сатана, и Бог. Давайте для примера представим, что это не жезл, а долларовая бумажка. И только когда этот доллар или жезл оказывается в руках Божьего человека, движимого силой Бога, только тогда он может быть использован для Бога. Вот еще один важный урок, которому Бог учит нас в этом эпизоде. Прочтем теперь 4 стих. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его». Многие верующие считают, что автомобили, радио и телевидение – это все от дьявола. Да, конечно, дьявол может использовать достижения человеческого прогресса в своих целях, но ведь их можно использовать и в Божьих целях. Схватите этого змея за хвост, друзья мои. Отвезите своего друга в церковь или кого-нибудь, кто еще не спасся. Пусть они послушают Слово Божье. Призывайте смотреть и слушать христианские программы по телевидению и радио. Делайте все, что в ваших силах, чтобы все достижения науки и техники стали орудиями Бога, а не дьявола. Вы в самом деле можете сделать их жезлом в руках Бога. Бог призвал Моисея избавить Израиль от египетского рабства. 40 лет он готовил Моисея в пустыне и, наконец, у горящего куста повелел исполнить задуманное. А Моисей, этот человек, который ранее был настолько нетерпелив, что опередил Бога в своем горячем желании помочь израильтянам, теперь не очень-то хочет принять на себя посланную ему Богом миссию Избавителя. Он начинает высказывать Богу свои возражения, и Бог вкладывает ему в руку жезл. И Моисей узнает, что жезл этот становится знаком власти, если его использует человек, принявший Бога, уступивший Богу и действующий по воле Бога. Но не только жезл. Бог дает Моисею еще одно заверение и еще одну гарантию своей заботы. А Моисей получает еще один важный урок перед тем, как он примет на себя великую миссию и выведет Израиль из Египта. Прочтем стихи с 6 по 8. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого». Для Моисея это знамение имеет особый смысл. Моисеева пазуха здесь – это символ его внутренней жизни. 23 стих 4 главы из книги «Притчи Соломоновых» гласит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Другими словами, рука человека выполнит требования его сердца. Бог хочет вложить свой жезл, символ власти, в руку человека, который принял его и подчинился ему. И теперь Бог хочет, чтобы рука Моисея находилась в согласии с его сердцем. В 17 стихе 7 главы Евангелия от Матфея Господь заявил: «Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». А в 45 стихе 6 главы Евангелия от Луки Господь говорит: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Вот и Бог говорит, что ему нужны рука и сердце Моисея. Бог сегодня говорит и нам то же самое. Ему не нужны ни наши деньги, ни наши способности. Богу нужны вы и нужен я. Получив нас, он получит и все остальное. Моисей положил руку себе за пазуху, а когда вынул ее, то она была белой от проказы. Он положил ее за пазуху второй раз, и когда вынул ее во второй раз, она оказалась чистой и здоровой. Из сердца вашего рано или поздно выйдет наружу его сокровище. доброе или злое. Все зависит от того, какой вы. Бог хочет вложить свой жезл в руку человека, принявшего его. Он хочет, чтобы рука эта слушалась повелений сердца, отданного Богу. Вот чего хотел Бог от Моисея, а от всех детей Израилевых, вот чего Он хочет от нас сегодня. Прочтем теперь стих 10. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Моисей выдвигает еще одно возражение. Он заявляет: «Господи, для этой работы тебе нужен красноречивый человек, оратор, а я ведь даже говорю с трудом и вообще косноязычен». В свое время Моисей очень громко говорил, однако сейчас он чувствует, что этих его способностей недостаточно. Прочтем 11 и 12 стихи. «Господь сказал: Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Как видите, Богу нужна не только рука Моисея, ему нужны и его уста. Бог обещает, что будет при устах его и научит, что говорить в нужный момент. Из нашего сердца происходит плод нашей жизни. И через уста человека рано или поздно выйдет наружу то, что у него на сердце. Вот почему Богу нужно прежде всего сердце Моисея. Читаем 13 стих. «Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать». Моисей пытается найти себе замену. И Богу это, конечно же, не нравится. Вот стихи с 14 по 16. «И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». Хотя Бог знает, каким пагубным последствиям приводит двоевластие, он выполнит просьбу Моисея. Моисей просит себе помощника, который будет говорить за него, и совершает большую ошибку. Позже вы увидите, как это привело к серьезным трудностям, когда дети Израилевы шли через пустыню. В книге «Числа» мы узнаем, что Аарон принимал участие в создании золотого тельца, когда Моисей был на горе Синай. Аарон впал в страшный грех, и допустил он его как раз из-за двоевластия. В книге «Числа» появляются и иные проблемы. Чтобы вывести детей Израилевых из рабства, Богу совсем не нужен был Аарон, ему нужен был только Моисей. Но Моисей не желал полностью довериться Богу, поэтому Богу пришлось дать ему помощника. Мы должны признавать свою слабость. Но когда Бог призывает нас выполнить какое-либо поручение, мы должны ему полностью доверять. Бог сам поможет вам выполнить эту работу. Прочтем 17 и 18 стихи этой главы. «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Итак, Моисей возвращается в Египет. Читаем стихи с 19 по 21. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Старый египетский фараон, который приказал убить Моисея, умер. А это значит, что теперь там новый фараон, и Моисей может вернуться. То, что Бог обещает ожесточить сердце фараона, всегда вызывает вопросы и возражения. Когда мы будем читать про казни египетские, мы подробно остановимся на этой проблеме и постараемся дать исчерпывающие ответы. А теперь давайте прочтем 22 и 23 стихи. «И скажи фараону, так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Бог не называл одного отдельно взятого израильтянина сыном Божьим. Он говорил обо всем израильском народе. «Израиль есть сын мой, первенец мой». Бог очень терпеливо и мягко вел дела с фараоном и египтянами. В самом начале борьбы он предупредил фараона: «Либо ты отпустишь сына моего Израиля, либо я убью твоего сына». И потом, прежде чем он коснулся египетских первенцев, он наслал казни на Египет, чтобы дать фараону время и возможность увидеть и признать истинного Бога и отпустить Израиль. Но фараон, как мы увидим, этой возможностью не воспользовался. Во втором послании к Тимофею говорится о том, что способность к раскаянию – это дар от Бога. Апостол Павел призывает с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние. А в «Деяниях апостолов» в 5 главе Петр так говорит об Иисусе Христе: «Его возвысил Бог десницей Своею, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Бог дает дар покаяния некоторым людям, хотя в безграничной Своей любви Он хочет, чтобы все спаслись. Бог пользуется людьми для исполнения Своих планов. В свете этого апостол Павел толкует упрямство фараона в послании к римлянам, где говорится о том, что Бог для того и поставил фараона, чтобы явить над ним свою силу и чтобы имя его было проповедано по всей земле. В своей безграничной мудрости Бог для того и поставил фараона, чтобы через свое упорное сопротивление ему тот мог послужить к славе его. Поскольку сердце фараона останется бесчувственным, на него придется воздействовать последней казнью, убив его первенца. Неудивительно ли, что Моисей сказал ему об этом с самого начала? О том, что произошло дальше, мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход». В следующий раз мы продолжим изучение 4 главы этой книги.

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Расписание наших передач мы с удовольствием вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе, а также наши уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

За что все любят притчи? Так это за краткость изложения и глубину мысли. Причем эта глубина изменяется со временем. Каждый раз мы видим в них что-то новое. Они поучают и развлекают, но при этом совершенно не напрягают. Именно так хочется учиться жизни.

Два ученика горячо спорили, пытаясь найти истину. Тогда к ним подошел учитель и отвел их к озеру. «Посмотрите в озеро. Что вы видите?» – спросил он. «Наши лица», – ответили ученики. Учитель бросил камень и снова спросил. «А теперь вы их видите?» «Нет», – ответили ученики, – «только рябь на воде». Вот так же нельзя увидеть лицо истины, когда ваш разум в волнении.

0: Действительно, когда идет конфликт, все находятся на эмоциях, и каждый пытается свою точку зрения возвести в непогрешимый абсолют. Именно поэтому спор на эмоциях крайне бесполезен. И тем более, когда он заканчивается поражением с обеих сторон. Ведь каждая из сторон хотят перевесить спор в свою сторону, вместо того, чтобы удалиться от него и тем самым погасить все возбужденные эмоции. В первом послании Тимофею, 6 глава, 5 и 6 стих, написано:
1: «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным».

солнце и ветер поспорили, кто из них сильнее. И ветер сказал: «Я докажу, что сильнее. Видишь, там старик в плаще. Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять плащ быстрее, чем ты». Солнце спряталось за тучу, а ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган. Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в свой плащ. Наконец ветер стих и прекратился. А солнце выглянуло из-за тучи, обняло и согрело путника своими теплыми лучами. Путник повеселел и снял плащ. И солнце сказало ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы.

0: Итак, какой вывод можно сделать в этом случае, дорогие мои друзья, радиослушатели? Наверное, можно сказать простыми словами. Например, добро всегда побеждает зло. В книге «Послание к Колоссянам», 3 глава, 14 и 15 стих, написано:
1: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

В 1995 году епископ Православной Церкви в Америке Василий Родзянко в очередной раз приехал в

0: «Священник», обняв его за плечи, сказал владыка Василий, «если ваш отец был верующим, сейчас надо совершить особые молитвы». «Да, пожалуйста, сделайте все как надо. Отец был верующим. Он никогда не ходил в церковь. Все церкви вокруг давно разрушены. Правда, он говорил, что у него есть духовник». «Удивительно! Как же так? Не бывал в церкви, но имел духовника?» «Он много лет каждый день слушал религиозные передачи из Лондона. Их вел какой-то отец Владимир Родзянко. Его папа и считал своим духовником». Владыка опустился на колени перед своим умершим духовным сыном, с которым Господь судил ему встретиться впервые. Пути Господни неисповедимы. Будем помнить об этом и стремиться к духовному развитию. Но что можно сказать в этом случае, дорогие мои радиослушатели? Господь наш велик, и мы можем быть уверены, что такие случаи действительно могут быть устроены только Господом Богом. Не все подвластно человеку, но зато Богу подвластно практически все. Особенно для человека, ищущего Бога и развивавшего свою внутреннюю духовность, Господь создаст такие условия, чтобы мы все могли увидеть Его присутствие и в этом не усомниться. В книге Исаии, глава 55, стихи 6 и 7, мы читаем:
1: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив».

Подошло время с вами прощаться, дорогие радиослушатели. Наша очередная программа подошла к концу. Мы будем также и дальше продолжать встречаться с вами еженедельно по четвергам в 9 часов утра и в 19 часов вечера. Наши предыдущие программы вы можете всегда прослушивать по известному уже вам электронному адресу в интернете hoffnungswelle.org. Программу вела ее постоянная ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. Технический оператор Петр Гам. Фоновой музыкой является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении семьи Бальжик, Ясмин Дедюля и Любови Тарасюк. Желаем вам крепкого здоровья, всех благословений от Господа, а также берегите себя и своих близких. Ждем вас снова через неделю на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Глава 6. В то время, о котором я теперь хочу рассказать, круг нашей семьи был достаточно широким. За большим обеденным столом во время еды собиралось всегда не менее 10 человек. Около отца и матери сидела бабушка по материнской линии. Вот уже 20 лет со дня смерти дедушки она жила с нами, и наши родители относились к ней с уважением и любовью и трогательно заботились о ней. Она тоже любила моих родителей. Примером для подражания было ее отношение к зятю. Для нас, детей, она была любящей, нежной, иногда ворчливой, иногда балующей нас бабушкой, каких и сегодня еще немало. Мы ее тоже любили, и если она иногда уезжала погостить к своим сыновьям, едва могли дождаться ее возвращения. Наш дом невозможно было представить без нее. 20 лет она была здесь хозяйкой и повелевала матерью, как молодой девчонкой. Трогательно было наблюдать, как дочь, сама уже мать подрастающих детей, склонялась под властью любимой матери. История жизни бабушки всегда казалась мне романтичной и волнующей. Бабушка была дочерью пастора, о котором я лишь знала, что он был дворянином, ученым, писателем и очень спокойным человеком. Большую часть времени прадед проводил в своем кабинете над пожелтевшими латинскими фолиантами, отлучаясь лишь по делам службы и предоставляя распоряжаться в доме своей жене, моей прабабушке. Он женился на ней после того, как она уже дважды овдовела. С собой она принесла небольшое состояние и привела в новую семью детей от второго брака, которые были католиками. Прабабушка в молодости славилась своей красотой, но при этом была очень своенравной и капризной женщиной. Отношения со всеми тремя мужьями осложнялись из-за ее неуживчивого, нескладного характера. Наша бабушка была младшим ребенком в семье. Дома ей жилось не очень хорошо, поэтому, когда молодой пастор, однажды увидев ее, попросил ее руки, она с радостью согласилась. Бабушке было тогда всего 15 лет, и она еще играла в куклы. Воспитание девушки было запущено, и в домашнем хозяйстве она ничего не понимала. Как младшую в доме, ее всегда от всего отстраняли. Ее мать открыто сказала жениху, что дочь ничего не умеет делать, но это его не остановило. Стройная девушка с нежным румянцем на щеках и красивыми черными глазами очаровала его. Наш дедушка никогда не жалел о своем выборе и до глубокой старости всем сердцем любил красавицу-жену. Первое время пастор вместе со своей юной женой неумело вели хозяйство и переводили продукты. Но любовь превозмогла все трудности. Кроме того, им на помощь пришли две дамы постарше – жена помещика и сестра местного католического священника. Эти добрые женщины научили мою бабушку готовить, и с Божьей помощью она со временем стала прекрасной хозяйкой. Я вполне понимаю дедушку, который с первого взгляда влюбился в свою избранницу. Мы знали ее уже старой женщиной в белом чепчике и с морщинистым лицом. Но до самой смерти это лицо сохранило следы необыкновенной красоты и удивительного обаяния. Мы с легкостью могли представить, как сияли в молодости ее черные глаза. Дедушку моего я уважаю за его терпение и выдержку, и за ту любовь, которую он окружил свою жену. Счастьем для них обоих было то, что бабушка рассталась со своей матерью прежде, чем ее нежное сердце попало под влияние материнского характера. Так что от матери ей, к счастью, достались лишь красота и немного своеволия. От отца же она унаследовала тягу к знаниям. Бабушка, хотя и не имела образования, но была умной женщиной. До конца своей жизни она много читала и живо интересовалась политическими событиями в мире. Бабушка немного овладела латынью, на которой словацкие пасторы того времени обычно вели церковные книги. Еще в детстве она выучила немецкий, и хотя и редко приходилось пользоваться этим чужим языком, до глубокой старости отлично говорила на нем. Одевалась бабушка всегда по старой моде, тем самым выражая свою независимость и связь со словацкими земляками. Она носила черное платье с белым воротничком и белый чепчик с бантом под подбородком, как сестра милосердия. Никто не смог бы уговорить ее сменить эту одежду на другую. Мода приходила и уходила, а ее одежда оставалась неизменной. Такой была моя бабушка. Между мамой и бабушкой за столом на высоком детском стульчике часто сидел младший ребенок. Он всегда находился поблизости от отца. Сейчас это наводит меня на мысль, что и за столом нашего небесного отца младшие дети тоже будут вблизи него. Справа от бабушки долгое время сидела младшая сестра отца, очень любимая нами тетя Фаня. Когда дядя Павел получил свой приход, она некоторое время еще пожила у нас, а потом переехала к нему и наведывалась к нам лишь иногда, чтобы погостить несколько недель. Своими благородными чертами лица тетя внешне очень походила на моего отца. Мне нравились также ее густые каштановые волосы. Надо сказать, что мои самые приятные воспоминания детства связаны именно с этой доброй, спокойной тетей Фаней. Ее ум и высокие идеалы вызывали у меня восхищение. Стройная, невысокого роста, она была очень сильной физически и обладала железной волей и выдержкой. На нее всегда можно было положиться. Позднее, выйдя замуж, она стала хорошей хозяйкой. Муж был значительно старше ее. Он сердечно любил и уважал тетю Фаню, и она сделала последние годы его жизни самыми счастливыми. Какое благородное назначение для любящей женщины! Часто рядом с тетей за столом сидела ее ровесница-кузина. Никогда мне больше не встречались люди с таким талантом рассказчика. С детства эта кузина была призвана быть чадом Божьим. Еще ребенком она собирала вокруг себя братьев и сестер и, забравшись на кресло, произносила проповедь. К сожалению, отец ее был рационалистом и материалистом, поэтому кузина попала в поток число внешней благочестивости, которая очень легко сочетается с мирскими заботами. Но благодарение Богу, в старости она снова возгорелась любовью к Иисусу и прославила Его. Место слева от отца всегда занимал викарий. Сначала в течение 7 лет на этом месте сидел дядя Павел. Затем его сменил мой учитель М., образованный и элегантный человек с изящными манерами. Викарий М. стал лучшим другом моего отца и всей нашей семьи. Он много занимался самообразованием, а свободные часы посвящал сберегательной кассе для населения, инициатива создания которой исходила от моего отца. Этому делу викарий отдавал много сил. Господь же благословлял это учреждение и после его ухода. Позднее он стал пастором небольшой деревенской общины и известным церковным историком и писателем. Вскоре после моего возвращения из Пресбурга место викария занял наш учитель арифметики. Викарий Р. имел богословское образование и запомнился нам как благочестивый и добросердечный человек. К Богу он обратился лишь во время своей последней болезни. Наша семья ухаживала за ним, как за любимым сыном и братом. Викарий Р. скончался в нашем доме в возрасте 30 лет с молитвой на устах. Отче, в руки Твои предаю дух мой. С ним угас и свет, который мог бы рассеять темноту вокруг нас. Я и мои сестры видели, что Он прилагал много сил, чтобы сблизить нас с Иисусом Христом. Незадолго перед смертью Он сказал, что Его надежда в словах Господа: «Верующие в Меня имеют жизнь вечную». Викарий терпеливо переносил страдания, и это производило на нас глубокое впечатление. Перед самой кончиной он положил руку на Библию и произнес: «Этому следуйте». Затем указал на довольно большое собрание богословских сочинений и добавил: «Какая мне теперь помощь от них?» Лишь годы спустя я последовала его совету. Мой отец относился к викарию Р. как к родному сыну. Он крестил его, конфирмировал и наставлял. Чтобы одаренный мальчик мог учиться, отец помогал его родным, а после окончания учебы взял молодого человека к себе на должность викария, и тот стал ему во всем опорой. Отцу было очень больно от того, что он так скоро лишился своего помощника, но еще больнее от того, что он не смог присутствовать на похоронах из-за своей собственной болезни. Много людей шло за гробом молодого викария. 18 пасторов в таларах, 24 женщины в живописных народных костюмах с венками в руках. За ними более 4000 человек из лютеран, католиков и евреев. Солнце светило в могилу, выложенную еловыми ветвями и цветами вишни. Я и сейчас отчетливо помню, как медленно опустили гроб, на крышке которого из душистых гиацинтов был выложен крест, и как дождем посыпались цветы. У меня появилось небывалое ощущение небесного покоя, вероятно, сходное с тем, которое ощущала душа ушедшего. Словно небеса приблизились ко мне. Я всегда верила в небесную родину, но теперь я ее почувствовала. Я поняла, что тот, которого мы любили как брата, теперь на родине, в таинственной стране вечной красоты и покоя. Конечно, я тогда не предполагала, что он не будет наслаждаться этой райской красотой, ведь я еще не знала, что рай потому им и является, что мы увидим там Бога и будем иметь общение с Иисусом Христом. Викария Р. горько оплакивали. Община сожалела о потере хорошего проповедника и душепопечителя. Я же не пролила о нем ни единой слезы. Наоборот, вспоминая ушедшего от нас друга, я ощущала радость. Ведь он умер в служении Господу. Ему пришлось замещать заболевшего соседского пастора, тогда-то он и простудился. У него внезапно открылось горловое кровотечение, и оказалось, что это скоротечная чахотка. Если он сам был доволен волей Божьей, то что могли сказать мы? После его смерти три викария друг за другом занимали опустевшее место за столом. Но пустоту в сердце моего отца никто не мог заполнить. Двое из них были учителями гимназии, потерявшими свою должность, они попали потом в Германию, а третий после смерти моего отца стал его преемником по службе. Остальное время на месте викария сидели мы, дети. Всего нас было 7, но двое умерли в раннем детстве, осталось 5. Мария, я, Людмила, Ярослав и Боэна. Кроме брата Ярослава, все сейчас еще живы. Мы все очень любили друг друга. Трое младших, в отличие от Марии и меня, посещали школы. Когда они приезжали на каникулы, в наш дом словно входило солнце. Только болезнь отца омрачала нас. Людмила посещала семинар для учителей и перед самой кончиной отца уже имела диплом. Однако она, несмотря на отличное окончание семинара, не пошла работать учительницей, так как вышла замуж за преемника отца и отдала себя семье. Ярослав учился в гимназии, потом пошел на военную службу. 4 года он служил во флоте и в 24 года умер к великому горю матери, которая уже к этому времени 6 лет как овдовела. Однако вернемся назад. Глава 7. Желанными гостями у нас также были 2 брата моей матери. Старший Густав, никогда не имевший своих детей, особенно нежно любил нас. Он всегда нам что-то дарил или бросал мелкие деньги в наши копилки. Он служил пастором в Любине. Мы радовались и ликовали, когда вместе с ним, зимой на санях, а летом пешком, отправлялись в Любину. Там, в старом фруктовом саду, среди многолетних лип и орешников, где прежде в детстве играла наша мама, мы могли резвиться от всей души. И розы благоухали за тем же самым окном, у которого она уже девушкой думала о своем молчаливом возлюбленном, в то время как соловьи распевали свои чудесные песни. Там находился и старый улей, одна из стенок которого была заполнена латинскими книгами, некогда принадлежавшими нашему ученому прадеду. Его могила находилась в церкви за алтарем и всегда производила на нас, детей, сильное впечатление. За вторым пасторским садом, расположенным на склоне над шумным водопадом, как мост, стоял старый полуразвалившийся каток для сукна, на котором жители Любины раскатывали свое самодельное сукно, изготавливаемое для продажи. Да, в Любине многое могло заинтересовать детей, но при этом самым интересным для нас всегда было общение с дядей. Младший брат матери Иосиф, тоже пастор, был одаренным человеком и отличался веселым нравом. Но мы мало общались с ним, так как весь наш интерес был прикован к его многочисленным детям, нашим сверстникам. Лишь позднее, когда мы подросли и могли уже понимать дядю Иосифа и разговаривать с ним на равных, мы его по-настоящему полюбили. Он был известным ботаником и писателем-юмористом. Слушая его, даже смертельно усталый человек рассмеялся бы. Но такой дар, к сожалению, и очень опасен. Шутка и насмешка так близки друг к другу, что порой трудно заметить границу греха, который апостол Павел осуждает словами. Пустословие и смехотворство неприличны. Нам очень нравилось бывать в Подгардии, где жил дядя Иосиф. Около сада находилось кладбище. Дом пастора, церковь и школа располагались на небольшом полуостровке, который обтекал широкий ручей. Через ручей вел старый мост, а на другой стороне, прямо у шоссейной дороги, поднималась высокая стена, скрывавшая замок и большой господский сад. Этот замок притягивал нас своей таинственностью, но когда мы его посетили, все чары развеялись. Другой дядя Иосиф, брат отца, в свое время был нашим домашним учителем. Мы очень любили его. В прошлом графский чиновник, а тогда уже пенсионер, он снимал дом в Старотуре, а позже стал арендовать целое имение и оттуда часто приезжал к нам в гости. Дядя Иосиф, молчаливый и замкнутый человек, был незаурядной личностью. Он редко смеялся, и причиной тому были трагические обстоятельства его жизни. Прошло немногим более 3 лет после его свадьбы, как он потерял жену и остался вдовцом с маленьким сыном Иоанном. Он больше не хотел жениться, и поэтому его сестра взяла на себя воспитание мальчика и ведение хозяйства. «Дядя Иосиф любил меня, потому что я его не боялась», и душою тянулась к нему. Он так ласково обращался со мной, что, я думаю, он и своего единственного сына с радостью прижал бы к груди. Но мальчик с детства был недоверчив, и поэтому, к сожалению, между этими 2 родными людьми возникла некоторая отчужденность. Кузен Иоанн у нас всегда был желанным гостем. В нашей солнечной семье согревалось и его сердце. Иоанн учился с завидным упорством и с большим успехом окончил гимназию. Затем изучал в университете богословие. Однако уже на 17-м году жизни у него появилось тяжелое заболевание. По неосторожности врача, это был брат его матери, который потом признал свою вину, ему с прививкой против черной оспы была привита золотуха. Хотя встревоженный отец делал все для спасения единственного сына, его состояние ухудшалось. Прекрасное лицо юноши не было обезображено, но болезнь поразила спиной мозг. И в 22 года, после нескольких лет тяжких страданий, кузен скончался. Однако Господь распорядился так, что отец не дожил до смерти сына. Дядя Иосиф внезапно заболел тифом и умер 3 годами раньше. Прощание сына с отцом стало для меня незабываемым. Мне хотелось посмотреть на лежавшего в гробу дядю, и я вошла в комнату, где был покойник. Приближался вечер. У гроба тускло горели свечи, освещая мраморно-бледное лицо покойного. Глаза дяди, часто глядевшие при жизни угрюмо, были мирно сомкнуты. Рядом с гробом на коленях стоял осиротевший сын. О чем он думал и внутренне говорил с отцом? Может быть, о том, о чем не мог говорить с ним при жизни? Как печально, что сердечно любящие друг друга люди никогда не могут выразить свои чувства из-за чрезмерной сдержанности. 2 раза в году нас обычно посещал дядя Даниил, муж уже упомянутой тети Фани, пастор из М свободного королевского города около Пресбурга. В поведении этого дяди было что-то импонирующее. В детстве я боялась его присутствия, так как при нем чувствовала себя скованно. Но Мария, прожившая целый год в его доме, описывала его как располагающего к себе, хотя несколько строгого и гордого человека. Моя младшая сестра Буэна также провела у дяди Даниила несколько лет. Для нее он стал 2-м отцом и благодетелем, особенно после смерти нашего отца. Буэна многим обязана ему в жизни, так как дядя не жалел для ее образования ни денег, ни собственных сил. Лишь когда свет Иисуса Христа осветил мое сердце, я распознала все добрые качества этого замечательного человека. Дядя Даниил был глубоко верующим христианином и хорошим душепопечителем. В общине он строго следил за порядком. Как все словацкие пасторы того времени, дядя Даниил обучался в немецком университете и слушал лекции профессора Толука, что имело свое влияние на его духовную жизнь. Дядя был очень образованным человеком и никогда не прекращал читать книги. Он ненавидел всякую неверность и предательство. Его требовательное отношение к себе и к окружающим вызывало всеобщее удивление и уважение. Однажды дядя Даниил попросил передать одному нарушившему слово знакомому, что больше не желает видеть его у себя дома. Этот мужчина, не обратив внимания на предупреждение, все же пришел к пастору. Но только он успел переступить порог, как хозяин указал ему на дверь. Для такого вежливого человека, как дядя Даниил, это поведение было столь необычным, что знакомый сразу все понял. Вот если бы мы всегда действовали так против сатаны, непрошено входящего в наше сердце, этому злейшему врагу мы, к сожалению, предоставляем слишком большую свободу. В доме дяди Даниила был лишь один сын от 1-го брака. Матерью его была старшая сестра моего отца. Этот кузен, адвокат, честный и любящий правду человек, был у нас хотя и редким, но всегда желанным гостем. Он умер, едва достигнув 44 лет, похоронив прежде отца-пенсионера, за которым ухаживал до его кончины. Отношения между ними были очень душевными и являли пример всем окружающим. Глава 8. В отличие от Германии, где обычно отмечают день рождения, в Венгрии празднуют именины. Эта традиция, наверное, была перенята у католиков. 3 августа мы отмечали именины отца. Этот день в нашем доме всегда был особенно радостным и проходил как настоящий семейный праздник. Поздравить с именинами приезжали родственники, близкие, друзья и знакомые отца. Некоторых из родственников я коротко представлю. Обычно появлялись пастор С. с супругой. Тесная дружба связывала наших родителей с этой четой. Господин С. – человек исключительной доброты, хотя и не очень одаренный, учился в одной школе с моим дедушкой. Он добровольцем участвовал в революции 1848 года. Его жена, высокая и угловатая, была подругой моей матери. Эту гостеприимную и простую чету всюду принимали с радостью. Мы, дети, очень любили их. Пасторы и их жены обращались друг к другу со словами «господин брат» и «госпожа сестра», что звучало намного приятнее, чем нынешняя милостивая сударыня. К нам, пасторским дочерям, обращались благозвучным словацким словом «сестричка». Госпожа С. немного играла на пианино. Дома у нее стоял старый инструмент, который всегда был расстроен, как и подобало его возрасту. Хозяйка исполняла на нем чудесные словацкие песни, как только вокруг собирались желавшие петь. Все словаки того времени, стар и млад, любили петь. Случалось, что, растроганные своим пением, они даже плакали. Госпожа С. любила также играть танцевальную музыку. Несмотря на неоднократное горловое кровотечение, она была страстной танцовщицей и любительницей посмотреть на танцующую молодежь. У нас это, конечно, уже не так приветствовали. Редким, но любимым гостем нашего отца был пастор П., церковный историк и писатель. Он был стройным мужчиной с узким лицом, черными густыми волосами и бакенбардами. Нас, детей, привлекали его живые темные глаза, высокий лоб и улыбка. Он служил пастором в одной из четырех так называемых государственных церквей, которые были разрешены императором для евангелических верующих всей Верхней Венгрии. Однажды во время празднования 150-летия церкви мы тоже посетили это старое место богослужений. Церковь располагалась вдалеке от населенных пунктов. Чтобы побывать на службе, наши предки шли туда полтора дня. У этой церкви своеобразная история. Ее строительство было разрешено лишь с тем условием, что его завершат за 11 недель. Было также оговорено, что если строительство не будет закончено вовремя, ничего достраивать больше будет нельзя. Власти были уверены в неудаче дела, тем более что строительную площадку выделили у подножия высокой рассеченной горы. Сначала нужно было засыпать большие трещины и провалы, потом только доставить наверх на плечах весь строительный материал, так как дороги на эту крутую гору еще не существовало. Но верующие сплотились, собралось несколько общин, и как муравьи они принялись за работу. Церковь за 11 недель действительно была построена, но только без потолка. Властям пришлось разрешить проведение богослужения. Во время празднования 150-летия потолок все еще отсутствовал. За это время церковь уже несколько раз ремонтировали, но оставляли всегда недостроенной в память о тех временах несправедливости.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

святое имя, произноси свято. Был день весенний, светел. Созвав своих друзей, меня просили дети их повести в музей. Мы в монастырь старинный поехали тогда, еда в большой корзине и в термосе вода. В тени кирпичной арки нас встретил там монах, хитон на нем неяркий, сандалии на ногах. Подвязанный веревкой, подстриженный в кружок, детей внимание ловко он вмиг к себе привлек. Сначала за оградой показывал нам сад. Побеги винограда, маслин неровный ряд. Он каждое растение там поименно знал и этим восхищение детишек вызывал. Водил по коридорам, по кельям, по грибам. Ритмичным разговором он увлекался сам и говорил с волнением о древних временах, когда постом и бдением спасался брат-монах. И каверзных вопросов никто не задавал, никто не чмыкал носом и не перебивал. Девчонок и мальчишек он как зачаровал, а голуби под крышей подняли страшный гвалт. Монах им: «Тише, тише, никто не тронет вас». И тут к распятию в нише мы подошли как раз. И у распятия стоя монах сказал: «Христос». Но имя то святое так нежно произнес, что небо стало выше, и будто голубей и в тишине не слышен был ропот голубей.

Апостол Иоанн сообщает о том, как Господь в начале служения вошел в храм Божий и нашел, что дом этот превращен в дом торговли. Иоанна 2:14. Но вот Христос и в конце своего служения на земле входит снова в храм Божий, о чем сообщают другие три евангелиста. Луки 19:45, Марк 1:17, Матфея 21:15. Все эти три евангелиста сообщают, что храм на этот раз оценен Христом не домом торговли, а вертепом разбойников. Слово «разбойников» отражает действительное положение тех, кто обитал в храме, то есть тех, кто сел на седалище Моисеевом. Моисей был законодателем Ветхого Завета. Христос – законодатель Нового Завета. Как мы слышали, Христос наречен Богом первосвященником по чину Мелхиседека, к Евреям 5:10 и другие места. Этот первосвященник пришел на землю. С его прихода меняется священство, меняется и закон, к Евреям 7:12. Христос принес человечеству закон свободы и спасения. Но седалище Моисеева, на котором восседал первый законодатель, теперь был занят книжниками и фарисеями, но не предоставлен новому законодателю. Зато восседавшие беззаконно на седалище Моисеевым законному владельцу дали другое место, и это страдание и распятие на Голгофском кресте. Быстро созрело беззаконие. Только за 3 года дом торговли превратился в вертеп разбойников. Через несколько дней по пришествии Христа в Иерусалим он будет под руководством этих разбойников распят на кресте Голгофском. Немного раньше Христос говорил фарисеям: «Лицемеры! Лице земли и неба распознавать умеете? Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть?» Луки 12:56-57. Не разобрались евреи в сем времени, а ведь этого времени ждали тысячелетиями. Пророк Даниил предсказал точный год смерти Христа. И не разобрались евреи в сем важном для спасения времени. Когда ученики шли с Господом после воскресения в Эммаус, то у них от присутствия речи Иисуса горело сердце. Не наше ли сердце также горело много раз в жизни, слыша зов Духа Святого обратиться к вечному пути спасения? Не горит ли сердце сегодня у всего мира? Не все ли человечество чувствует приближение чего-то великого и ужасающего? Мир боится приближения всеуничтожающей войны. Христианство же с нетерпением ожидает скорое пришествие Иисуса Христа за своей церковью. Мир созревает в своем беззаконии, церковь же дозревает к полноте спасения. Ибо, когда последний грешник покается, церковь достигнет желанного избавления. В первой книге Паралипоменон 17:21 сказано: «Кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ?» Бог приходил, чтобы искупить себе народ, скажем и мы сегодня, и приходил издалека, то есть обители неба. Пророк Иеремия 31:3 говорит: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Он явился, говорит Иоанн, 1 послание 3:5, чтобы взять грехи наши. Господу нужны наши грехи? Зачем? Не из-за грехов ли наших Он отдал жизнь свою? Апостол Павел к Евреям 9:26 говорит: «Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха». Исаия 38:17 сообщает: «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Пророк Михей добавляет 7:9: «Ты вергнул в пучину морскую все грехи наши». В Откровении 20:12-21 сообщается уже о том, что море не будет уже более существовать.
И из всех пророчеств, и даже только из этих приведенных теперь видно, что Бог явился на землю за грехи наши, чтобы их уничтожить. Если бы Христос не заплатил дорогую цену в очищение наше и уничтожение грехов, то грех был бы вечен. Иными словами, Господь уничтожает вину нашу пред Отцом Небесным. Христос говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве». Иоанна 4:35. Сегодня еще с большим основанием, как никогда раньше, мы можем сказать воистину так. Спаситель нас предупредил: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит мне». Иоанна 16:2. Евреи убивали христиан и думали, что служат Богу. Точно так и инквизиция сжигала на кострах верных христиан и думала, что этим служит Богу. Только за принятие взрослого крещения, через полное погружение, 50 миллионов человек отдало свою жизнь. Эти верующие чтили союз с Богом выше, чем свою жизнь. Они научились дорожить временем. Я сказал бы, что они, пожертвовав свою жизнь здесь на земле, приобрели для жизни вечной вечные дни. Павел предсказал, что настает время, когда здравое учение принимать не будут. 2 Тимофея 4:3. Миллионы людей совратились на разных путях погибели, среди которых находятся все вероисповедания нехристианского происхождения. Даже и среди христианского вероисповедания есть немало заблуждений. Недостаточно сознавать свою вину, недостаточно прилагать свои усилия к очищению. Одно единственное имя

одно имя, призвав которое человек спасался бы от вечной гибели. Об этом имени мы все думаем. Так это же Иисус Христос, радостно сказал прохожий. Но пустынники не расслышали. Тогда он громче, еще громче стал кричать и называть имя Христа. Наконец он понял, что органы слуха несчастных не способны более расслышать это славное имя. Теперь время призывать имя Христа ко спасению. Теперь у нас для этого есть все необходимое – слух, язык, глаза, речь, даже письмо Бога, то есть Священное Писание. Остается нам призвать Бога в день скорби, в день погибели или в нынешнее лукавое время. И Христос спасет нас. Каждый из нас знаком с создателем или изобретателем смерти – Альфредом Нобелем. По завещанию он оставил огромные богатства, которым сегодня награждаются наиболее выдающиеся люди. Этим ли он хотел успокоить совесть? И этим ли оправдать изобретение смерти? Также и всем знакомо имя академика Андрея Сахарова, который также в свое время создал сверхмощное оружие смерти. Посвящайте жизнь на добрые дела, но без Христа все смерть и тьма и гибель. Оправдание совесть найдет только во Христе Иисусе. Совесть очищается только в Его божественной крови. Приведу еще одно великое имя в пример, и это Альберт Эйнштейн, который является отцом атомной бомбы. Когда-то он требовал у американского президента скорейшего создания сверхмощной бомбы, которую он предполагал использовать против нацистской Германии. Когда же эти бомбы были использованы против Японии, и он увидел жуткие плоды, то он сказал: «Атомная бомба – сатанинское оружие, и я дал толчок к ее созданию». Он мучился своей совестью до самой смерти. Он восхищался Христом и говорил о нем: «Правда, я иудей, но лучезарный образ Иисуса Назарея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так не говорил, как он. Действительно, есть только одно место на земле, где мы не видим тени, и это личность Иисус Христос. В нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю». Замечательное высказывание этого ученого, но и этого недостаточно, чтобы быть оправданным. Христа необходимо принять в сердце, как Сына Божия, и в нем получить прощение от всех преступлений. Если кто из нас томится, то мы возвещаем: в Христе есть оправдание. Смиренно склонитесь пред Ним. Есть еще время благодати, но годы лукавы и лета проходят быстро, как звук. И потому спешите оправдаться во Христе Иисусе Господе нашим. Сделайте это, но не так, как это делали перечисленные, великие люди, ища оправдания в делах своих, а просто доверьте всецело Христу, и Он совершит для вас спасение.

Когда один индийский вождь услышал весть о Христе, то сердце преисполнилось у него благодарностью, и он вышел из молитвенного дома. Вскоре он вернулся и положил к ногам миссионера свой нож. «Это я дарю Христу». Слушая далее проповедь, он вскоре принес свое одеяло. На третий раз он привел своего коня и, привязав его на улицу, зашел в молитвенный дом. Но тут он услышал слово, как Сын Божий был распят и как он страдал за каждого из нас. Миссионер объявил, что Христу ничего не надо. Ему принадлежит весь мир. Золото и богатство Господь не ищет, но сердца людские. Миссионер призвал людей отдать себя. И, наконец, с плачем индийский вождь вышел, бросился на колени и сказал: «Индийский

великий вождь, а дает себя всецело Иисусу Христу за его голгофскую жертву. Теперь надо оценить время, не медлить и жизнь свою посвятить Христу. Вначале, когда Христос в Назаретской синагоге объявил о годе благодати, и когда его отвергли, тем самым отвергли евреи спасения. В конце года благодати, когда Христос возьмет свою дорогую церковь, евреи сделают следующий вывод, читая пророк Иеремия 8:20. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены».

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает вам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Самый большой подарок от Бога – это Его присутствие. У нас дыхание захватывает при виде великолепия закатов. Синева Карибского моря дает чувство умиления и восторга. Настоящая любовь делает жизнь людей счастливой и осмысленной. Но забери все это. Забери все закаты, океаны, гукающих младенцев и нежные сердца. Оставь нас в Сахаре, и у нас все равно будет основание танцевать на песке. Почему? Потому что Бог по-прежнему с нами. Должно быть, Давид это знал, и Бог, должно быть, хочет, чтобы мы это тоже понимали. Мы не можем быть одинокими никогда. Никогда. Бог слишком сильно любит тебя, чтобы обречь на одиночество, поэтому Он никогда этого не сделает. Он не оставит тебя наедине с твоими страхами, тревогами, болезнями или смертью. Поэтому можешь, не стесняясь, прыгать от радости. Бог с нами, и это прекрасное основание для праздника.

Наша тема сегодня – далекое божество. Один человек падает замертво, а другой танцует. Один лежит бездыханный, а другой скачет в вихре необузданного танца. Мертвый человек – это Аза, священник, а танцует царь Давид. Читатели второй книги царств не знают, как это понимать. Понять все это поможет небольшой экскурс в историю. Смерть первого и танцы второго связаны с ковчегом Завета. Ковчег – это ящик прямоугольной формы, который был изготовлен по приказу Моисея. Он был небольшим, примерно 1 метр 15 сантиметров в длину и чуть более 68 сантиметров в ширину и высоту. В нем находилось три самых драгоценных еврейских артефакта. Золотой сосуд с непортящейся манной, расцвевший посох Аарона и драгоценные каменные скрижали, на которых письменно были начертаны рукой Бога. Тяжелая золотая пластина, называемая престолом милосердия, служила крышкой для ковчега. Два золотых херувима с развернутыми крыльями, сидящие лицом друг к другу, смотрели на золотую крышку. Они представляли собой величие Иеговы, наблюдающего за исполнением закона и нужд людей. Ковчег символизировал Божие обеспечение, манна, его силу и власть – жезл, его принципы, заповеди и, более всего, Божие присутствие.

В этот период еврейской истории, который получил название «период храма», первосвященник один раз в год имел право приблизиться к ковчегу. После принесения личных жертв покаяния он входил в святое святых. В соответствии с преданием к его ноге привязывалась веревка, на тот случай, если он вдруг погибнет в присутствии Божьем, тогда его можно будет вытащить за ногу. Можно ли переоценить значимость ковчега? Сомнительно. Насколько драгоценным были бы для нас ясли, в которых лежал новорожденный Иисус? А его крест? Если бы у нас был крест, на котором его распяли, насколько драгоценным мы считали бы его? Думаю, это была бы самая большая наша святыня. Поэтому нам непонятно, почему израильтяне не почитали ковчег завета. Как ни удивительно, они оставили его почти на 30 лет в доме священника, который жил в 7 милях от Иерусалима. О нем забыли, его не вспоминали. Но только что коронованный Давид решил исправить положение. После того, как он поселился в Иерусалиме, он первым делом решил перевести ковчег в город. Он запланировал провести всенародный праздник и пригласил на него 30 тысяч евреев. Они собрались возле дома священника Аминадава. Два его сына, Аза и Ахио, должны были обеспечить перевозку ковчега. Они погрузили ковчег на новую колесницу, запряженную валами, и двинулись в путь. Трубы трубили, звучали песни, и все было хорошо в течение 2 миль, пока процессия не вышла на неровную дорогу. Один из валов споткнулся, колесница накренилась, и ковчег стал сползать на сторону. Аза, боясь, что священный ковчег упадет, протянул руку, чтобы поправить его, и небеса покарали Азу. И умер он там, у ковчега Божия. Вторая книга Царств, 6 глава. Это происшествие мгновенно угасило всю радость праздника. Все расходятся по домам. В глубоком расстройстве Давид возвращается в Иерусалим. Ковчег оставляют на хранение в доме Авидара, гефянина. Тем временем Давид должен разобраться в том, что произошло. Наконец он справляется с этим, потому что через 3 месяца он возвращается, забирает ковчег и возобновляет праздничное шествие. На этот раз никто не умирает. Люди танцуют и веселятся. Давид с радостью вступает в Иерусалим. Библия говорит, что Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной ефод. Вторая книга Царств, 6 глава. 2 человека. Один падает замертво, а другой танцует. Чему они могут научить нас? И главное, могут ли они научить нас призывать присутствие Божие? Давид тоже хочет понять это. «Как войти ко мне?» Ковчегу Господню. В истории Давида и его великанов эта тема приобретает воистину гигантские размеры. Как далеко от нас Бог? Матери спрашивают, как присутствие Божие может почивать на наших детях? Отцы размышляют, как присутствие Божие может заполнить наши дома? Церкви желают ощутить прикосновение Божие. Его помощь и исцеляющее присутствие. Как Бог может явить нам свое присутствие? Нужно ли нам зажигать свечи или нараспев петь специальные песни? Нужно ли построить алтарь, возглавить комитет или отдать мешок денег? Что побуждает Бога явить свое присутствие? Аза и Давид заплатили смертью и танцами, чтобы получить ответ на этот вопрос. Трагедия Азы учит следующему. Бог являет свое присутствие на собственных условиях. Он дал конкретные инструкции о том, как перевозить ковчег. К нему могли приблизиться только священники. Причем только после принесения жертв за себя и свои семьи. Книга Левита, 16 глава. К ковчегу нельзя было прикасаться руками, и поднимать его следовало только при помощи шестов.
сделанных из дерева акации. Священники продевали эти шесты через кольца на углах ковчега и таким образом поднимали и несли ковчег. Сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. На плечах они должны носить. Книга чисел, 4 глава. Аза должен был знать это. Он был священником из сынов Каафа, потомком самого Аарона. Ковчег хранился в доме его отца, Аминадаава. Он вырос рядом с ним. Возможно, именно в этом кроется объяснение его ошибки. Он слышит, что царь хочет перевести ковчег в Иерусалим, и говорит: «Да, конечно, я могу это сделать. Мы храним его в амбаре. Давайте погрузим его на колесницу». Священный ковчег стал чем-то обыденным и привычным. Священное стало ординарным. Поэтому ради удобства он изменил инструкции и вместо шестов использовал колесницу. Ковчег везли быки, а не священники на собственных плечах. Мы не видим ни послушания, ни жертвы, мы видим только рационализм. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – «Далекое божество».

Бог разгневался. Но обязательно ли было убивать Азу? Обязательно ли было забирать у него жизнь? Мы задали этот вопрос Джо Шуламу. Джо вырос в Иерусалиме, учился в ортодоксальной иудейской семинарии, где готовили раввинов, и поэтому обладает он глубокими познаниями Ветхого Завета. Он по-прежнему живет в Иерусалиме. Он встретил нашу группу в аэропорту и привез в Иерусалим. И по пути мы проехали мимо того места, где был убит Аза. «Вопрос не в том, — сказал Джо, — почему Бог убил Азу, но в том, почему Он позволяет нам всем жить. Судя по количеству мертвых церквей и холодных сердец, я не уверен, что Он позволяет всем нам жить». Случай с погибшим Азой является суровым напоминанием для тех из нас, кто ходит в церковь тогда, когда хочется, и участвует в причастии по собственному желанию. Он предупреждает: не пренебрегайте святынями. Бога невозможно посадить на удобные телеги или колесницы. Его невозможно перевести куда-либо при помощи неразумных животных. Не путайте его с джинном или демоном, который выскакивает сразу, как только ты потрешь лампу. Не путайте его с дворецким, который выходит к вам по первому требованию. Бог приходит, запомните это твердо, но Он приходит на собственных условиях. Он приходит тогда, когда ты почитаешь Его заповеди, когда твое сердце чисто, и ты исповедуешь все свои грехи и ошибки. Но что можно сказать о втором персонаже этой истории? Какое послание приготовил для нас танцующий человек? Первая реакция Давида на убиение Азы, конечно же, нерадостная. Он возвращается в Иерусалим в смущении и расстройстве. И опечалился Давид, что Господь поразил Азу. Первая книга Паралипоменон, 13 глава. Пройдет 3 месяца, прежде чем Давид возвратится за ковчегом. Но теперь он видит себя иначе. Вместо валов в ковчег несут священники. Левиты и священники освятились для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева. Они исполняют повеление Божие и несут ковчег, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. Первая книга Паралипоменон, 15 глава. На этот раз никто не пострадал. И когда несший ковчег Господень приходили по 6 шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Когда Давид видит, что Бог не гневается, он приносит жертву и танцует изо всех сил перед Господом. Если в качестве ответа ты выбрал последний вариант, ты выиграл свободный доступ к танцам перед Господом. Давид скакал изо всех сил перед Господом. Вторая книга Царств, 6 глава. Кружился и вертелся. Он не ограничивался притоптыванием или движением головой в такт музыки. В описании его танцев на еврейском языке мы видим, как Давид кружится, подпрыгивает и буквально скачет. Давид, победитель великанов, стал Давидом-танцовщиком. Он задает тон всему праздничному шествию. Более того, он снимает с себя все, кроме ефода, льняного священнического нагрудника. Это священническое облачение по конфигурации похоже на длину футболки. И прямо там, перед Богом, перед жертвенником и всеми людьми, Давид снимает с себя все, кроме священнической исподней рубашки. Давид танцует, а мы отступаем. Мы задерживаем дыхание, мы знаем, что сейчас произойдет. Мы уже читали про Азу. Мы знаем, что Бог делает с непочтительными и дерзкими людьми. Совершенно очевидно, что Давид не обращает ни на что внимания. Вот он в полном присутствии Бога и Божьего народа танцует зажигательные танцы в исподнем белье. Можете спокойно вызывать представителя похоронного бюро. «Прощай, царь Давид, тебе пришел конец. Приготовиться к самому худшему».
Однако ничего подобного не происходит. Небеса молчат, а Давид продолжает кружиться, скакать, а мы ничего не понимаем. Разве такие танцы не возмущают Бога? Что такого есть у Давида, чего не было у Азы? Почему Небесный Отец не гневается на Давида? Меня поведение Давида тоже не раздражает, по той одной причине. Сейчас мои дочери так себя не ведут, но когда они были маленькими, они танцевали, когда я возвращался домой. Появление моей машины во дворе было для них сигналом к началу. «Папа пришел!» — кричали они и выбегали во двор. И прямо там, на лужайке перед домом, они начинали танцевать. Неистово, с шоколадом, размазанным по щекам, и в памперсах они выделывали так, что все соседи это видели. Мог ли я раздражаться и негодовать? Волновало ли меня то, что люди подумают? Встать по стойке смирно и вести себя разумно? Конечно же, нет. Приказывал ли Бог Давиду вести себя прилично? Нет. Он позволял ему танцевать до упаду. В Писании нет сообщения о том, что Давид танцевал в других случаях. Он не танцевал, когда убил Голиафа. Он никогда не радовался своим победам над филистимлянами. Он не танцевал, когда воцарился над Израилем или когда посвящал Иерусалим Господу. Но когда в его город пришел Бог, он не мог оставаться спокойным. Может быть, напротив, Бог удивляется тому, что мы всегда остаемся невозмутимыми? Радуемся ли мы тому, чего желал Давид, то есть присутствию Божьему? Иисус обещал: «Я с вами во все дни до скончания века» — Евангелие от Матфея, 28 глава. Однако, как давно мы с вами сворачивали ковры и праздновали этот факт всю ночь напролет? Что знал Давид и чего мы не знаем? Что он помнил и что мы забыли? Это можно выразить одним предложением. Божие присутствие — это Божий дар. Самый большой подарок от Бога — это Его присутствие. У нас дыхание захватывает при виде великолепия закатов. Синева Карибского моря дает ощущение умиротворения в сердце. Новорожденные младенцы вызывают чувство умиления и восторга. Настоящая любовь делает жизнь людей счастливой и осмысленной. Но забери все это. Забери все закаты, океаны, гукающих младенцев и нежные сердца. Оставь нас в Сахаре. И у нас все равно будет основание танцевать на песке. Почему? Потому что Бог по-прежнему с нами. Должно быть, Давид это знал. И Бог, должно быть, хочет, чтобы мы тоже понимали это. Мы не можем быть одинокими никогда. Никогда. Бог слишком сильно любит тебя, чтобы обречь на одиночество. Поэтому Он никогда этого не сделает. Он не оставит тебя наедине с твоими страхами, тревогами, болезнями или смертью. Поэтому можешь, не стесняясь, прыгать от радости. А какое потом началось пиршество! Давид благословил народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый в дом свой. Вторая книга Царств, 6 глава. Бог с нами, и это прекрасное основание для праздника. Похоже, Аза этого не понимал. Аза воспринимал Бога маленьким башком, который умещается в маленьком ящичке и которому нужна помощь, чтобы он не потерял равновесие и не упал. Поэтому Аза не готовился к встрече с ним. Он не очищал себя для встречи со святым Израилевым. Он не приносил жертв, не исполнил заповеди, не говоря уже о покаянии и послушании. Он готов был погрузить Бога в колесницу и позволить валам тянуть ее. Подобное отношение в нашем случае позволяет нам жить в аду все 6 дней в неделю и надеяться на благодать в воскресный день.
Неважно, во что ты веришь. Просто нужно надеть крестик на шею на всякий случай. Или зажечь несколько свечей, сказать несколько молитв и заполучить Бога на свою сторону. Безжизненное тело Азы предупреждает нас о таком непочтении. Отсутствие богоговения перед Богом ведет человека к смерти. Бога обмануть невозможно. Ему невозможно приказать. Его нельзя заставить что-то сделать. Бог живой, и Он любит, исцеляет, помогает и вмешивается. Он не реагирует на магические снадобья или хитроумные провозглашения. Ему нужно нечто большее. Он ищет почтения, послушания и сердца жаждущего Бога. Когда он видит такое сердце, он приходит. И когда он приходит, пусть играет музыка.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы приступаем к новой теме. Сегодня мы начинаем цикл бесед о Духе Святом, о третьей личности Божества. Несколько передач будет посвящено этой теме, и я желаю, чтобы Господь благословил вас, слушая нашу радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры, все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, я веду радиопередачи из города Ванкувера, из Соединенных Штатов Америки, и рад поделиться с вами Словом Господним. Итак, друзья мои, сегодня начинаем тему о Духе Святом. Если Господь благословит нас и позволит, то мы несколько раз коснемся этой великой темы. Сегодня у нас первая беседа, и она так названа мною «Святой Дух и Его служение». Если Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить на место Священного Писания из книги пророка Иаили, как написано: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». В третий раз мы коснемся непосредственно сошествия Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы. В четвертый раз, если время будет и Бог благословит, то мы коснемся важной темы крещения Духом Святым в свете Слова Божия. И в пятый раз мы будем говорить о крещении Духом Святым как о многозначимом понятии. В других же последующих радиопередачах мы тоже будем касаться Духа Святого, только будем говорить о дарах, о действиях Его и так далее. Итак, сегодня у нас первое с вами общение на эту тему. Если у кого есть Библия, пожалуйста, откройте Евангелие от Иоанна, 14 главу, известные нам слова Иисуса Христа об Духе Святом Утешителе. 14 глава Евангелиста Иоанна, начинаю читать с 16 стиха. Христос говорит: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Всего 4 стиха, но сколь много они говорят нам. Христос обещает умолять Отца Небесного, чтобы послал Он ученикам Своим другого утешителя, Духа Святого, третью личность Божества. Это место Священного Писания является одним из самых ярких мест, свидетельствующих о личности Духа Святого как утешителя. Христос, мы знаем, вторая личность Божества, говорит о первой личности, о Боге Отце, которого Он будет умолять. Здесь же мы читаем о Духе Святом Утешителе, о третьей личности, который должен прийти, чтобы совершать определенное служение. Перед этим Христос сказал ученикам Своим, что Он в Отце, а Отец в Нем. Служение Отца в Сыне вскоре должно перейти к другому Утешителю, к Духу Святому. И что для учеников это будет гораздо лучше. «Истинно говорю вам, лучше для вас, — это слова Христа, — чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». 16 глава Иоанна, 7 стих. Здесь Господь говорит: уже я пошлю к вам. В первом месте мы читали: «Я умолю Отца, и Он пошлет». А теперь Он говорит: «И я пошлю». Подтверждается та же самая мысль, что мы с вами прочли, что Он в Отце, и Отец в Нем. Сын не делает ничего без Отца, и Отец ничего не делает без Сына. Итак, первая мысль. Кто это, о котором говорит Сын Божий? Верующий хорошо знает. Это святая личность Божества, Дух Святой. Как Бог Отец имеет много имен, мы называем Его Богом Творцом, Отцом Небесным и Иеговой, Саваофом, Сущим Создателем, так и Бог Сын тоже имеет много имен. И мы всегда читаем, мы называем Его Его именами. О Нем написано, что Он чудный, что Он Спаситель, что Он Князь мира, Отец Вечности. В Евангелии мы читаем, что Он Сын Человеческий, Иисус Христос, Учитель и так далее. И Дух Святой, третья личность Божества, тоже имеет
много имен. Мы читаем о нем, что он утешитель. Христос говорит о нем, как о Духе истине. Апостолы говорят о Духе Христовом. Говорят о Духе благодати, но это один и тот же Дух. Третья личность Божества. Это зависит от конкретной ситуации действия, времени и божественного откровения, в котором происходит то или другое. И потому имена и Бога Отца, и Сына, и Духа Святого интерпретируются людьми по-разному, потому что разные обстоятельства. В Бытие первой главе мы встречаем, что Дух Божий носился над водою. В других переводах Дух Божий парил над водою. Знаете, как парит иногда птица высоко в небе, как будто без движения, расправив крылья свои. И Дух Божий парил над водою. Евреи слышали от пророков, как они называли Духа Божия. Они называли его Духом Господним. Они называли его Духом благодати, так говорит Исаия и Захария. Так Самуил называет Духа Божия Духом. Давид говорил, что Дух Твой Святой пусть не покинет меня. В 50-м псалме. Иисус Христос называл Духа Святого утешителем, Духом истинный, Духом Господним, который на нем. Или просто Духом, или Духом Святым. А вот апостолы чаще употребляют такое. Дух Божий, Дух Господен, Дух Христов, а чаще всего Дух Святой. Верующие мало имеют бесед, мало имеют песен, к сожалению, о Духе Святом, о Его служении. Я думаю, что в этом есть большой пробел и даже большая ошибка современного христианства. Мало изучать и говорить о третьей личности Божества. Больше мы говорим об Иисусе Христе, это правильно. Он Спаситель. Много говорим о Творце Небесном, мы должны знать об этом. Но третья личность Божества, Дух Святой, так необходима для Церкви. Почему так мало говорят об этой личности? Но заметьте, друзья мои, христианству нужен двусторонний дар, без которого обойтись оно не может. Дар, который Бог обещал дать. Во-первых, это дело спасения, дело Иисуса Христа, Сына Божия, за нас. И это дело спасения совершено Господом. Он оставил свое учение. Он отдал себя в жертву. Он перемирил человека с Богом. Он совершил свое спасение ради любви. И второе дело – дело Духа Святого, созидающего тело Христово, Церковь, приготавливающая ее ко второму пришествию, к восхищению. Один мудрый Божий человек сказал: «Мне нужен Иисус Христос для моей внешней жизни». А Дух Святой, Дух Божий, нужен для моей внутренней жизни. Но, друзья мои, прежде чем мы будем говорить о служении Духа Святого, давайте мы обратим внимание на служение Троицы Божией вообще в деле спасения рода человеческого от погибели. Всем известна истина, что в Ветхом Завете первой личности Богу Отцу отведена ведущая роль. Его лица никто не видел, но голос его был слышен многим. В книге Исход, 33 главе, 20 стихом мы читаем: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Но Отец открылся в видениях, во снах, пророком был в виде огненного куста». В виде облачного столпа или огненного столпа при выходе народа Божия из Египта. Это была эра служения Бога Творца. Но Бог Отец Небесный позаботился также о том, чтобы Его видели в Сыне Его. Весь путь Христа, время Его служения на 33,5 года, описанные в Новом Завете, в Евангелии. Евангелие Иоанна, 14 главе, мы читаем: «Видевший Меня, видел Отца». Иоанн говорит также в первом
главе 18 стихом Евангелия. «Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, Он видел Отца». Знаете, нередко можно в детях узнать родителей их, уже давно, может быть, умерших. Лицо, рост, характер, голос – все сохранено в Сыне, как было в Отце. Служение Духа Святого, Утешителя, посланного от Христа в день Пятидесятницы, продолжается вот уже почти 2000 лет. И давайте мы прочтем из 16 главы Евангелия Иоанна, начиная с 5 стиха по 13. Христос говорит ученикам: «А теперь иду к пославшему Меня», Он имеет в виду Отца, «и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам это, печалью наполнило сердце ваше. Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, то есть Дух Святой, Утешитель, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Еще я прочитаю этот стих. «Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину». Эта работа Духа Святого продолжается и сегодня. Он наставляет, Он утешает, Он ободряет верующих людей, Он говорит о суде, Он говорит о правде, Он говорит о вечности. Все то, что человеку нужно знать, написано в Евангелиях. Но для того, чтобы открыть более широкие истины, как откровение, человеку следует иметь тесный контакт с Духом Святым. Из прочитанного мы видим, что Христос дал обещание послать Духа. И Дух, как мы читаем, дышит, где хочет. Человек не ожидает, где этот Дух проявит себя. Он дышит, где хочет. И мы читаем, голос Его слышим, только не знаем, откуда приходит и куда уходит. Кто может это разуметь? Только тот, кто рожден от Духа. Первая цель – это обличить мир о грехе, грехе неверия. Вторая цель прихода – это сказать людям о правде. В греческом переводе мы читаем о праведности, что Иисус Христос исполнил свою миссию и пошел к Отцу, закончил дело. Христос говорит: «Не увидите Меня более». Третья мысль – это о суде. Цель Его – о суде, сказать всему миру, что князь мира сего осужден. И Он наставит вас, мы прочли, на всякую истину, будет говорить от лица Бога, что услышит и будущее возвестит вам. Слово «будущее возвестит» говорит нам о том, что этого в Писании не написано, но когда-то это будет открыто Духом Святым через особое откровение. И мы читаем это Слово Божие и убеждаемся в том, что Иисус Христос был прав. Когда написаны были эти слова, еще не было откровения. Откровение Иисуса Христа Иоанну. Не были написаны многие книги, но потом в посланиях апостолов мы читаем, что воля Божия была выражена ими на страницах своих книг. Третья мысль. Тот, кого обещал Иисус Христос послать, придет. И Он уже пришел. Пришел и совершает это великое дело спасения. Но давайте обратим внимание вот еще. Первым условием Христа было повеление не отлучаться от Иерусалима. Христос предупреждил учеников, чтобы они не уходили. Им следует
ждать обещанного от Отца, быть неразлучными в полном единении, и они ждали. Но знали ли они, кого Христос повелел им ждать? Они слышали о Духе Святом, но понимали ли они сущность Духа Святого? Вряд ли. Они только могли предугадывать. В каком же состоянии были ученики, дорогие друзья, все эти 3 года? Можно было их назвать возрожденными, глубоко духовными, верными Христу людям? Наверное, нет. По-настоящему их верующими назвать было нельзя. Почему? Потому что многие места Священного Писания подтверждают, что они поступали по плоти. По-настоящему до конца нет. Они еще не знали, что значит носить имя христианина. Но они были уже очищены, разве не так? В Иоанна мы читаем в 15 главе 3 стихом. «Но вы очищены через Слово». Они очищены через Слово, которое проповедовал им Иисус. Они были очищены, как очищаются ветви лозы, для того, чтобы приносить плод. Садовник знает, как это делать. Он эти бесплодные вещи, эти ненужные, мешающие, засыхающие веточки удаляет от лозы.

и познали, потому что ты, Христос, Сын Бога Живого. Хорошо сказал. А как жил? Что с ним случалось, с этим Петром? Что случалось с другими апостолами? Какова же их была вера, живая? Вера возрожденных людей? Или, может быть, вера надуманная, плотская? На Тайной вечере апостол Петр говорит, что он готов душу положить за Иисуса Христа. Несколько часов позже он отрекается от Него. И отрекается трижды. Но разве лучшими были другие ученики? Ведь все они разбежались, оставив Господа один на один со своими врагами. И даже тогда, когда Христос воскрес, они не верили в это. Евангелист Марк в 16 главе говорит, Мария рассказывала о воскресшем, но они не поверили. Эммаусские ученики и думают, что же случилось? Великий был пророк, тот, который должен спасти Израиля, но вот что с ним получилось, а мы-то думали. Рассуждали они так. Марк в 16 главе 14 стихом говорит, «И упрекал их за неверие и жестокосердие». Кто упрекал? Иисус Христос воскресший, явившийся пред ними. Он упрекал их за неверие и жестокосердие. Скажите, они были верующими людьми по-настоящему? Были возрожденными людьми по-настоящему? Конечно же нет. Но раскаяние их наступило в тот час, когда они увидели воскресшего Иисуса Христа, который явился к ним. И хотя... Друзья мои, как вы думаете, если бы мы вместе с учениками видели воскресшего Иисуса Христа из мертвых, разве бы не покаялись перед Ним в пепле и прахе? Разве бы не вопили, Господи, прости, почему мы такие неверные? С уверенностью можно сказать, как поступили бы мы, так поступили ранее и апостолы. И когда они поступили так, когда они просили Бога прощения, конечно же, тогда они были способны возродиться свыше. Слово Божие касалось их. Сам Иисус Христос говорил им. И потом мы читаем Евангелие Иоанна, 20 главе. «И дунул, и говорит им, примите Духа Святого». Вот когда Он дунул, вот когда Он послал Духа Святого в их сердца, вот тогда они стали возрожденными людьми. Этот день был днем возрождения тех, которые видели Его. Петр апостол подтверждает это, и я хотел бы это место прочитать. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих. Будем внимательны. Петр говорит... «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». По великой милости Бог возродил нас воскресением Иисуса Христа. Когда Христос, воскресший, появился перед ними, они уверовали, раскаялись, приняли Его как личного Спасителя. Они были возрождены. Живое Слово, сам Христос пред ними, Дух Святой, посланный самим Христом, который дунул в них и сказал такие слова, «Примите Духа Святого». Дух Святой и Слово Божие возродили их к вечной жизни. О да! С этого момента они стали уже новыми людьми, потому что Дух Божий стал жить в них. Но даже возродившись, они не понимали, что Дух Божий был, заметьте, Дух Божий был и пребывал с ними. Каким же образом? Каким же образом пребывал? А мы читаем 17 стих 14 главы. «Он с вами пребывает» — это слова Христа. «И в вас будет». Разложим это по полочкам. Он с вами пребывает, то есть с вами живет. Он говорил о себе. Он с ними пребывает, но Дух Божий живет во Христе. И потому Христос говорил, «Он с вами пребывает во мне». А дальше «И в вас будет», но это будет позже. «С вами» — это еще не «в вас». «С вами» — это «рядом с вами». Как Христос был рядом, Дух Святой был на нем, Он был рядом с ними, но не был в них. А позже и в вас.

будет, когда это будет? Когда вы примете Духа Святого в сердце свое. Когда вы возродитесь, можно было бы так сказать. Ибо Христос – это Дух Святой во плоти человека. Воплощенный Дух Святой – это личность Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христос, мы читаем, был агнцем Божьим, принесенным в жертву, в умилостивление за грехи наши. Когда? На праздник Пасхи еврейской. На третий день Он воскрес из мертвых и был прославлен Отцом. Вот уже после этого началась эра действия Духа Святого. И особенно она проявилась в великом сошествии, когда было исполнено Слово Божие, когда Дух Святой в силе Своей сошел на землю. Мы знаем, что Иисус Христос отверз им ум Духом Святым к разумению Писания. Они стали мыслить иначе. Конечно же, друзья мои, личность Духа Святого, Его служение – это большая тема. Поэтому мы останавливаем свое размышление на сегодня. Если Господь благословит, то будем рассуждать об этом в следующий раз. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Сегодняшнее воскресенье Ирина проводит дома одна. Накануне ее где-то продуло сквозняком, и у нее сразу же подскочила температура. По общему согласию, Павел и дети решили оставить ее дома, а в собрании вместе со всеми помолиться о ее здоровье. Закутавшись в теплый домашний халат, Ирина присела к столу и открыла Библию. Ей было непривычно это вынужденное одиночество и было немного грустно. Но, почитав Библию, найдя в ней свои любимые места, Ирина успокоилась, и ей захотелось тоже мысленно побывать на собрании. Отобрав проповедь, которая особенно нравилась ей, она поставила кассету, включила магнитофон и, вслушиваясь в прекрасные слова проповеди, погрузилась в глубокие размышления над Словом Божьим. Не будем ей мешать. Впрочем, вы тоже можете присесть рядом и послушать проповедника Билли Грэйма.
2: Добро пожаловать все молодые в McCormick Place. Сегодня вечером я хочу говорить на тему «Давид и Голиаф». Я уверен, что все вы читали или слышали этот рассказ много раз. Хочу с вами обратиться к 17 главе первой книги Царств, начиная с 33 стиха. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобой. Я хочу, чтобы вы представили себе всю эту картину. Это происходило в долине Дуба, и по обе стороны склона горы собраны две армии, выступившие друг против друга, тысячи мужчин. Филистимляне по одну сторону, израильтяне по другую. Израильтяне представляли собой воинство Божие, и уже 40 дней, как они были собраны, и не было никакого сражения, и не было никаких битв, кроме, может быть, столкновений некоторых патрульных, потому что у филистимлян был великан. И какой великан? Имя его было Голиаф. И выступал Голиаф каждое утро и каждый вечер и призывал армию израильскую громким шумным голосом выступить и сразиться с ним. И они испугались, и, как Библия говорит, ужаснулись. Библия рассказывает нам, что царь Саул испугался, и когда вождь в страхе, тогда, безусловно, и народ в страхе. Саул испугался, воины испугались этого огромного великана, потому что, видите ли, великан сказал, вместо того, чтобы убивать всех и вести войну, пусть ваш чемпион выступит и сразится со мной, и победитель будет победителем войны. Этот Голиаф не был обыкновенным человеком. Он был ростом 2 метра 85 сантиметров. И Библия говорит, что он был сильно вооружен. И копье его было тяжелее дерева, тяжелее ткацкого навоя. И он был, наверное, самым крупным человеком в истории. И 40 дней он поносил войска израильские. Пока все это происходило, Давид, подросток, мальчик, находился на ферме и пас овец своего отца. Он был слишком молод, чтобы идти на войну. У него было трое братьев, и они все ушли на войну. И они были в страхе, а Давид пас овец. И в один день его отец сказал ему: «Сын, иди и навести своих братьев на поле сражения, и отнеси им сыра, и пищи, и продовольствия, и также возьми дополнительно продуктов и дай их тысяченачальнику». Давид послушно сказал: «Хорошо». И он сел на свою колесницу и поехал на поле сражения. И Давид первый раз увидел этого большого великана Голиафа. И Голиаф встал и крикнул громким голосом, говоря: «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И он видел страх израильского народа. Итак, мы встречаем великанов и сегодня. Мы встречаем великанов как народ. Мы стоим лицом к лицу с великаном великих оружий сегодня, которые могут уничтожить цивилизацию. Как мы решим этот конфликт между Востоком и Западом? Как мы решим проблему вооружения, которая становится все ужаснее с каждым днем? И вы, молодые люди, встретитесь с этим великаном. И когда вы окончите институт или университет в этом году, вы встретитесь с проблемами такого масштаба, каких не было в истории всего мира. Есть великан расового напряжения. Иногда мне кажется, что положение улучшается. Иногда мне кажется, что оно идет в обратном направлении. Если мы когда-то и нуждались в любви Божьей в своих сердцах, то мы нуждаемся в ней сегодня. Если мы когда-то и нуждались в том, чтобы Бог внутренне изменил нас и дал нам любовь к нашим близким, то мы нуждаемся в этом сегодня. Следующий великан – великан морального разложения. Число разводов растет. Число преступлений увеличивается. Правонарушения подростков. Разного рода дела во всем народе, которые могут разрушить народ изнутри, если мы не будем осторожными. Это великан, с которым придется встретиться. And then the church faces giants. The church faces the giant of indifference, of unbelief. И потом церковь стоит перед великанами. Церкви угрожает великан равнодушия, неверия, отсутствие молитв, отсутствие благочестивой жизни, лицемерия, отсутствие смелости у некоторых членов церкви стоять за Христа. 100 миллионов человек или даже больше являются членами церкви в США. Представьте себе, если бы эти 100 миллионов человек в Америке жили бы для Бога, любя Бога от всего сердца и души, и любя своего ближнего, как самого себя, какая перемена произошла бы в американском народе? Но церковь стоит перед устрашающей проблемой. Христиане не живут, как христиане. Это великан, который стоит перед нами. И потом ты, как индивидуальный молодой человек, также стоишь перед великанами в своей собственной жизни. Потому что ты в юношеском возрасте, твоя жизнь меняется. Ты пытаешься принимать важные решения. Многие в отношении брака, или профессии, или университета, в какой собираетесь поступать. И потом есть великан эгоизма. Сколько из нас эгоисты? Я делаю, как хочу. Я хочу быть первым. О, у тебя улыбка на лице, но внизу под этой улыбкой эго и себялюбие. Все, что ты делаешь, все, что ты планируешь, и все, что ты думаешь, все это для себя. Не для кого-то другого, не для служения Богу, а для себя. И некоторые из вас, молодых людей, разбиваете свою семью, разочаровываете своих родителей, и твои родители ложатся спать вечером и плачут. Затем есть великан секса. Что делать с этой огромной творящей энергией во мне, которая призывает меня отдавать так много своего времени и своих мыслей ей. Потому что, видишь ли, в юношеские годы твое половое влечение сильнее, чем в какой-нибудь другой период. Что ты собираешься делать с ним? Собираешься ли ты развлекаться и разрушить свою жизнь? Или ты собираешься отдать его Богу и позволишь Богу контролировать себя? И дашь этому контролю стать силой, которая может повести тебя в правильном направлении. Если ты не победишь в половой битве, ты не победишь в жизненной битве. Одержи победу в этой битве, и ты устоишь на своем пути, чтобы победить в жизненной битве. Но ты не можешь победить ее один. Я не знаю ни одного молодого человека, который сам мог бы победить ее сегодня. Тебе нужна Божья помощь. Тебе нужна помощь Христа. Отдай эту часть своей жизни Ему. Затем есть великан профессии, великан брака, великан искушения. Искушение приходит со всех сторон, и ты на грани падения. Что ты собираешься делать с этим великаном? С этим великаном, который приходит, прося тебя своровать, обмануть, совершить аморальный поступок, пойти этим летом и присоединиться к какой-то банде, выйти и разбить несколько ламп, уличных фонарей. Все это великаны, которые тебе встретятся. Искушения, которые ты встретишь в это лето. Как ты собираешься встретить их? Будешь ли ты в состоянии убить их, или они убьют тебя? Будут ли они контролировать и господствовать над тобой, или ты будешь господствовать и контролировать их? Как будет обстоять дело? Давид должен был встретиться с великаном, потому что Давид пришел на поле битвы. Он видел и слышал великана. И Давид знал в своем сердце, что он должен выступить и встретиться с этим великаном. Он почувствовал, что Дух Божий призывает его. И Давид был возмущен тем, что этот великан выступает и срамит полки Божии. Давид был озабочен о славе Божией, потому что, видите ли, Давид уже научился с раннего возраста быть мужем Божиим. Он был мужем веры. Он принял свое решение служить Богу на склоне горы, ночью, под звездами. Именно в этот период и тебе нужно отдаться Христу, пока ты молод, пока ты подросток. Многие из наших психологов говорят сегодня, что именно в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, человек должен брать великие жизненные обязательства. 90% из нас берут свои обязательства в поздний подростковый период. Поставь Христа на первое место в перечне своих обязательств. Приди и отдай себя Иисусу Христу. Давид сделал это. Он принял решение посвятить себя Богу давно. И каждый час он размышлял. Он не дергался в дискотеках и не крутился все время. Он не проводил свое время в подъездах и во дворах. Давид размышлял о Боге. И будучи подростком, он написал некоторые из этих псалмов, которые мы читаем, и восхищаемся их глубиной. Он сделал это, будучи подростком. Он был просто таким же парнем, как ты. Он ничем не отличался. Его сердце было таким же. У него и близко не было таких преимуществ, какие ты имеешь. У него не было такой напечатанной Библии, какая у тебя есть для исследования. У него не было школы, куда бы он мог ходить, как ты ходишь. Он не имел всех этих современных удобств, которые мы имеем сегодня. Но он исследовал Бога. И он нашел тот секрет жизни, который действительно тысячи из вас ищут и не находят. И его вера упражнялась в одиночных поединках, И Давид начал понимать, что Бог будет помогать ему встречать проблемы жизни. Давид отдался Богу. Он общался с Богом. Он ходил с Богом. Он не был каким-то неженкой. Я представляю, как соседние парни, возможно, думали, что он был неженкой, потому что он всегда молился, играл на арфе и пел псалмы. Они, может, думали, что он немного чудаковатый, немного странный, немного необычный. Некоторые, возможно, смеялись над ним, но он возрастал в Боге. Но никто не называл его неженкой, никто не называл его слабым. Давид был мужчиной, мужчиной великой моральной смелости, мужчиной великой духовной силы и мужчиной физической силы. Давид имел великую веру, и он выдержал испытания ежедневной жизни. Когда его отец просил его о чем-то, он делал это. Он был послушным в домашних работах и семейных обязанностях. Он делал это. Он повиновался законам. Он жил как хороший гражданин в обществе. Никто не мог указать на него пальцем и сказать, что он был правонарушителем. Он жил правдиво и честно, и Бог благословил его, и Бог был с ним, и Бог помогал ему в решениях, которые ему надо было сделать.
3: And this takes self-discipline. Discipline, the word disciple means discipline.
2: И это требует самодисциплины. Дисциплина. Слово «ученик» подразумевает дисциплину. Иисус сказал: «Придите и будьте моими учениками. Приди и дисциплинируй себя. Дай, я помогу тебе дисциплинировать себя, пока ты не станешь мужчиной. Ты должен иметь умственную дисциплину. Мы должны дисциплинировать свой разум, пока мы не будем думать только о вещах, которые прославляют нашего Бога. Мы должны дисциплинировать наши тела так, чтобы наше тело было полностью дисциплинированным. Мы должны дисциплинировать желания, дисциплинировать наш язык, пока мы не будем говорить те вещи, которые благословляют, а не проклинают. Сколько людей испорчены и разбиты в обществе из-за непокорных языков, которые не дисциплинированы. Но ты не можешь контролировать свое тело. Ты не можешь контролировать свой разум. И знаешь почему? Потому что Библия говорит, твой разум под контролем греха. И все мы причастны ко греху. И грех повлиял на наш разум. И Библия указывает, что грех владеет нами. Теперь, когда ты отдаешь свою жизнь Иисусу Христу, грех свергается с престола твоей жизни. Грех больше не властвует и не контролирует. Христос должен прийти и сесть в престольном зале твоей жизни и сесть на престол. Он должен владеть и властвовать. И грех тогда будет под контролем. Это не значит, что ты больше не будешь совершать ошибок, и что ты иногда не впадешь в грех, но ты немедленно встанешь. И Бог говорит, что если ты покаешься, Он простит. Он даст тебе новую силу, новое измерение жизни. Новая сила твоя в Иисусе Христе, когда ты придешь к Нему. Итак, что ты должен сделать? Ты должен быть готов признать, что ты грешник, оставить свои грехи. Я сказал «готов». Заметь, что я сказал «готов». Ты не можешь сделать этого сам. Ты вовлечен в некоторые вещи в своей жизни, о которых ты знаешь, что они неправильны, но ты не можешь бросить их. Ты попытался, ты потерпел неудачу. Итак, просто будь готов. Ты готов? Хорошо, если ты готов, Бог поможет тебе, потому что, видишь ли, даже в отношении твоего покаяния Бог должен помочь тебе совершить его. И когда ты встретишься с этим делом завтра, которое тянет тебя назад, этот грех в твоей жизни, Бог будет с тобой и поможет тебе убить этого великана.
3: All right, how do you get this? Christ died on the cross.
2: Хорошо. Как тебе достичь этого? Христос умер на кресте. Почему Он умер? Он умер из-за греха. Он умер за нас. И в этом кресте тайная и странная сила, способная изменить твою жизнь, способная сделать тебя новым человеком, способная дать тебе силу преодолевать великанов в твоей жизни. Бог говорит: «Я прощу совершенные грехи. Я усыновлю тебя в свою семью. Ты станешь моим чадом, и я буду с тобой в проблемах твоей жизни и при великанах, которых тебе придется встретить». Когда ты придешь к Иисусу Христу, таким, как ты есть, грешником, чтобы отдать свою жизнь Ему, некоторые скажут: «Ты безумец. Ты должен будешь противостоять всякого рода умственным аргументам и объяснениям плоти. Тысячи причин, почему тебе не следовало бы сделать этого. Люди скажут: «Не надо. Ты делаешь из себя дурачка. Это неправильный путь». Все это сбудется. Но ты приди ко Христу. Приди точно таким, как ты есть, сегодня вечером, именно сейчас. Приди и отдай свою жизнь Иисусу Христу, и увидишь, что случится.
3: We've tried in this country a long time with plans and programs by the thousands.
2: Мы давно пытаемся в этой стране с помощью тысяч планов и программ решить свои проблемы, и нам не удается. И мы будем продолжать терпеть поражение, пока мы не вернемся назад и не поймем, что проблема в человеческом сердце. Именно там, где Иисус сказал, что она есть. Человеческое сердце должно быть изменено. Направление человеческой жизни надо заново определить. Иисус сказал: «Ты должен родиться свыше». Родился ли ты свыше? Иисус сказал: «Ты должен стать как маленький ребенок и обратиться». И пока ты не обратишься, ты будешь иметь старое сердце, у которого есть эта великая тенденция быть под контролем греха. Ты стал рабом греха. Ты стал негативной силой в обществе. И когда ты предстаешь перед великанами жизни, ты терпишь поражение. И многие из вас в поражении именно сейчас. У тебя нет внутренних ресурсов противостоять великанам в своей жизни. Если ты собираешься встретить жизнь и великанов жизни, ты нуждаешься в камне веры в Иисуса Христа, во встрече со Христом. Я не представляю себе, как можно пытаться жить в современном поколении без Иисуса Христа. Я не удивляюсь, что 18 тысяч американцев совершают самоубийство ежегодно. Я не удивляюсь, что миллионы находятся под влиянием успокоительных средств и барбитуратов сегодня. Я не удивляюсь, что 5 миллионов американцев – хронические алкоголики. Я не удивляюсь, что все это происходит в стране, в мире, в котором мы живем без Бога, без Христа. Нет никаких внутренних ресурсов, на которые ты мог бы положиться. Ты пустой. Карл Янг, великий психолог, сказал, что главный невроз нашего времени – пустота. Ты пустой. Ты нуждаешься в вере во Христа. Ты нуждаешься во встрече с живым Христом. Ты согрешил против Бога, и ты знаешь это. Итак, приди к Иисусу Христу, дай Ему простить твои грехи, дай Ему изменить тебя, дай Ему сделать из тебя такого мужчину, такую женщину, каким ты хотел бы быть и должен быть. Ты можешь начать сегодня. Теперь, когда ты выйдешь вперед сюда, чтобы принять Христа, это не значит, что ты станешь совершенным. Совсем нет. Это только начало. Это первый шаг.
3: It may be the second step. Maybe you've already been baptized or you've been confirmed.
2: Это может быть вторым шагом. Может, ты уже крещен или прошел конфирмацию. Может, ты уже в церкви или ты уже сделал этот шаг. Возможно, разумом, по крайней мере, ты веришь в Бога, во Христа и в Библию. Это шаг. Это процесс покаяния. Но сегодня вечером ты нуждаешься во встрече со Христом, как с личностью, ради себя самого, как с Господом и Спасителем. Я верю, что рождение свыше очень напоминает естественные роды. Есть момент зачатия, есть много стадий и месяцев беременности. Потом наступают роды. Здесь сегодня вечером есть многие, кто ходите в церковь и находитесь в разных стадиях внутриутробной жизни сегодня вечером. Но вы никогда в действительности не родились от Духа Божьего. И ты не знаешь, что с тобой неправильно. Ты никогда в действительности не встречался со Христом. Ты никогда в действительности не обращался к Господу Иисусу Христу. Приди сегодня вечером ко Христу и дай Ему изменить тебя. И стань тем рожденным свыше человеком, кем Он желает сделать тебя. Давид подбежал, он взял меч у Голиафа и двумя руками поднял меч и отсек ему голову. И войска филистимлян побежали. И в этот день Израиль победил в одном из самых великих сражений в своей истории, благодаря одному маленькому человеку, одному мальчику, который отдал свою жизнь Богу. Иисус Христос пошел на крест. Он отсек голову греху и суду, и аду, и смерти. Он победил ее. Он победил жизнь для тебя. Ты можешь быть калекой. Ты можешь быть больным человеком. Ты можешь быть вдовой, вдовцом. Но Христос победил эту проблему за тебя. Ты можешь подняться над ней с Его помощью. Отдай свою жизнь Ему сегодня. Отдай свое сердце и скажи: «С сегодняшнего вечера я буду как Давид. С Божьей милостью я приму свое решение и отдамся Ему сегодня вечером и начну жить новой жизнью. И с сегодняшнего вечера я начну читать свою Библию и молиться и возрастать. Я хочу быть чистым, полноценным христианином, который служит Христу. Я хочу отвергнуть прочь свой грех. Я хочу принять Христа. Я хочу быть обращенным». Слово «обращенный» означает «полностью измененный». Скажешь ли ты так сегодня? Если скажешь, я попрошу тебя встать со своего места сейчас. Именно в эту минуту. Просто встань со своего места и благоговейно обратись ко Христу в молитве.
4: Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия. Почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Молитва и Ависа». На текст из первой книги «Паралипоменон», 4 глава, 10 стих. «О, если бы ты воистину благословил меня!» В прошлой передаче мы говорили о трех временных благословениях – о богатстве, славе и здоровье. Желаю всем нашим слушателям получить благословение от слышания этой передачи. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Хотелось бы подробно остановиться еще на одном временном, но очень ценном благе. Я имею в виду благословение домом. Не думаю, что кто-нибудь оценит его слишком высоко или выскажется о нем слишком похвально. Но какое это счастье иметь домашний очаг и дорогих людей, которые подразумеваются под словом «дом»: жену, детей, отца, брата, сестру. Нигде ни у одного народа нет песен более прекрасных, чем те, которые посвящены матери. Многие из нас, я надеюсь, благословлены тем, что имеют большое количество родных. Но давайте не будем довольствоваться узами, которые тешат нас, но которые всем нам когда-то придется разорвать. Имея все это, давайте просить об истинном благословении. «Я благодарен Тебе, Боже, за моего земного отца, но будь Ты моим отцом, и тогда я воистину благословлен. Я благодарю Тебя, Боже мой, за любовь матери, но утешь Ты мою душу, подобно тому, как ее утешает мать, и тогда я воистину благословлен. Я благодарю Тебя, Спаситель, за узы брака, но будь Ты женихом души моей. Я благодарю Тебя за то, что имею братьев, но будь Ты моим братом, рожденным на случай несчастья, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Дом, который Ты дал мне, дорог для меня, и я благодарен за него, но я хотел бы жить в доме Господнем вовеки и быть ребенком, который, где бы он ни странствовал, никогда при этом не покидает дома отца своего с его множеством обителей». Так можно получить истинное благословение. Без отеческой опеки всемогущего, даже благословение домом со всеми его милыми семейными удобствами не сравнится с тем, которого желал для себя и Авис. Но говорю ли я для тех, кто лишен всего этого? Я знаю, что некоторые из вас оставили за собой на жизненном поле могилы, в которых захоронена часть вашего сердца, а та, что остается у вас в груди, кровоточит от многих ран. Но полно! Да благословит вас Господь своим истинным благословением. Вдова, Творец твой есть муж твой. Сирота, не забывай, что Он сказал: «Я не оставлю тебя безутешным, я приду к тебе». О, если бы вы нашли всех, кто вам так нужен, сокрытыми в Нем, тогда вы были бы воистину благословлены. Я, возможно, затратил слишком много времени, говоря об этих временных благословениях, так что позвольте, я выставлю нашу тему в другом свете. Я верю, что человеческие и временные благословения дарованы нам, чтобы наполнять наши сердца радостью, но не для того, чтобы осквернять их суетностью или же отвлекать ваше внимание от всего, что относится к нашему неприходящему благополучию. Перейдем теперь, в-третьих, к мнимым или воображаемым благословениям. Есть в нашем мире и такие, но от них да избавит нас Бог. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Возьмите фарисея. Он стоял в храме и думал, что имеет благословение от Господа, что сделало его самоуверенным, и он сказал, полный елейного самодовольства, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», и так далее. У него ведь благословение, и, конечно же, он считал, что заслужил его. Постился 2 раза в неделю, давал 10-ю часть из всего, что приобретал, даже лишний ассарий с мяты, и сверх того 0,5 драхмы с тмина, которые использовал. Он думал, что сделал все. Его благословение — это спокойная и безмолвная совесть. Добрый, тихий человек. Он пример для всего прихода. Какая жалость, что все не живут так, как он. Ведь тогда не нужна была бы никакая полиция. Пилат мог бы распустить свою гвардию, а Ирод — своих воинов. Поистине, он — одна из самых превосходных личностей, когда-либо имевших дыхание жизни. Он прославил свой родной город. Но, увы, у него не было истинного благословения. Все это было его собственным высокомерным самомнением. Он был просто хвостун и больше ничего. А благословение, о котором он думал, что оно снизошло на него, так и не пришло к нему никогда. Бедный мытарь, которого он считал проклятым, вернулся в свой дом более оправданным, чем он. Благословение не сошло на того, кто думал, что оно с ним. О, пусть же каждый из нас почувствует жало этого наказания и взмолится. «Великий Боже, спаси нас от приписывания самим себе праведности, которой у нас нет. Избавь от самообмана, когда, завернутые в наши собственные лохмотья, мы воображаем, что одеты в брачные одеяния. Благослови меня воистину. Пусть я буду подлинно праведен. Пусть я буду воистину достоин Тебя, даже если все мое достоинство — это вера в Иисуса Христа». Другая форма мнимого благословения встречается у тех, которые презрительно улыбнутся, услышав, что они самоправедны. Но однако у них сходное заблуждение. Я слышу, как они поют: «Я верю в то, что я спасен, что, умерев за всех, своею кровью на кресте Он искупил мой грех». Вы говорите, что вы верите в это. Хорошо, но откуда у вас эта уверенность? На чем она основывается? Кто вам внушил ее? О, я верю в это. Да, но мы должны разуметь то, во что мы верим. У вас есть ясное доказательство того, что кровь Христова пролита именно за вас? Вы можете привести духовные доводы в пользу вашей веры, в то, что Христос освободил вас от греха? Боюсь, что у некоторых надежда лишена какого бы то ни было основания, как якорь без единого выступа. Не за что ухватиться, не на чем стать. Они говорят, что они спасены и упорно держатся своего мнения и считают, что сомневаться в этом грешно. И все же им нечем обосновать свою уверенность. Когда сыны Каафовы несли ковчег и касались его руками, они делали правильно. Но когда Оза дотронулся до него, то тут же умер. У одних есть прочные основания для уверенности, других же она может погубить. Между самонадеянностью и полной уверенностью большая разница. Полная уверенность разумна и объяснима. Она опирается на твердые основания. Самонадеянность же считает своей само собой разумеющейся собственностью и заявляет это с медно-наглым лицом, то, на что она никогда не имела права. Остерегайтесь, я молю вас, не будьте самонадеянными, думая, что получили спасение. Если сердцем вашим вы веруете в Иисуса, тогда вы спасены. Но если вы просто говорите «я верую в Иисуса», это не спасет вас. Если вы духовно обновлены, если ненавидите то, что когда-то любили, и любите то, что когда-то ненавидели, если вы действительно раскаялись, если разум ваш совершенно изменился. Если вы родились свыше, тогда у вас есть основания для радости. Но если существенной перемены нет, нет внутреннего благочестия, нет любви к Богу, нет молитвы, нет действия Духа Святого, то ваши слова «Я получил спасение» не спасут вас. Они – это всего лишь ваше собственное утверждение, и оно может обмануть вас. Нам всем следует молиться: «О, если бы ты воистину благословил меня подлинной верой, подлинным спасением, твердым упованием на Христа, без чего вера – ничто, но только не самомнением, порождающим доверчивость. Сохрани нас, Бог, от мнимых благословений. Я встречал таких, которые говорили: «Я верю, что я спасен, потому что видел это во сне», или «потому что есть место в Писании, которое относится именно ко мне». Такой-то добрый человек сказал так-то и так-то в своей проповеди. Или потому что я часто плакал и был взволнован, и никогда не чувствовал такого раньше. Нет, выдержать испытание можно, только ответив на следующий вопрос. Отказываешься ли ты от всякого упования на что бы то ни было, кроме как на завершенное дело Иисуса? Веруешь ли во Христа, чтобы в нем примириться с Богом? Если нет, то твои сны, мечты и видения – всего лишь то, что они есть, и они не помогут тебе обратиться, когда больше всего ты нуждаешься в этом. Моли Господа, чтобы Он благословил тебя воистину, ибо как раз полновесной истины и не хватает в твоих словах и делах. Я очень боюсь, что даже те, которые действительно спасены, нуждаются в этом предостережении и имеют добрую причину молиться этой молитвой, чтобы научиться отличать кажущиеся благословения от истинных. Поясню, что я имею в виду. Если Бог исполнил то, о чем вы просили Его в молитве, исходя из ваших собственных соображений, то подлинно ли это благословение? Я всегда предпочитаю оканчивать самую серьезную молитву словами «Не как я хочу, но как ты». И мне не только следует так говорить, но мне хочется так говорить, ибо в противном случае я могу просить о том, что, будучи исполненным, окажется опасным для меня. То, что я прошу, Бог может дать мне во гневе, и я получу незначительную усладу в даре, но большую горечь в страдании, которое этот дар принесет мне впоследствии. Вы помните, как древний Израиль просил мяса, и Бог дал им перепелов, но мясо еще было у них в зубах, когда гнев Божий сошел на них. Вы можете просить мяса, если хотите, но всегда говорите при этом: «Господи, если это не подлинное благо, то не давай его мне. Благослови меня воистину». Мне уже едва стоит повторять старую историю о доброй женщине, у которой был болен сын, маленький ребенок и почти при смерти. И она попросила священнослужителя, одного пуританина, молиться за жизнь ее сына. Тот молился очень горячо и серьезно, но вставлял: «Если тебе угодно, спаси этого ребенка». Женщина сказала: «Я не могу это слышать. Ты должен молиться, чтобы ребенок во что бы то ни стало был жив. Пожалуйста, без всяких «если» и «но». Служитель ответил ей: «Женщина, может случиться так, что ты горько пожалеешь об этом дне, в котором свою волю захотела противопоставить воле Бога». Через 20 лет ее в обморочном состоянии унесли от виселицы, на которой ее сын был казнен за уголовное преступление. Хотя ей довелось увидеть, как ее ребенок стал взрослым мужчиной, для нее было бы бесконечно лучше, если бы ее ребенок умер, и она поступила бы бесконечно разумнее, если бы предоставила это воле Божьей. Не будьте слишком самоуверенны. То, что вам кажется ответом на вашу молитву, не всегда есть доказательство божественной любви. Возможно, вы долго еще будете искать Господа, взывая: «О, если бы ты воистину благословил меня!» Так великий подъем духа, ликование сердца, даже если это явно религиозный восторг, не всегда могут считаться благословениями. Они услаждают нас. О, иногда во время нашей с вами общей молитвы вспыхивал огонь, и души наши пылали. Если это было благословением, то мы благодарим за него. Но я не хотел бы внушать себе, что мое наслаждение — это основное свидетельство благосклонности Божьей, главный знак Его расположения ко мне. Возможно, большим благословением для меня сегодня было бы лежать, изнемогая перед Господом в полном сокрушении духа, прося наивысшей радости, моля о восхищении ко Христу на вершины блаженства. Помните, что благословением, более того, истинным благословением, может быть обратное, когда вы низринуты в долину унижения, растоптаны и взываете в скорби: «Господи, спаси, я погибаю!» Цепь последовательно сменяющих друг друга противоположных состояний может быть воистину благословением для нас, ибо прибудь мы в постоянной радости, мы могли бы, уподобившись Мааву, стать гущей, приставшей ко дну сосуда, который из-за этого не опорожнить. Плохо обстоит дело с тем, жизнь которых не изменяется. Такие не знают страха Божия. И разве мы сами не завидуем подчас тем, кто всегда спокоен и непоколебим, и чей разум не ведает смятения? Да, есть христиане, чья уравновешенность и присутствие духа заслуживают того, чтобы быть достойными для подражения. И что касается того умиротворения и покоя, той невозмутимости и твердости, что приходят от Духа Божия, то они восхитительнейшие обретения. Но я не уверен, что мы должны завидовать чьему-то жребию только потому, что он более умерен, чем наш, и в меньшей степени подвержен штормам и бурям. Опасно повторять «мир, мир», когда мира нет. Такое спокойствие проистекает из черствости души. Глупцы склонны обманывать сами себя, у них нет сомнений, но это потому, что они слишком мало исследуют свои сердца. Они не волнуются, потому что их дела и занятия малы и незначительны, и не могут вызвать никакого волнения, никакой озабоченности. Или же у них нет затруднений, нет боли, потому что они существуют, а не живут. Лучше восходить на небо с остановками, оступаясь и получая увечья, чем в бодрой самоуверенности маршировать по направлению в преисподнюю. «О, если бы ты воистину благословил меня!» «Мой Боже, я не хочу завидовать никаким дарам или благам, будь то чье-то внутреннее состояние или внешние обстоятельства, если только Ты сам не пожелаешь благословить меня ими. Я не утешусь, пока Ты не утешишь меня, не обрету мира, кроме как во Христе, ибо Христос мой мир. Не изведаю покоя, но только от сладостного вкуса жертвы Христовой. Христос есть все во всем, и кроме Него все для меня ничто. О, будем же всегда помнить, что мы не вправе судить о характере благословения, но должны предоставить Богу решать, что именно даровать нам в качестве невоображаемого и иллюзорного, но истинного благословения. Сходным образом и в отношении наших дел и нашего служения, я думаю, нам следует молиться так же. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Прискорбно видеть дела некоторых добрых людей, как они претенциозны, хотя в действительности так пусты и ничтожны. Меня всегда шокирует,

как будто целая церковь истратила всю свою силу в одном порыве, в одном рывке, и все это окончилось ничем. Построили деревянный дом, набили его сеном, а из соломы сделали целую башню чуть ли не до небес, но упала одна искра, и все исчезло в дыму. И тот, кто пришел сюда работать после, приемник великого строителя, вначале должен был размести пепел, прежде чем смог совершить что-то доброе. Все, кто служит Богу, должны молиться именно так. «О, если бы ты воистину благословил меня! Трудитесь, если за всю мою жизнь я возведу только небольшой участок кладки и ничего более, но он будет из золота, серебра или самоцветов, то я сделаю очень много. Ибо сложить из такого драгоценного материала даже один небольшой угол, который не будет пустой видимостью, это достойный труд». О нем не будут говорить много, но он сохранится. И это главное. Он сохранится. В деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй. Если мы строим церковь, которая не угодна Богу, то не стоит вообще пытаться строить. То, в чем Бог споспешествует, выстоит. Но то, что человек строит без его благоволения, обратится в ничто. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Учитель воскресной школы, пусть это будет твоей молитвой. Распространитель духовной литературы, проповедник, кто бы ты ни был, дорогой брат или сестра, каким бы ни было твое служение, проси же Господа, чтобы тебе не оказаться одним из тех, кто строит из гипса и картона, и чья работа рассыпается на куски от стужи и непогоды. И если вам не дано воздвигнуть собор, то пусть в ваших силах будет выстроить, по крайней мере, одну часть того удивительного храма, который Бог возводит для вечности и который переживет звезды. Хочу сказать еще об одном, прежде чем закончить проповедь. Благословение благодати Божьей – это истинные благословения, которых мы должны добиваться самым серьезным образом. Есть признаки, по которым их можно узнать. Благословения воистину – это те, которые даются пронзенной рукой, которые исходят от Голгофского кровавого древа, вытекая из раненого тела Спасителя. Ваше прощение, ваша вера, ваша духовная жизнь. Хлеб, который есть воистину пища, и кровь, которая есть воистину питье, ваше единство со Христом и все, что оно дает вам, все это благословение воистину. Любое благословение, которое есть результат действия Духа в вас, это благословение воистину. Даже если оно уничижает вас, раздевает вас, убивает вас, хотя барана проходит по вашей душе еще и еще, хотя плуг глубоко врезается в самое ваше сердце, хотя вы изранены и изувечены, и оставлены умирать, все же, если это делает Дух Божий, это воистину благословение. Все, что Он делает, принимайте и не сомневайтесь в этом. Но молитесь, чтобы Он продолжил свое блаженное действие в вас. Все, что ведет вас к Богу, также есть воистину благословение. Богатство не всегда поможет вам в этом. Стена из золота может отделять вас от Бога. Здоровье не всегда сделает это. Даже сила и крепость ваших костей могут держать вас в отдалении от Бога. Но все, что приближает вас к Богу, есть воистину благословение. И что есть крест, который возносит вас? Но если он поднимает вас к Богу, он истинное благословение. Все, что простирается в вечность, будучи подготовкой к миру, который грядет, все, что можно перенести через реку, священную радость, что расцветет на тех полях, возвышающихся над пребывающими водами, чистую, безоблачную братскую любовь, которой суждено стать атмосферой истины навеки. Все подобное

0: Этому, помеченное вечной широкой стрелой, неприходящим законом, есть воистину благословение. И все, что помогает мне прославлять Бога, есть также воистину благословение. Если я болен, и это помогает мне восхвалять Его, это благословение воистину. Если я беден, и в бедности служу Ему лучше, чем в богатстве, это благословение воистину. Если я презрен и возрадуюсь в тот день и подпрыгну от радости, что был презираем ради Христа, это благословение воистину. Да, моя вера сбросит любую маску, сочтя великой радостью все скорби и испытания, вынесенные ради Иисуса, и считая их платой за награду, которую Он обещал. О, если бы ты воистину благословил меня! А теперь я хочу сказать вам на прощание три слова. Ищите. Старайтесь определить, истинны ли ваши благословения, и не удовлетворяйтесь, пока не убедитесь, что они действительно от Бога, что они знаки Его милости и свидетельство Его спасительного замысла. Взвешивайте. Это мое следующее слово. Все, что имеете, взвешивайте на весах. Удостоверяйтесь, что это истинное благословение, которое своей благодатью принесет вам много любви и сподобит вас на всякие добрые слова и дела. И, наконец, молитесь. Молитесь же, чтобы сегодняшняя наша молитва вплелась во все ваши остальные молитвы, чтобы во всем, что Бог дает вам и чего не дает, вы были воистину благословлены. Вам радостно сегодня? О, если бы Христос соделал вашу радость зрелой и совершенной, дабы опьянение земным счастьем не увлекло вас в сторону от Него. В ночь скорби молитесь, чтобы Он благословил вас воистину, дабы полынь, которую вы пьете, также не опьяняла вас, а страдания ваши не препятствовали вам думать о Нем. Молитесь о таком благословении, имея которое вы подлинно богаты и блаженны, и без которого вы бедны и опустошенны, даже если житницы ваши при этом набиты доверху. Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Но, о, если бы ты воистину благословил меня!
1: Дорогие радиослушатели! Вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания. До следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Как говорит одна старая пословица, богатство, что вода, пришла и ушла. Поэтому позвольте дать вам один совет. Не любите и не привязывайтесь к деньгам и богатству. Герой нашей истории мечтал стать богатым. Он накопил огромное состояние, но затем беспомощно смотрел, как оно таяло у него на глазах и совершенно исчезло. Но сейчас он все-таки богатый человек и делится своим богатством со всеми, кому его не достает. Он делает это с тех пор, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Эй, Грег, откуда у тебя эти картинки на драндулете? Вау, полюбуйтесь-ка на эту крошку.
1: Нравится, да?
0: Твой мотоцикл еще никогда не выглядел так круто. Кто его тебя так разрисовал?
1: Один знакомый художник. Он, правда, глухой, но в своем деле, как видишь, настоящий мастер.
0: Слышь, Грег, хочешь пива?
1: Не откажусь.

Как и многие другие люди, герой нашего рассказа хотел только одного – быть счастливым. И как многие другие, он полагал, что главным для этого было иметь деньги. Но быть богатым не означает быть счастливым и наслаждаться миром в душе. В действительности деньги могут даже стать преградой для истинного источника богатства. Мы предоставляем Грегу Хайнрицу возможность рассказать вам о том, как он нашел истинный смысл в жизни. Сегодня вы услышите его историю в программе «Освобожденные».

0: Я был старшим из 10 детей в нашей семье. Каждое воскресенье мы ходили в церковь, и я знал наизусть десятки молитв, надеясь этим достичь мира с Богом. Я тогда еще даже не догадывался, перед сколькими земными судьями мне еще предстоит предстать. Судьями, с которыми мне не удастся достичь примирения. Мы жили в Висконсине, в 5 милях от завода Harley-Davidson. Я научился ездить на мотоцикле, прежде чем научился читать. Папа был моим кумиром.
1: Ну все, на сегодня хватит, Грег.
2: Ладно, папа. Ах, здорово так.
0: Когда-нибудь я сам куплю себе мотоцикл, вот увидишь.
1: Они очень дорогие, сынок.
0: Я устроюсь на работу и буду копить деньги.
1: Это хорошая мысль. А когда сможешь получить права, у тебя уже будет достаточно денег.
0: Я буду помогать тебе в магазине.
1: Я верю в это.
0: Когда-нибудь я стану богатым. Папа, вот увидишь, я стану богатым. Таким образом, я начал помогать отцу в его бизнесе и откладывал каждый заработанный цент. Папа был лучшим моим другом. По выходным, в праздники и во время каникул я работал. Я хотел стать богатым. К моменту окончания школы у меня уже был собственный мотоцикл, и я накопил 20 тысяч долларов.
1: Ты уже решил, что будешь делать со своими сбережениями, Грег?
0: Я слышал, что выгодно вкладывать деньги в недвижимость.
1: Угу.
0: Я уже начал просматривать объявления.
1: По крайней мере, это вполне осязаемо, и можно получить хорошую отдачу. Но обрати особое внимание на место расположения этой недвижимости. Это очень важно.
0: Я пока ничего в этом не смыслю, но я обязательно научусь.
1: Какой вид недвижимости тебя интересует, сынок?
0: 2-квартирный дом. Я смогу сдавать его и использовать доход для того, чтобы купить еще больше квартир.
1: Мне нравится, как ты рассуждаешь. Но при этом не забывай о жизни. Ведь существуют и другие радости, кроме работы и зарабатывания денег.
0: Когда я стану миллионером, папа, у меня будет все. Я купил сначала 2-квартирный, а затем и 4-квартирный дом. Через несколько лет я уже имел почти 42-квартирных домов. Затем я купил торговые заведения, магазин женской одежды, мясной магазин и бизнес помойки автомобилей. А еще спустя совсем немного времени я заимел половину многоэтажного дома в Милуоки.
1: Грег! Грег, тебе звонят из туристического агентства. Спрашивают, едешь ли ты на Багамы.
2: Спасибо, папа. Я сейчас им перезвоню.
1: Что с твоим мотоциклом?
0: Неплохо мне его разукрасили, да?
1: И тебя не смущает разъезжать на нем? Это же настоящая порнография.
0: Это настоящее искусство, папа.
1: Он мог бы найти лучшее применение своему таланту.
0: Ко времени, когда мне исполнился 21 год, я уже имел 1 000 000 долларов в недвижимости. У меня были кооперативные квартиры во Флориде. Я каждый месяц отдыхал на Багамских островах. Я ездил на все соревнования по мотокроссу, которые проводились у нас в стране. Но все-таки мне чего-то в жизни не доставало. Я бывал везде, где хотел, но меня не покидало какое-то беспокойство. Я не мог понять, откуда оно бралось. Именно тогда мои дела пошли хуже.
3: Ах, да, ну и холодно же сегодня.
1: Да, это одна из самых холодных зим.
3: Да что за погода, уже вторая печь взорвалась за этот месяц.
1: Купишь другую по скудной цене.
3: Они все такие дорогие, и хуже всего, что я потерял уже уйму квартиросъемщиков. За последние 2 месяца многие жильцы уехали на юг.
1: Значит, твои доходы упали, и у тебя сейчас пустует много квартир?
3: Да.
1: Тебе нужно срочно что-то предпринять.
3: Да я не могу справиться со своими проблемами, папа. Трубы замерзают, печи выходят из строя. Все, что я получаю, так это жалобы. Одна из страховых компаний после пожара расторгла со мной договор.
1: Может, настало время распродать часть имущества?
3: Да сейчас это невыгодно, пап. Мне нужно держаться. Я надеюсь, что дела пойдут лучше. но легче не стало. Моя империя гибла на глазах. Жильцы были недовольны и подавали на меня в суд. Из-за больших расходов я нес убытки. Городские власти начали выдвигать ко мне претензии в связи с нарушением гражданского кодекса. Меня завалили всевозможными бумагами, я сходил с ума от нервного напряжения. Будучи человеком гордым, я ждал, пока у меня не останется всего несколько долларов. И только тогда я обсудил свое положение с адвокатом.
4: Садись, Грег. Я ознакомился со всеми документами и пришел к выводу, что тебе нужно объявить о банкротстве, или же ты потеряешь все.
3: Именно этого я и опасался.
4: Но, по крайней мере, ты сможешь сохранить один из своих мотоциклов и какие-то личные вещи, если распишешься в банкротстве.
3: Сколько это будет стоить?
4: 15 тысяч долларов.
3: У меня нет этих денег.
4: Но тебе все равно придется с этим как-то разбираться и уладь с нарушениями кодекса. А то тебе придется выплачивать, помимо всего прочего, еще и большие штрафы.
3: Мне просто не верится. Как быстро я все потерял. Мои магазины, недвижимость, весь мой мир.
5: Принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Финансовые проблемы не прошли бесследно и для меня самого. Каждый вечер я начал пить и кутить со своими друзьями-рокерами.
1: Эй, Грег, что думаешь о моем новом драндулете?
2: Нормально, давай обмоем его бутылкой пива.
1: Давай.
2: Обожди секундочку, я сейчас принесу пару баночек.
1: Эй, Грег, захоти еще и бутербродов.
3: Слава богу!
2: А ты что здесь делаешь? Это же тусовка рокеров, вы?
3: А я рокер? Я пришел рассказать тебе о Христе.
2: Это не для меня, приятель, ты ошибся адресом. Этот парень помешан на Христе.
1: Кто там? Наверное, он принял наркотиков.
2: А я тоже бы хотел накуриться марихуаны. Или напиться и отправиться куда-нибудь далеко-далеко.
1: У тебя что, опять проблемы с городскими властями?
2: И с ними, и с полицией. Меня вызывают почти каждый день.
1: Слышь, Грег, может, поживешь у меня, пока страсти не улягутся?
3: Эй, Грег, можешь выходить, они ушли. Я сказал им, что тебя нет дома.
0: Что они хотели?
3: У них ордер на арест за неявку в суд по поводу нарушения кодекса.
0: А как они могли меня здесь найти?
3: Ты знаешь, Грег, мне кажется, тебя могли выследить по твоему раскрашенному мотоциклу.
0: Мне уже тошнит от них. Неужели им больше нечего делать?
3: Да ты же у них самый опасный преступник.
0: Не смешно. Я думаю, мне нужно на время исчезнуть из города. Поеду-ка я к брату в Аризону.
3: Это же 2000 миль.
0: Уж там-то они до меня не доберутся. Я надеялся, что уехав подальше, я таким образом спасусь от полиции. Я сел на мотоцикл и отправился в Феникс. Я с нетерпением ждал встречи с братом, ведь мы с ним уже не виделись много лет. Но у него меня ждал большой сюрприз.
4: Как я рад тебя видеть!
2: Привет, братишка, привет. Здорово. Привет. Я только что приехал из Висконсина. 40 часов в седле.
4: Вижу, ты совершенно измучен.
2: И хотел бы лечь спать. Но сначала нужно выпить немного пива.
4: Пива! Но ты понимаешь, у меня нет ни капли.
2: Ну тогда пойдем купим.
4: Ты понимаешь, Грег, я бросил пить.
2: Ты разыгрываешь меня?
4: Да нет, честно. У меня теперь совсем другая жизнь.
2: Откуда у тебя здесь столько книг? Ты же никогда не читал. Библия?
4: Да. Я получил спасение, Грег. Иисус вытащил меня из того греха, в котором я жил. Ты знаешь, что мы все грешники. Я всегда осознавал, что грешил, но о других я так не думал. Кстати, посмотри, что говорит Библия в послании к римлянам, глава 3, стих 23. Так, где же это... А, вот. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Вот это круто!
4: А вот еще. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Так, где? А вот. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ты понимаешь, я каждое воскресенье ходил в церковь и никогда не знал этого. Я не знал, что Иисус умер из-за меня. Он твою жизнь тоже изменит, Грег? Я имею в виду, что только Христос способен на это. Я слышал, что Он Сын Божий, и я верил в это. Но когда осознаешь это, что Он отдал свою жизнь за тебя, ты представляешь себе, Грег?
2: Я представляю, но я просто умираю от жажды. У тебя нечего-нибудь попить?
4: Конечно. Как насчет лимонада?
2: Лучше что-то, чем ничего.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
4: Грег, если ты примешь Иисуса в свое сердце и жизнь, ты больше никогда не будешь страдать от жажды. Он сказал, Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда.
0: Я вижу, ты действительно в это веришь.
4: Я верую в Иисуса, это точно. Он искупил мой грех, умерев за меня на кресте, и теперь я спасен, чтобы жить для Него. Нет больше вины, нет больше стыда, нет страха. Пролитая им кровь смыла все мои грехи, и я чист теперь. И это так чудесно, Грег. И Бог дает тебе своего Святого Духа, чтобы помочь жить во Христе.
0: Да, ты в самом деле совсем не тот, что раньше.
4: Это так. Спасибо Господу за Иисуса.
0: Мы выросли в очень набожной семье, и мне все уже это давно набило оскомину. Но брат никак не мог успокоиться и все продолжал рассказывать об Иисусе. В субботу вечером к брату пришли два друга. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то мы уже больше не будем говорить о Христе.
6: Слава Богу!
7: Слава Богу, Дан!
6: Проходите, проходите. Ребята, познакомьтесь, это мой брат Грег. Он приехал ко мне в гости из Висконсина.
7: Слава Богу! Рад познакомиться.
0: Взаимно.
6: Присаживайтесь, рассаживайтесь. А теперь, чем Господь помог вам?
7: Он просто удивителен. Ты помнишь, как мы молились за моего брата?
6: Конечно.
7: И он вручил свою жизнь Христу и перестал употреблять наркотики. Он выкинул их.
6: Поразительно. Бог любит нас.
7: Любовь и вера. Это главное.
6: Вы знаете, я рассказывал своему брату, как Иисус может изменить его жизнь.
7: Грег, ты хочешь попасть на небеса?
0: Конечно, хочу.
7: Тогда помолись вместе с нами.
0: Я нехотя встал на колени. Они попросили, чтобы я произнес молитву о прощении грехов и попросил Иисуса взять мою жизнь в свои руки. Я подумал, что они психи. Добрые, милые, но психи. Я не хотел их огорчать и произнес эту молитву. Это произошло 30 марта 1979 года. На следующий день брат взял меня с собой в церковь. Большая часть прихожан в ней были бедные мексиканцы, но если бы вы видели, какой радостью светились их лица. И тогда, во время службы, я почувствовал, как нуждался в спасении. И я вручил свою жизнь Христу. Он принял меня как заблудшего брата. И я действительно был им. В понедельник я купил Библию и начал жадно ее читать, буквально впитывая каждое слово. Во вторник я был крещен. 200 человек засвидетельствовали мое публичное признание Христа Господом и Спасителем. На следующий день я поехал домой, и первое, что я сделал, это рассказал своим близким о важнейшем событии в моей жизни.
8: Да, я чувствую. Ты изменился к лучшему, Грег.
0: Ты бы видел Дана. Вот он действительно изменился. Он постоянно думает только об Иисусе.
8: Его не втянули в какую-то порочную секту?
0: Я и сам думал об этом. Но когда я вместе с ним пошел в церковь, то своими глазами увидел, что люди поклоняются там Господу.
8: Слава Богу, это хорошо. Ему нужно было как-то остепениться.
0: Ты знаешь, перед тем, как поехать сюда из Аризоны, я решил удостовериться, слышит ли Бог на самом деле мои молитвы. Я молился о том, чтобы все было хорошо в дороге. Чтобы мотоцикл не сломался, чтобы не было дождя, и чтобы меня не остановили за превышение скорости.
8: И что же, внял Бог твоей молитве?
0: Ты представляешь? Еду я, и ни с того ни с сего у меня кончается бензин. Я останавливаюсь, пытаюсь завести мотор, а стартер не работает. Хорошо, что рядом оказался телефон. Я позвонил на заправочную станцию и попросил подвезти бензина. И пока я ждал, я решил проверить мотоцикл.
8: Угу.
0: И что же... Я увидел, что гайки руля почти полностью открутились. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбился.
8: Да, хорошо, что ты остановился.
0: Я встал на колени и попросил у него прощения за свою хулу. Он спас меня от серьезной аварии. Я плакал, и слезы текли у меня из глаз, не переставая. Я даже не заметил, как служащий автозаправки принес бензин. Ему даже пришлось похлопать меня по плечу, чтобы увидеть, что со мной все было в порядке.
8: И что же случилось дальше?
0: Я закрутил гайки, и когда я снова попробовал завести мотор, стартер тоже работал.
8: Да, все-таки есть Бог на свете.
0: А когда я подъезжал к Киеву, небо все покрылось черными облаками. Оно было таким, будто, ну, будто наступил конец света. Я подумал, что уж на этот раз и моя молитва не поможет. Но дождь прошел стороной.
8: Это хорошо, сынок. Что ты собираешься делать со своими финансовыми проблемами?
0: Я хочу поступить так, как хочет Господь. Поэтому я сейчас пойду к адвокату и постараюсь все уладить.
8: Прекрасно.
0: Состоялся суд. За неявку в назначенное время меня оштрафовали еще на 15 тысяч долларов. В общем, я потерял все, кроме мотоцикла и нескольких тысяч долларов. Чтобы как-то развеяться, я сразу после слушания дела поехал погонять за город. А после мы пошли в бар.
9: Ты перешел на Кока-Колу, Грег? У тебя что-то с головой?
0: Нет, с сердцем. Я поехал в гости к брату в Аризону и получил там спасение.
9: Спасение?
0: Да, я вручил свою жизнь Христу. Мне даже не верится, насколько для меня сейчас все по-другому. Я понял, что тело подчиняется духу, а мой дух стремится ко Христу.
9: Ну, если ты веришь во все это, то почему же ты не завязываешь с мотоциклами?
0: Я думал об этом и вспомнил, как во время одной из наших тусовок ко мне подошел парень и заговорил об Иисусе. И вдруг мне захотелось повидаться с ним, рассказать ему о моей новой вере. Поэтому я поехал на мотогонке в Канзас, надеясь отыскать его там.
10: Том, наконец-то я тебя нашел!
0: Ты знаешь, я стал христианином. Теперь нас уже двое христиан-мотоциклистов.
10: Уже больше, чем двое, Грег. У нас даже есть ассоциация христиан-рокеров. Мы проводим соревнования по мотоспорту по всей Америке.
0: Ты шутишь?
10: Нет. Через 3 дня у нас гонки в Оклахоме. Ты не хотел бы туда поехать?
0: Я обязательно туда поеду. На соревнованиях я поставил свой мотоцикл в стороне от машин других ребят. Я стеснялся той картинки, которая еще была на нем. Когда я записался к ним, то спросил, принимают ли они пожертвования. И тогда я дал 2000 долларов. Докладчик читал проповедь об обязанностях христианина, и я подумал о своем мотоцикле. Прямо тогда я решил посвятить свой мотоцикл Богу и вечером закрасил все порнографические картинки, которые были на нем. И на следующее утро я был уже готов к следующему туру соревнования.
10: Грег, ты знаешь, что происходило в тот момент, когда ты пожертвовал деньги на наши соревнования?
0: Нет, я просто думал, что это было угодно Господу.
10: Ты знаешь, у нас почти не оставалось денег, и мы молились о какой-то материальной помощи, чтобы продолжить наше служение.
0: Я не перестаю удивляться тому, как Бог нам помогает.
10: Ты расскажешь нам о себе и о том, как ты пришел к Богу сегодня вечером?
0: Боюсь, что мне это будет трудно. Я не привык выступать с речами.
10: Но твой рассказ был бы очень поучителен.
0: Это был первый раз, когда я поделился с другими историей своей жизни и своим путем ко Всевышнему. Потом я это делал неоднократно, и через несколько лет я стал штатным миссионером. И сейчас я несу благую весть заблудшим. В тот год я участвовал во множестве мотогонок и религиозных встреч с рокерами, но перед этим я попросил глухого художника заново расписать моего двухколесного друга, изобразить сюжеты, посвященные Создателю. Даже парень, который когда-то помог мне заправиться бензином по дороге из Аризоны, заметил эти перемены.
11: Вот это да! Ну и мотоцикл! О чем все эти сюжеты?
0: Они показывают, что мир предлагает нам многие вещи, которые бы заменили Бога, но все эти вещи ведут к смерти. Иисус сказал в Иоанна, глава 14, стих 6, «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
7: Ясно. А о чем здесь?
0: Иисуса называют добрым пастырем. На этом рисунке показано, как Он, рискуя собственной жизнью, спасает заблудшую овцу, такую, как ты и я. Без Него мы обречены на погибель. Но Он сказал, Иоанна, глава 10, стих 11, «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». В 1987 году я женился. Синди тоже увлекается мотоциклами. И первые 4 года после свадьбы мы ездили вместе с ней и несли благую весть людям. У нас 2 детей. Сейчас, конечно, я не миллионер, но я богаче, чем когда-либо прежде. Один из моих любимых стихов – Псалом 37, стих 4, в котором говорится: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Надеемся, что свидетельство Грега поможет вам прийти к признанию Христа своим Спасителем. Если вы еще не приняли решение последовать за добрым пастырем, не откладывайте. Он пришел дать вам жизнь, и жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 1. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Глава 2. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсан, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава 3. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, и сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твои». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышал,

Израиля не отпущу. Они сказали: Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон: вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал: праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляете числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего.

Глава шестая. «И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий.

могущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми, это семейство Рувимовы, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки, это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их: Герсон и Кааф, и Мерарий. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона: Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерарии: Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы: Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы: Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея: Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей — это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я
несловесен. Как же послушает меня фараон? Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь Бог евреев послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим.
и стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону: простри жезл твой и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли.
Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Так и сделал Господь. Налетело множество бесих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от бесих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал: «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удалятся бесьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил бесьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа.

0: Вы слушаете программу «Вечная истина». Не упустите возможность больше узнать о Боге. Программу ведет пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на изучение святого и богодухновенного Божьего Слова. На нашем занятии мы проводим обзор всей Библии, и сейчас наше исследование привело нас к изучению книги Иова. В конце нашего последнего занятия мы увидели разговор Бога и сатаны. Во время этой встречи Бог показал Иова как пример богобоязненного и благочестивого человека, а сатана поставил под сомнение мотивы праведности Иова. Сатана сказал Богу, что если бы Иов потерял все свое состояние, то тогда бы Иов проклял Бога и перестал бы жить благочестивой и честной жизнью. Бог дает сатане разрешение забрать все имущество Иова. Нам рассказывают о том, что Иов потерял все, что у него было, а также 10 своих детей. Мы читаем, приходит к Иову вестник и говорит, «Волы были на пастбище, и ослицы паслись возле них, как напали совияне, и увели всех животных, и убили всех пастухов, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот вестник не перестал говорить, как приходит другой вестник и приносит более страшную новость. Огонь Божий, это могло бы быть молнией, огонь Божий упал с неба и опалил всех овец и пастухов. И перед тем, как этот мужчина закончил, приходит еще один человек и говорит, «Три отряда халдеев увели твоих верблюдов». Позже приходит еще один человек и говорит, «Твои 10 сыновей и дочерей ели и вино пили в доме их старшего брата, когда вдруг очень сильный ветер пришел из пустыни и завалил дом, так что крыша дома упала на детей, и они умерли». В этот момент Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою и упал на землю перед Богом. «Я вышел нагим из чрева матери моей, — сказал Иов, — и ничего не будет у меня, когда я умру. Господь дал мне все, что у меня есть, и Господь взял, как это было угодно Господу. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом Иов не согрешил и не произнес ничего неразумного о Боге. Конфуций говорит, что мы приходим в этот мир ни с чем, но мы хотим получить все. И уходя из этого мира, у нас уже что-то есть, но мы ничего не можем взять с собой. Во время этого испытания Иов сказал, «Когда я пришел в этот мир, у меня в руках ничего не было. Все, что есть в моих руках, это дал мне Бог. Все, что Бог дал мне, принадлежит Ему, и Он дал это в руки мои. Все принадлежало Ему на протяжении всего времени, когда находилось в руках моих, и доказательство этого, Он может забрать все то, что Он мне дал в любое время, когда Он это захочет. Бог забрал всех моих детей, Бог забрал все, что у меня было, но это было Его, и Он забрал. Да будет имя Господне благословенно». Иов прославил Бога, Иов великолепно выдержал это испытание. Это удивительно, наблюдать, как Иов потерял все, что у него было. Иов потерял все свое имущество, и эта потеря явилась результатом того, что страховые компании назвали бы действием Бога. Ураган, тайфун, сильный ветер и молния считаются у страховых компаний действием Бога. Однако, так как мы находились за кулисами, то мы знаем, что все это сделал не Бог. Это были действия сатаны. Сатана вызвал молнию, сатана стоял за ветром, и сатана направлял врагов, которые убили слуг Иова и увели его стада. Книга Иова дает понимание того, что все это не было действием Бога. Иов великолепно выдержал первое испытание. Но если изменить метафору, то первое испытание – это был только первый тур. Также в первом действии мы видим еще одну сцену. В первом действии, сцена 2, Бог и сатана разговаривают об Иове. Бог говорит сатане, «Что теперь ты думаешь о моем слуге Иове? Иов справился со всем. Иов не обвинил меня ни в чем. Иов прославил меня и поклонился мне». Сатана ответил, «Да, он поступил довольно-таки хорошо, но ты не позволил мне дотронуться до него. Ты не убрал вторую ограду вокруг Иова. Убери эту вторую ограду и дай мне коснуться плоти его, и он проклянет тебя перед лицом твоим». Единственная причина, почему Иов такой хороший и благочестивый, единственная причина, почему Иов богобоязненный, это потому, что в этом всем есть очень много для него самого. Иов поступил очень хорошо, когда он потерял все свое имущество и детей, но человек отдаст все, что угодно за свое здоровье. Отнимите у него здоровье, и вы увидите, кем он является и как себя поведет. В этом месте книга Иова представляет нам потрясающую истину. Теологи называют это «разрешающая воля Бога». Бог сказал сатане, «Хорошо, я уберу вторую ограду, но не все тебе будет позволено, будут ограничения. Ты не можешь забрать жизнь Иова». Это еще одна потрясающая идея. Это равносильно тому, что Бог дает сатане разрешение мучить Иова. Что это такое? Пытки и муки. Есть некоторые люди, которые являются очень умелыми в искусстве пыток. Такое умение включает в себя способность заставить жертву страдать, не убивая ее, но страдать настолько сильно, насколько может страдать человеческое существо. И именно это Бог позволил сатане сделать с Иовом. Ты не можешь забрать его жизнь. Только в этом ограничил Бог сатану. Иов заболевает ужасной болезнью. Ученые считают, что это была элефантиазис или слоновая болезнь, которая является формой проказы. Это как рак, когда ваша плоть становится такого цвета, как кожа слона. Это ужасная болезнь. Иов страдал так сильно, как только может страдать человеческое существо, не умирая. Иов уже не справился со всем этим так же хорошо, как он сделал это в первом действии. Иов подавлен и угнетен. Иов ошеломлен. Здесь жена Иова показывает то, что от нее нельзя было ожидать никакой помощи. Она смотрит на Иова и говорит ему: «Ты все еще собираешься оставаться благочестивым и богобоязненным человеком? Прокляни Бога и умри!» Какой ободряющий совет! Жена Иова хотя бы немного должна была ему помочь. Иов поворачивается к своей жене и задает ей вопрос, ответ на который, я считаю, является посланием всей книги Иова. Иов спросил свою жену: «Что мы должны ожидать из Божьей руки? Всегда только хорошее? Никогда плохого? Что?» Это сущность вопроса, который задал Иов. Что хороший и благочестивый человек должен ожидать получить из Божьей руки из-за того, что этот человек такой хороший и благочестивый? В книге Иова есть очень много вопросов. Этот самый основательный и глубокий. И мы увидим, как книга Иова отвечает нам на этот вопрос. Иов хороший и благочестивый человек. Что Иов ожидает получить из Божьей руки за то, что он хороший и благочестивый человек? Иов задает вопрос: что я должен ожидать от Бога, что Бог даст мне, что Он положит в мои руки? В этот момент занавес закрывается, и первое действие заканчивается. Я назвал первое действие «обстановка». Я называю второе действие «участие» или «сопереживание». В конце первого действия нам говорят, что у Иова было три друга. Эти три друга услышали о страданиях Иова. Они собираются вместе и составляют план. Они идут туда, где живет Иов. Когда они приходят в дом Иова, они видят, что его страдания изменили его внешность так сильно, что они не могут даже узнать его. Они рыдали от горя, когда они увидели Иова, потому что его страдания были очень-очень сильными. Позже Иов расскажет своим друзьям, что их молчание было самым утешающим из всего того, что они могли только сделать. Друзья Иова, которые утешали его, это пример таких утешителей, которые вовсе не утешали. Почему так, мы увидим это позже, когда мы продолжим наше изучение книги Иова. Когда друзья Иова только пришли в его дом, тогда они были примером утешителей. Это произошло, потому что иногда, когда люди по-настоящему переживают страдания, вам ничего не нужно говорить. Люди часто задают мне вопрос: «Пастор, я собираюсь навестить человека, который переживает трагедию. Что я должен сказать ему?» Кажется, что они думают, что есть какие-то волшебные слова, которые смогут утешить людей, переживающих трагедию. Возможно, есть какие-то хорошие и подходящие слова, но более важным является не то, что вы говорите. Важным является то, что вы идете и находитесь там с людьми, если вы один из тех людей, которые заботятся и беспокоятся о его жизни. Просто будьте там с ними, когда они переживают трудности в жизни. Я помню одну историю о человеке, который находился в больнице для душевнобольных и который не разговаривал. Именно поэтому он находился в этой больнице. Каждый пытался заставить его говорить, но он просто не разговаривал. В конце концов, один студент семинарии, который проходил практику в этой больнице, решил что-то сделать. Каждый день в 2 часа он приходил в палату этого человека и сидел вместе с ним. Он просто сидел там с ним. Он решил, что этому человеку должно быть очень одиноко, так как он ни с кем не разговаривал, и никто не разговаривал с ним, а все просто пытались заставить его говорить. Студент семинарии просто каждый день в 2 часа приходил к нему и сидел вместе с ним. Это продолжалось 8 недель. Каждый день он показывал человеку, что он находился вместе с ним, независимо от того, разговаривал он или нет. Если этот человек будет разговаривать, то это будет нормально. Если он не будет разговаривать, это тоже будет нормально. И однажды мужчина начал разговаривать. То, что он хотел, это то, чтобы кто-то приходил и был вместе с ним. Это сделали друзья Иова, когда они пришли в дом Иова. После 7 дней и ночей поста и молчания Иов прерывает молчание. Иов проклинает ту ночь, в которую он был зачат. Иов проклинает тот день, в который он родился. Сатана предсказал, что Иов проклянет Бога, но Иов не проклинает Бога. После того, как Иов говорит все это, один из его друзей, человек по имени Элифаз, говорит что-то в ответ. Тогда Иов опровергает речь Элифаза. Затем другой друг Иова по имени Сафар произносит свою речь, и Иов опровергает речь Сафара. Потом третий друг по имени Вилдат произносит свою речь, и Иов опровергает то, что говорит Вилдат. По порядку, каждый из них произносит приблизительно 3 речи. Все это составляет одну из наибольших частей книги Иова, которую я называю «участие». Все друзья Иова такие же взрослые, как и он сам, и они считаются мудрыми людьми. они духовные люди, они богобоязненные люди, и они ученые люди. Все они делятся своим глубоким опытом. Они пытаются рассказать и объяснить Иову дилемму его страданий. Я хотел бы предостеречь вас, когда вы изучаете эту часть книги. В конце книги вы увидите, что Бог должен будет что-то сказать о речах, которые произнесли Елифаз, Сафар и Вилдад. Бог скажет друзьям Иова: «Вы были неправы дважды. Во-первых, то, что вы сказали обо мне, это было неверно, и также вы ошиблись в том, что вы сказали о моем слуге Иове». Когда вы читаете речи этих трех мужчин, читайте речи с таким пониманием, что они были неправильными и по отношению к Богу, и по отношению к Иову. Все Писание богодухновенно, и поэтому это часть вдохновенных записей, но эти три речи не являются правильными. Когда мы видим в Библии цитаты дьявола, вы можете полагать, что слова дьявола – это всегда ложь. Дьявол никогда не говорит правду. Дьявол сказал: «Вы не умрете, если съешьте этот плод». Но они умерли. Это утверждение дьявола записано в Библии, и это богодухновенное утверждение. Но это утверждение не является правдой, потому что дьявол сделал его. Здесь в книге Иова мы видим речи трех друзей Иова. Но помните о том, что Бог сказал им, что они были неправы. Они неправы, когда они говорят о Боге, и они неправы, когда они говорят об Иове. Когда вы читаете их речи, не выбирайте какой-то один стих из этих речей и не делайте его стихом вашей жизни. Истина не находится в стихе, но в конце истории, хотя стих – это часть богодухновенного Писания. В конце книги Иова мы видим, что Бог хвалит Иова. Иов говорит больше, чем его друзья, и Бог скажет: «Иов был прав в том, что он говорил обо мне». Поэтому, когда Иов говорит о Боге, вы можете верить этому, потому что Бог говорит, что это истина. Пусть у вас будет такое понимание, когда вы подходите к этой важной части книги Иова, которую я называю во втором действии «Участие». Участие – это самая большая часть книги, и это та часть, где люди обычно застревают, когда они читают книгу Иова. Речи, произнесенные тремя друзьями Иова, очень глубоки, продолжаются долго, а в итоге оказываются пустыми. Вероятно, именно поэтому люди расстраиваются и разочаровываются, когда они читают их. «Держитесь того, что сказал Иов». Обратите внимание на речь Елиуя. Речь Елиуя начинает третье действие этой драмы. Я называю третье действие «решение», потому что решение этой дилеммы, которую обсуждают Иов и его друзья, появляется в третьем действии, и это происходит через Елиуя. Когда вы изучаете все эти три действия в этой драме, которую мы называем книгой Иова, помните о том, что вы ищете послание Бога для страдающих сердец во всем мире. Конечно, сюда входит и ваше собственное сердце, когда ваше сердце переживает боль, потому что рано или поздно у всех у нас сердца переживают боль и страдания. Вот поэтому Бог дает нам книгу Иова. Дорогой радиослушатель, что происходит сегодня в твоем сердце? Оно исполнено радости или переживает страдания? Если ты переживаешь скорбь, я хотел бы напомнить тебе то утешение, которое Господь обращает к израненным сердцам. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Твоя скорбь однажды закончится, и ты сам признаешь, что это было тебе во благо. Но пока ты еще страдаешь, я хочу направить тебя к источнику нашего утешения, к нашему Господу, который единый может облегчить боль и помочь преодолеть ее. Давай помолимся и скажем Богу о нашей скорби. Дорогой Небесный Отец, мое сердце сегодня сильно страдает. Ты сказал, что все в нашей жизни будет содействовать нашему благу. Я верю этому и прошу Тебя, поддержи меня в этот трудный момент моей жизни и исполни мое сердце любовью и надеждой. Я прошу Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
0: Ты часто слышишь сердце стон, и, зная, дух мой удручен, Ты посылаешь помощь мне, чтоб я не сдался сатане, чтоб стал подобным я Тебе. Вот цель моя, в ней радость мне. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

без прикрас. Надо остерегаться всякой фальши и грима. Надлежит нам стараться не о том лишь, что зримо. Ведь бывает снаружи чистота и опрятность, а посмотришь поглубже в душу, там неприглядность. Прихорашивать внешность — это телу услуга, но опасна небрежность относительно духа. Видя злых и строптивых, при украшенном виде Бог сказал у Харива: «Украшенья снимите». Сочетание плохое, блеск и нрав развращенный, как кольцо золотое на руке прокаженной. Грех ужасней проказы, едкой и застарелой, может обезобразить страшно душу и тело. Чтобы выглядеть лучше, украшаются люди, а Господь смотрит глубже, каковы мы по сути.

Восхищенный житель, я с тобой недавно говорил, провожал обычным «до свидания», но осенний день, презрев желанье, тебе вечность двери отворил. А теперь рыдай, духовой, ты не слышишь, как тоскует тенор, раз ты оставил церкви стены, пробудись и возвратись домой. Сколько в церкви нужного труда, ты к служению не был безразличен. Почему ж твой облик необычен? Значит, правда, встретилась беда. Ты в душе хранил небес огни, ими согревался в дни ненастья, и в последний миг в отчизну счастья возвратились яркими они. Мы уйдем, оставив здесь твой прах, но в сердцах любимых будешь жив ты. До свидания, восхищенный житель, до свидания в славных небесах.

последний путь, в последний путь, и не вернуть. Прах по обычаю хоронят, но отправляться в этот путь не с чемоданом на перроне. Не переходят в мир иной земные планы, деньги, слава, взять что-то тленное с собой у отходящих нету права. Однако будут в мире том все с памятью феноменальной, она напомнит обо всем, чего нет в речи поминальной. И вдруг предстанет пред душой вся жизнь в красе или безобразии, и суд свершится неземной. Об этом ты не слышал, разве? Спеши покаяться в грехах, Господь спасение предлагает, а завтра не в твоих руках, смерть неожиданной бывает. Душа не превратится в прах, ужасно грешника наследие, а смерть с Христом в бессмертие шаг, последний путь не есть последний.

поисках пути. Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божье слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный пред любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

Голос истины. Бог зовет тебя голосом истины. Призыв этот ты в детстве слыхал. Хочет он, чтобы ярко и искренне твой алтарь для него полыхал. Без Христа мир пронзающий холоден, и его обещания пусты. Ах, как важно бесценную молодость по-святому направить пути! В состоянии сына заблудшего отыщи Вифлеема звезду и промолви: «Любовью разбуженный, я иду, Иисус, иду».

В лабиринте весенних дней мне хотелось бы заблудиться, чтобы стало еще родней прилетевшая с юга птица, затеряться среди дорог или выискать бездорожье, чтобы идти там, где нет тревог, где поля зеленеют рожью. Бесконечно прозрачная даль, необъятны твои просторы, но бурлят, как в реке вода, человеков пустые споры. Как ты жалок и как ты мал, до комичного, до смешного. Ты себя самого сковал, и бряцают твои оковы. Безрассудный, как раб ленив, ты почувствуешь тяжесть плена. Дьявол сердце твое пленил среди распада и среди тлена. Только знай, есть иная жизнь, царство правды, любви, свободы. Не промедли, не жди, спеши, где бегут пробуждения воды.

Голос свыше. Как я до сих пор могла не слышать в сердце песен звонких Божьих труб? Голос свыше, голос свыше, голос свыше, так давно зовет меня на труд. Я же медля в равнодушье сонном или в ожидании славных дел, проходила мимо слез и стонов, гибнущих вне Господа людей. Но теперь по-новому тревожит голос свыше мой сметенный дух. И поняв, что медлить невозможно, отвечаю: «Господи, иду!»

мои пожелания. Я хочу на Иисуса взирая идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встречу я много в нелегком пути огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса взирая идти и любить бесконечно и часто, погибающим жизнью своей светить и добром им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым к сестрам и братьям. Это Он меня будет за руки вести через терна каменья проклятия. Я хочу на Иисуса взирая идти, петь Ему всей юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить Его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы ни было трудно в пути. Я прошу об одном, как бы мне не остыть и в груди изнывающей радость хранить. Я хочу на Иисуса взирая идти.

Верь, улягутся волны. Не вчера ли, о море вечерней порой, к берегам ты ласкалась лукавой волной? В алом блеске зари не вчера ли небеса голубые сияли? А сегодня косматою грядой валы, в грозном беге крутясь у прибрежной скалы, бурно рвутся на приступ могучий, обгоняя свинцовые тучи. В битве жизни не так ли и ты, человек, терпишь зло и гонений мятежный набег? Но не вечны страдания и беды, ты дождешься над ними победы. Верь, улягутся волны, и завтра опять будет берег любовно и нежно ласкать. Просветлеют небесные дали, и рассеются сердца печали.

звезда надежды. Повисла над лесною гривой посеребряная луна. Мигают звездочки и грива, но ярче всех горит одна. Звезда любви, звезда надежды, пою сегодня я о ней. И то, что смутным было прежде, сегодня видится ясней. Звезда вела меня издали, и путь указывала мне, когда все люди трепетали в уничтожающей войне. И вот я здесь, в краю горячем, где небо смотрит в океан. Звезда надежды и удачи ведет в пустыне караван. И я уже вдали приметил поток живительной воды. Дороже нет на этом свете неугасаемой звезды.

0: летит безжалостное время. Скоро и другие песни будут.
1: Христос есть путь, к Нему все приходите, ведь на кресте за всех Он пострадал. По этому пути вы всех ведите, и тех, кто по другим путям блуждал. Христос есть истина, другой нет в мире, свободу обещает всем она. Лишь сбросить надо все оковы и кумиры и с Богом быть свободным навсегда. Христос есть жизнь, другой вы не найдете, и в мире без Христа лишь смерть царит. О, смертные, скорее поспешите к Христу, спасенье вам Он подарит.

Судьба цветов. Мне жалко цветов, что растут при дороге. Их топчут, калечат колеса и ноги. Их людям не жалко, их пачкает деготь. Опасно цветы эти пальцами трогать. Зачем они место такое избрали, чтоб жизнь свою кончить в уродстве, в печали? Избрали? О нет, это выдумал ветер. Он прихотью злою жилье им наметил. Окрестные травы пестреют цветами, в краске соревнуясь порой с небесами. Их пчелы, шмели, мотыльки посещают, их зори прозрачной росой угощают. А те в колеях инвалиды, калеки, лекарства им нет в поднебесной аптеке. И брови кривятся в тоске, в укоризне. Какое различие судеб и жизни? Кто ты? Где растешь? На лугах и полянах? Или возле дороги, весь в ступьях и в ранах?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

дважды прозрела. Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто молился обо мне и моем зрении. Когда моя милая мамочка в 1949 году носила меня под своим сердцем, пропали у нее двое детей. Они пошли просить милостыню, а в те годы вылавливали беспризорников, и в эту кучу попали мой старший брат и сестра. Брата отправили в Джесказган, в шахту, а сестру в Алма-Ату, в детдом. А наша дорогая мамочка этого не знала. Комендант каждую ночь ее вызывал и сильно издевался над ней. Он пинал ее в живот, говоря: «Я выбью из тебя этого фашиста, раз ты убила своих двух детей, то и этого тебе не надо». И вот, когда я родилась и росла, то никто не обратил внимания, что у меня не все в порядке со зрением. В 1956 году, когда сняли комендатуру, мои родители из Северного Казахстана переехали в Южный Казахстан, в Чимкентскую область. Там я пошла в школу, и тут заметили, что когда я читаю или пишу, то у меня один глаз закрывался, а вторым я сильно напрягалась. Повезли меня в район к врачу. Пролежала в больнице 6 месяцев, а результатов нет. Водили к бабкам, и кто что скажет, то и делали со мной. И сахар-песок дули в глаза, и шептали надо мной, и сок красной свеклы капали в глаза. Ничего не помогало. Возили и в Ташкент, и в Алма-Ату, и в Караганду. Короче, где услышат что-нибудь о хороших глазных врачах, туда и везут. Сколько на это ушло средств, один Господь знает. В 1961 году, когда я была уже в 5 классе, мне запретили учиться, чтобы не ослепла совсем. Школа была через дорогу, а мне нельзя. Я думала, для меня все кончено, я сойду с ума. И тут дьявол положил на мой детский ум, мне было тогда 13 лет, повеситься. Но Бог не допустил. Увидела мама меня с веревкой, забрала, отшлепала этой веревкой. Войдя в комнату, я бросилась на кровать и горько заплакала. Наплакавшись, незаметно уснула. Вот в это время через сон Бог заговорил со мной. Но я, конечно, не знала этого. Вижу во сне перед собой старого, во всем белом человека. А я как будто так сильно хотела читать. И вот он говорит мне: «Не мучь себя, ты еще прозреешь». Я проснулась, выбежала на улицу. Во дворе сидят мама и старший брат из лютеранской церкви, дедушка Майслер. Так мы его всегда звали. Вот этот дедушка взял меня к себе на колени, гладит по спине и спрашивает: «Тебе что-то хорошее приснилось?» «Да, как будто кто-то стоял передо мной и сказал: „Ты будешь видеть“». «Доченька, это Бог с тобой разговаривал». «Ах, дедушка, вечно у вас одно и то же». В октябре 1988 года, когда я покаялась и приняла крещение, я всегда говорила, что Бог сдержал свое обещание, и я прозрела духовно. Я была рада, что это совершилось, но Бог вел меня дальше. В 1991 году мы приехали в Германию, и я сразу пошла к глазному врачу. Все это время каждый год консультации, проверки. А в прошлом году врач говорит: «Нет, так не пойдет. Где-то должны уже делать такую операцию». И он послал меня в Мюнстер, где я прошла консультацию. И мне решили сделать операцию. Вначале я сильно боялась, так как сказали, что будут делать на том глазу, который лучше видел. Второй оперировать было бесполезно.
муж, дети и все родственники против. Попросила в нашей церкви, в забытом алтаре, и в других церквах молиться, чтобы не сделать неправильный шаг. На сердце стало спокойно. Я ждала дня, когда меня вызовут на операцию. 28 марта мне сделали пересадку роговицы на правый глаз. Слава Богу, я вижу. Бог исполнил на мне все обещания, и духовно, и телесно. Я благодарна всем-всем, кто обо мне молился. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, и милость и благодать Его не оскудела. Я очень рада, что все так чудно получилось. В 59 лет все увидеть другими глазами. Чудо. Ирма Шнайдер.

Рассказ для детей, специально для сестры. Татьяна Жембровская. Красавица наша. Илюше почти 5 лет. У него появилась маленькая сестренка. Хорошо это или плохо, он еще не понял. Но восторгов родителей не разделяет. Во-первых, ему теперь внимания меньше. Во-вторых, часто говорят: «Ты уже большой». А всего 2 недели назад говорили: «Ты еще маленький». Это что же, он так быстро вырос? Сестренку назвали Леночкой. Когда она плачет, то так вопит, что в ушах звенит. Тогда и лица не видно, один рот, в который можно впихнуть целый кулак. Страшный такой рот, к тому же беззубый. А родители бросаются к ней со словами: «Ах ты, красавица наша!» и хватают на руки, целуют. «Ничего себе красавица!» — ревниво думает Илюша. Сморщенная, как старик, трехилых волосинки на голове. «Нет, не нужна ему сестра. Братик лучше, с ним потом поиграть можно будет». С такими печальными мыслями шел Илюша в детский садик. В этом садике хорошо, а вот в старом не очень. Здесь детей всего 16 и 5 человек взрослых, и все они заменяют друг друга. Сегодня одна повар, завтра няня, послезавтра воспитательница. Садик называется христианский. Все взрослые верят в Бога, и большинство детей тоже. Родители Илюши в Бога не верили, но садик был рядом с домом, куда они не так давно переехали. Очень удобно. Папа, ведя сына, тоже молчал, так как не выспался, потому что этой ночью была его очередь вставать к Леночке. Заведя Илюшу внутрь и чмокнув наскоро сына до вечера, папа помчался на служебный автобус, чтобы ехать на работу. Илюша обиделся. Даже не поговорил с воспитателем, недовольно подумал он. Среди взрослых было 4 тети и 1 дядя. Они друг друга называли сестрами и братом. Сестры Оля, Катя, Женя и Надя, а брат Миша. Все они были молодые, веселые, доброжелательные, никогда не ругались. Детей встречали с улыбками, расспрашивая о житье-бытие и рассказывая, чем сегодня будут заниматься. Чаще других на кухне был дядя Миша. Ох, и вкусно он готовил, ребята просили добавки. Кроме того, он знал любимые блюда всех детей и делал дни то Илюши, то Андрюши, то Верочки и так далее. Детям это ужасно нравилось. В садике много читали и рассказывали. Библейские истории, как говорили сестры. Часто рассказы сопровождались цветными картинками. Так со временем Илюша узнал, как образовалась земля, что было в первый день, второй, третий и так далее. Про первых людей Адама и Еву. Красивое имя, думал он. Лучше бы сестренку назвали этим именем. Обсудил этот вопрос с дядей Мишей, а тот сказал, что Елена означает свет. Вот вырастет твоя сестра и станет светом для других. Разве плохо? А ты ей поможешь. А как я могу помочь? Если ты сам веришь в Господа Иисуса Христа и примешь Его в свое сердце, ты станешь христианином и будешь отражать свет Христов. Этим светом ты можешь направить и сестру к Христу, подумав, Илюша спросил. «Поэтому вы и открыли этот садик, чтобы научить детей?» «У нас в садике только 3 из неверующих семей». «В основном у нас дети из многодетных семей нашей церкви», — ответил дядя Миша. Со временем Илюша узнал истории про Иону, которого проглотил кит, про пастушка Давида, который сразился с Голиафом во имя Бога и победил, про Даниила, горящую печь и львиный ров. «Где бы такое Илюша узнал?» А еще в этом садике много молятся. Когда все соберутся перед едой, перед и после занятий, когда идут гулять и вечером, когда расходятся, просят Бога благословить их и быть с ними. Илюша верит, что Бог приходит. Рассказывал дома родителям. «Сказки», — говорят. «И вовсе нет», — отвечает Илюша. «Христиане не обманывают». Нет так нет, родители особо не выступали. Вдруг сыну откажут в детском садике. А плюсов много было.
Во-первых, рядом с домом. Во-вторых, сын доволен. Стал более покладистым и спокойным. В-третьих, к Леночке терпимее относится. В-четвертых, действительно не обманывает. Вкусно готовит и с детьми много занимается. Ну а то, что этот садик для верующих, на Илюше не отразится. В школу пойдет, все забудется. Но в тот день, когда Илюша унылый после рождения сестренки пришел в садик, это сразу все заметили. Дядя Миша позвал его помогать на кухне. Там он спросил мальчика: «Что-то тебя не было, Илюша. Болел или что-то случилось?» «У меня сестренка родилась, водить в садик некому было, я жил у бабушки». «Ну а как тебе понравилось быть старшим братом маленькой сестрички?» «Плохо», — с печалью произнес мальчик. «А что так?» «А то, что родители меня теперь не любят. Все ей, да ей, уродине такой». «Не расстраивайся, все новорожденные сначала такие. И ты был не лучше, а для родителей ты был самым красивым, желанным, лучшим на свете. И к тебе они спешили, так же, как сейчас к сестричке. Только ты этого не знаешь». «Но все равно я еще маленький», — жалобно сказал Илья. «Для чего-то маленький, а для чего-то большой. Вполне большой, чтобы помочь маме в купании сестренки, подержать полотенце, покачать, когда она плачет, ласково поговорить с ней. Смотришь, она будет к тебе привыкать и радоваться твоему появлению. А родители смогут нормально поесть и нестись к ней, сломя голову. Да и Бога порадуешь». «А Бог этого хочет?» «Да, Бог очень любит добрые, хорошие поступки. К тому же, это Бог посылает в семью детей. Как же их можно не любить?» Придя вечером домой, Илюша побежал посмотреть на сестренку. Она спала. Он ее долго рассматривал, пока не зашла мама. «Мам, а у нее красивые ушки, маленькие такие. Смотри, как интересно она бровки хмурит». Мама была рада, что Илюша проявил интерес к Леночке. Когда все сели ужинать, из спальни раздалось кряхтение. Илюша сказал папе с мамой: «Вы ешьте», а сам помчался к сестренке. Папа удивленно произнес: «Что это с ним?» «Наверное, это воздействие садика», — сказала мама. Илюша в это время распевал простую песенку о Боге, которую они разучили в садике. Родители прислушались. «Смотри-ка, молчит». Родители смогли спокойно доужинать. Со временем Илюша подружился с Андрюшей и Верочкой, которые жили в соседнем доме. Они даже знали, что у них библейские имена. Андрей – один из апостолов, Вера – это вера в Иисуса Христа. Их разговор услышала воспитательница, тетя Надя. «А у Илюши тоже библейское имя, был такой пророк Илья. А у меня тоже библейское имя – Надежда. Вера – надежда, но любовь выше всех. И Любочка у нас есть в группе, Снежкова». Илюша обрадовался тому, что его имя среди библейских. Как-то папа был на суточном дежурстве, а Илюше так хотелось в садик. И тогда мама позвонила родителям Андрюши и Верочки и попросила их зайти за ее сына.

Спасибо, одобрил Илюша. Главное, что тоже по-библейски, ответили дети. Андрюше было 6 лет, с ним в комнате жил старший брат Матфей, 8 лет. Вере было около 5 лет, она жила в комнате с малюткой Машенькой, как мама Иисуса, 2,5 лет, и старшей сестрой Аней, 11 лет. Ребята вовсю помогали маме. Они рассказывали Илюше, с каким нетерпением ждут появления нового члена семьи. «Они такие хорошенькие, они еще ничего не умеют, ничего не могут». «А зачем нам так много детей?» – поинтересовался Илюша. «Нам столько Бог дает. Вот он посылает детку в какую-то семью и хочет, чтобы эту детку воспитали для Бога, научили его любить. Мы это за особую честь считаем». «Надо же!» Илюша таких речей в своей семье никогда не слышал. Ему даже стало завидно. А однажды Илюшу позвали в церковь на детский пасхальный праздник. Почти все дети из их садика приняли участие в подготовке. Илюше досталось стихотворение и песня. Оказалось, что он неплохо поет. Илюшу повел папа. Как не посмотреть выступление сына, если он так просит? Папе даже понравилось. В очень доступной форме рассказано было о пришедшем на землю Иисусе Христе, о его миссии как Спасителя, о его воскресении и что это означает для человека. Дети пели, рассказывали стихи, была декламация, задавали загадки и даже игры были. Папа обратил внимание, что было много верующих родителей, а может, это посторонние люди? Папа не знал. В церкви они увидели и воспитатели их садика. В церкви же они узнали, что дядя Миша, оказывается, муж тети Нади, но детей у них еще не было, потому что они совсем недавно поженились. Дома наперебой они рассказывали маме о своем походе в церковь. «Ты представляешь?» – возбужденно говорил папа. А Илюша перебивал его. «Нет, мама, ты бы видела». «Так что, вам там понравилось, что ли?» – спросила мама. Папа замолчал на какое-то время, а Илюша по-детски искренне ответил. «Ой, как мне понравилось! Я тоже хочу быть христианином! Я хочу жить для Христа!» Тогда и папа сказал. «Да, мне понравилось. И я считаю, что вреда это Илюше не принесет, а только пользу». «Ну хорошо», — сказала мама. «Пусть Илюша попросит тетю Надю или дядю Мишу. Когда будет еще праздник, тогда пойду я, а папа посидит с Леночкой». На том и договорились. Дядя Миша сказал, «А зачем вам ждать праздника? Приходите в любое воскресенье. К тому же в церкви у нас тоже есть воскресная школа. Пока ты будешь там, мама посидит на собрании». Воспитатели довольно долго молились о всей этой семье, и вот появились первые всходы. И в этот день, когда Илюша в припрыжку побежал домой, чтобы сообщить маме о воскресном собрании, воспитатели тоже все вместе стали молиться об этой семье, как они молились о всех семьях и тех детей, которые посещают их садик. На сердце было радостно, а Илюша вдруг почувствовал огромный прилив любви к своей маленькой сестричке. В эту ночь она ему снилась с кудряшками на голове, красивенькой, так что, когда на следующее утро он собирался в садик, а Леночка заплакала, он бросился к ней раньше папы, с мамой со словами: «Ах, красавица наша!» Она ему и вправду показалась таковой, хотя до сих пор у нее на голове волосиков не прибавилось. Но теперь Илюша знал, что Богу угодно, чтобы он очень нежно относился к сестричке. Татьяна Жембровская.

сердцем слушай. Над садами, над полями, в палестинской стороне новая звезда сияла, возвестив о Рождестве. Пели ангелы чудесно, и хрустальный перезвон поспешил с благою вестью, что Спаситель в мир рожден. Годы мчались за годами, тот хрустальный перезвон, словно рация сердцами нашими воспринят он. Оскверненные грехами мы и думать не могли, что при встрече с Богом станем Его Божьими детьми. А для всех, не переживших, этой встречи выход есть. Сердцем слушай и услышишь в Рождество благую весть. Звездочка. В виде исключения я хочу не спать. День Христа рождения, чтоб не прозевать. Вдруг услышу пение, упадет звезда. Напрягаю зрение, тру и тру глаза. За окном завьюжило, не видать низги, и снежинки кружевом все переплели. Мама входит в комнату. Не грусти, сынок. Тьму небесным золотом побеждает Бог. В дни Христа рождения, мама говорит, в сердце пусть спасение, звездочка горит. Татьяна Жембровская.

Христианские новости со всего мира. Раздел ведет Катерина Гертель, источник, портал Кредо.ру, лента новостей. Звезды Давида в память о жертвах хрустальной ночи. По инициативе Всемирного конгресса русскоязычного еврейства ВКПЕ 13 ноября в Сейме Латвии прошла акция, приуроченная к 70-летию так называемой «Хрустальной ночи» еврейских погромов в Германии. Ряд депутатов, в основном представляющих левые партии, пришли на пленарное заседание, надев символические хрустальные осколки, прозрачные звезды Давида с надписью на трех языках – русском, немецком и английском. 9 ноября никогда больше, сообщили Интерфаксу 14 ноября в пресс-службе ВКПЭ. Акция проводилась по инициативе председателя латвийской депутатской группы по сотрудничеству с парламентом Израиля, члена парламентского клуба ВКПЭ Бориса Цилевича. Выступая недавно в СМИ, Цилевич осудил попытки отдельных представителей политической элиты Латвии оправдать нацистов. На днях активисты Конгресса раздали около 10 тысяч хрустальных звезд Давида в 9 еврейских странах. Тем самым люди, пожелавшие поддержать акцию, могли надеть на себя эти хрустальные осколки в знак солидарности с жертвами нацизма. К инициативе ВКПЭ присоединились видные европейские деятели. Так, в частности, в Германии шестиконечные звезды надели депутаты Бундестага, бургомистр Берлина и католический архиепископ немецкой столицы. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по всей Германии прокатилась волна нацистских погромов, в результате которой были уничтожены синагоги, еврейские дома и магазины, погибли и пострадали десятки ни в чем не повинных людей. В историю эти трагические события, положившие начало геноциду евреев в Европе, вошли под названием «Хрустальная ночь». После погромов улицы городов Германии были усеяны осколками выбитых стекол. Религиоведение может стать обязательным предметом в эстонских школах. Через несколько лет религиоведение может стать обязательным для всех эстонских основных школ и гимназий предметом. Правда, только в том случае, если правительство и парламент одобрят соответствующее предложение Министерства образования и науки, МОН, сообщает Бацника Инфо со ссылкой на Дельфи. МОН предлагает внести в закон об основных школах и гимназиях поправки, согласно которым религиоведение, основы гособороны и экономика будут внесены в обязательную учебную программу. Министр образования отмечает, что эти три предмета станут таким образом обязательными для школ, но добровольными для учеников. Как объяснил пресс-секретарь Министерства образования Ассо Ладва, нынешняя версия законопроекта предполагает, что школа обязана будет обеспечить преподавание религиоведения в 7-9 классах и гимназии, если этого пожелает минимум 15 учеников. Новый закон об основных школах и гимназиях планируется внедрить с 1 сентября 2012 года. Иерусалимские археологи обнаружили театр библейского царя Ирода. В группе ученых из Еврейского университета в Иерусалиме удалось обнаружить театр царя Ирода, сообщает Лента.ру со ссылкой на АФП. Небольшой амфитеатр на 750 зрительских мест с пристроенным помещением для особо важных персон найден в ходе раскопок на Иродионе, искусственно насыпанном в годы правления царя Ирода первого великого холме, находящемся в 12 километрах от Иерусалима.
Особую ценность находки, по словам главы археологической экспедиции профессора Эхуда Нетцера, придают прекрасно сохранившиеся фрески на стенах царской ложи театра. Манера, в которой выполнена роспись, крайне похожа на фрески, ранее обнаруженные в Риме и Помпеях. Ученые предполагают, что для украшения театра, а также других помещений своего дворцового комплекса, Ирод I Великий привлекал художников из Римской империи. Эхуд Нетцер также сообщил, что возведение театра могло быть напрямую связано с визитом в Иудею видного политика и полководца Римской империи Маркуса Агриппы, побывавшего в Иерусалиме в 15 году до нашей эры. Раскопки на территории Иродиона ведутся с 1956 года.

Размышления вслух. Полвека вместе. Просим подписать на забытый алтарь наших дорогих как по духу, так и по плоти Вальдемара и Эльмиры Шойле и поздравить их с 50-летием совместной жизни. Если Богу угодно, то они 6 декабря этого года в кругу своей большой семьи, родных и друзей отметят эту знаменательную дату. К этому времени они ждут своего 50-го внука. Это будет внучка. За 50 лет их семейство возросло до 73 человека. Шлем свадебную фотографию. В те времена наши старшие братья делали особый акцент на чистоту и неоскверненность сердца. Особенно сестер ободряли быть достойными невестами Иисуса Христа. Старым бабулям не нравилось, что наши скромные девушки, воистину достойные свадебного наряда, не одевали его. Но мы, молодежь, были очень счастливы в послушании. Никто не мечтал о пышной свадьбе. Но какие благословенные собрания были при бракосочетаниях! Они оставили глубокий след в сердцах. На сегодняшний день очень больно видеть, как из года в год христианские бракосочетания теряют свою особенную чистоту и трепетность. Желания и запросы молодежи растут. В невесте часто не видно стремления быть похожей на кроткую и скромную невесту Иисуса Христа. Видя великую нужду нашего времени, хотелось бы обратить внимание старшего поколения и просить неустанно молиться, чтобы Господь помог найти и вернуть потерянное. Виктор Каролине Фриц.

Целомудрие. Любовь на расстоянии. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. К Титу 2, 11-12. Совсем недавно я сделала одной девушке предложение, и мы решили пожениться. В связи с этим событием и моей молодостью, мне 24, я уже не раз размышлял о целомудрии до брака. Думаю, эта тема актуальна для всех, вступающих в брак и холостяков. Целомудрие – целая мудрость. Казалось бы, живи чисто, храни верность своему будущему мужу или жене. Да не так все просто. Невозможно сохранять целомудрие, если не любишь Бога, помогающего жить чисто. Может статься, кто-то называет себя целомудренным лишь потому, что он не шатается по публичным домам. Но, дорогие, посмотрим на наши помыслы. Некоторые думают, что мысли не важны, и грешить можно только делом. Это заблуждение. Христос учил, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. Нас, знающих телевидение, не удивишь тем, что Бог может показать нам нашу жизнь, но каково будет удивление, если Он покажет нам наши мысли? Целомудрие прекрасно и всем к лицу, хотя никогда не в моде. Исковерканные же модой понятия все запутали, путая симпатию и слепую страсть с настоящей любовью. Люди говорят о какой-то платонической любви, а впав в грех, пытаются сложить вину друг на друга. Еще чаще парочки сваливают все на дьявола, мол, не будь его, не впали бы в грех. Но в Библии написано, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иакова 1:14-15. Нельзя свалить ответственность за свою жизнь на других, даже на дьявола. Некоторые парочки называют свои отношения платоническими. Позвольте спросить, какие такие платонические? Доводилось ли им читать сочинения Платона, скажем, «Государство»? В этом труде Платон писал: «Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы, начальство, диктатура, будем сводить вместе девушек и юношей. Все жены должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок, кто его отец. Потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших – нет. Они – женщины после 40 и мужчины после 50. Должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет. А если уж они будут вынуждены к этому обстоятельствами, и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать. Читай, убить младенца. Вот вам платонические идеи, диктатура, оргии, убиение слабых младенцев и общность жен. Итак, христианам лучше придерживаться слов Христа, ибо они христиане, а не платоники. В Библии о платонической любви, о так называемой целомудренной дружбе, ничего не написано. Там нет наставления для дружащих
Нет даже такого понятия. Его выдумали люди, постановив, что парень и девушка могут годами быть наедине, не подвергая себя излишним искушениям. И многие попались на эту выдумку. Влюбленным обязательно захочется пошептаться, взяться за руки, в конце концов поцеловаться и многое другое, что между ними естественное явление. Бог никогда не предавал анафеме интимные отношения, но в связи с грехопадением защитил их браком. Поэтому нужно знать границы, нужно учиться ждать. А если молодые парочки говорят, что при сближении они никогда ничего не испытывают, то я этому не верю. Если они никогда ничего не чувствуют, если, обнимаясь часами, они остаются хладнокровны, как лягушки, то, видимо, у них что-то не в порядке со здоровьем. Нормальные влюбленные не могут нежиться и висеть друг у друга на шее, размышляя при этом о Библии. Я понимаю, иногда необходимо остаться наедине, надо поговорить, сделать предложение и так далее. Однако для этого не нужно встречаться годами. Разумеется, есть исключения. Например, служба в армии. Но в таких случаях нет и дружбы, о которой мы сейчас говорим. Конечно, у целомудренного и вообще нормального человека не каждое прикосновение к противоположному полу рождает страсть. Однако, если души томимы страстью, то необходимо расстояние. Зачем нужна дружба? Рассудите сами. Если любовь от Бога, то почему бы не жениться? Учеба, бедность и все остальное – пустые отговорки. Если Бог благословляет, надо жениться. А если нет уверенности, то зачем искушать других, искушаться самому, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью? К тому же, что значит дружба? Для меня моя невеста Катюшечка, конечно, и друг, но в первую очередь моя любимая. Если влюбленные дали пред Богом обещание быть верными друг другу до смерти, то они, так сказать, помолвлены. Они не просто дружат, но любят друг друга, следовательно, желают быть вместе и поэтому не захотят годами встречаться на расстоянии 5 метров, не смея даже смотреть друг другу в глаза. Впрочем, дело не только в близости, но и в помыслах. К сожалению, мне уже слышится свист критики со стороны молодежи. Мои дорогие, не надо оправдываться. Если вы можете годами обниматься, не имея даже в самом глубоком подсознании грешных мыслей, то я очень за вас рад и охотно бы с вами познакомился. Мне не доводилось встречать таких людей, что, несомненно, не отвергает возможного исключения из правил. Если время подтвердило, что такие ситуации не вредят вашему целомудрию, то будет достаточно это просто сказать. Только умоляю вас, не вздумайте подталкивать других на такой вид отношений, ведь даже совершенные, если такие найдутся, должны согласиться с потенциальной опасностью подобных связей. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят, сказал Иисус в Евангелии от Луки 17:1. Поэтому не тяните других на опасную дорогу. Некоторые называют себя целомудренными лишь потому, что еще не переспали друг с другом. А могут ли они, положа руку на сердце, сказать, что их платонизм никогда не был грехом? Интимные отношения – огонь. В Господе они прекрасны, но горе нам, если мы легкомысленнее
мотыльков, не видящих опасности огня. Если говорить из опыта, то считаю своим долгом предупредить об опасности таких связей. Опасность есть, даже если вы еще не срывались. У меня в свое время дружба похитила много времени и замедлила мой духовный рост. Олег Меркель. От редакции. Дорогие друзья, просим вас высказать свое мнение на письма, которые опубликованы на этих двух страницах. Ждем ваших откликов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».